0: 4 утра возвращался от девушки и наткнулся на труп. Пацану 17 лет, испугался. Мать тут же и позвонила. С ней дома Фомич разговаривает.
1: «А Глущенко где?» — спросил Костя.
0: «Где, где?» — выкрикнул Мантуленко. «Тебе в рифму ответить? Ночью домой приперся в хлам. Ты знаешь что, Константин Сергеевич? Бери-ка отдел в свои руки. С этим алкашом всю работу завалим».
2: «А я говорил», — вставил робко Бауэр.
0: «А твой номер последний», — рявкнул Мантуленко. «Советчик, мать твою».
1: «Спокойно, Сан Саныч, спокойно», — тушил пожар Костя. «Нервами здесь не поможешь. А что вот это за забор?» Немирович указал на высокий бетонный забор через дорогу от телефонной будки.
0: «Это воинская часть», — пояснил Мантуленко.
1: Немирович вышел на дорогу и посмотрел в обе стороны. Дорога была без перекрестков, во всяком случае в пределах видимости. Шла эта дорога вдоль забора воинской части. Немирович увидел недалеко КПП части. Костя вернулся к таксофону. В эту минуту к оперативникам подошла Мохова.
2: «Время смерти между часом ночи и двумя, задушена веревкой», — говорила Вера. «Очень похоже на убийство Пурловой. Она сопротивлялась, на руках ссадины. Сломан каблук, трубка в руке осталась. Схватилась за нее машинально, документов у нее нет. Вообще при ней нет никаких вещей».
0: «Убийца забрал», — сделал вывод Мантуленко.
1: «Или подобрал добрый прохожий», — предположил Бауэр. Сан Саныч опять бросил злой взгляд на Витю.
2: «И еще», — добавила Мохова, — «мне кажется, что я ее видела. Она мне знакома. Не могу вспомнить, откуда».
1: Немирович подошел к таксофону. Он стал разглядывать женщину. Она была далеко не из простых. Шатенка с хорошей стрижкой, одета в трикотажный батник красного цвета, не советского производства. Костя мог даже, несмотря на этикетку, это определить. Белая юбка из хорошей хлопковой ткани, тоже не ширпотреб. Красные закрытые босоножки на толстом каблуке. Такая стильная женщина должна была носить украшения, но ни на руках, ни на шее ничего не было, так же, как и отсутствовала дамская сумочка.
2: «Вера», — обратился Костя к эксперту, — «ты обратила внимание, во что она одета?» «Глупый вопрос, Немирович», — дерзко ответила Мохова. «Я, как любая нормальная женщина, сразу оцениваю оболочку соперниц моего вида. У нее все шмотки иностранные. Вот эта юбочка у спекулянтов рублей 100 стоит, половина моей зарплаты. Про батник и босоножки я тоже молчу».
1: «Только вот где украшения? Ни колечко, ни браслетика, ничего нет».
2: «А должно быть», — подхватила Мохова. «Не школьница же она». «Стоп!»
1: Вера подняла указательный палец, как бы требуя полной тишины.
2: «Браслетик», — произнесла она после непродолжительной паузы. «Точно, браслетик, я вспомнила. Вспомнила, где я видела ее. В ювелирном магазине».
1: «Она продавщица?»
2: «Нет, она подбирала себе браслет». «Точно, это она».
1: Вера невольно закрыла глаза, восстанавливая в памяти тот день, когда видела женщину.
2: «У мамы был юбилей. Я пошла выбрать ей подарок. Мама сережки хотела с рубином. Там эта женщина примеряла браслет. Я почему запомнила ее? Дорогой браслет был. Но не в этом дело. Она разговаривала с заведующей, они точно были знакомы».
1: «Вот и хорошо», — сказал Костя. «Ювелирный во сколько открывается?»
2: «Наверное, в 10.
1: «Делай фото, Витю пошлем, расскажешь ему подробности». Вера пошла посвящать Виктора, а Костя опять присел на корточки рядом с убитой.
0: «Вот мы и узнаем, как тебя зовут», — тихо сказал Немирович.
1: «А потом и все остальное. Но сначала пойду я с вояками поговорю». Костя, никому не говоря ни слова, пошел в сторону КПП.
0: «Куда это он?» — возмущенно спросил Мантуленко.
2: «Не бери в голову, Саша», — шепнула Сан Санычу Вера. «Твое дело ему не мешать, и все будет как надо».
1: Мантуленко нахмурился и навис над женщиной, словно глыба.
0: «Я погляжу, ты прямо очарована этим пижоном. Так ты губы-то не раскатывай, он поиграет с тобой и укатит в свою Москву. А ты здесь останешься, со мной».
2: «С тобой, Саша, я не останусь», — с ухмылкой парировала Вера. «А то, что он поиграется, это даже хорошо, будет что вспомнить».
1: Перепалку Веры с Сан Санычем прервал приезд Бычкова. Алексей Иванович, как всегда кряхтя, вывалился из машины и пошел прямо к таксофону. Постояв около убитой минуту, снял шляпу, протер пот платком и сказал:

0: дороги не видел? А что случилось? Я смотрю, милицейский УАЗ между домами стоит».
1: «Случилось. Ты не ответил».
0: «Никого не было. Только Волга проезжала. Сначала туда, — сержант указал в сторону телефонной будки, — а потом минут через 20 обратно. Больше я никого не видел. В 2 пошел отдыхать».
1: «Машина была черного цвета?»
0: «Да».
1: Про цвет Немирович мог не спрашивать. Он не сомневался, что Волга была черная.
0: «Кто в машине был, видел?» — без особой надежды на ответ спросил Костя.
2: «Видел. Двое ехали. Мужик был за рулем. Кипон на голове. Крепкий дядька. Лицо не рассмотрел. Тень падала. А рядом еще кто-то. Второго видно не было. Мне показалось, женщина сидела. Точно не скажу. А номер начинается на 0. Больше ничего не было видно».
1: Только Костя открыл рот, чтобы спросить, почему сержант запомнил только первую цифру, как паренек выпалил.
2: «Запачкан был номер. Я поэтому и внимание обратил. Погода сухая, машина чистая, а номер в грязи. Сразу в глаза бросилось».
1: «А как ты ночью водителя и номер разглядел?»
2: «А у нас тут 2 фонаря на столбах. Вон!»
1: Действительно, около дороги прямо напротив КПП стояло 2 столба освещения.
2: «Когда он туда ехал, я внимания не обратил», — рассказывал сержант. «А вот обратно, я к дороге вышел покурить, так он прямо мимо меня промчался. Быстро пропылил».
1: «Хорошо. Молодец, служивый. Один был водитель, когда обратно ехал?»
2: «Точно один. Наверное, пассажира высадил где-то там во дворах».
1: «Высадил», — покачал головой Немирович. «Узнать сможешь, если увидишь?»
2: «Вряд ли. Лица-то я не видел».
1: «И на том спасибо тебе. Как зовут?»
2: «Вадим».
1: «Благодарность тебе, Вадим Слепанов». Сержант выдал очень важную для Немировича информацию. Константин почувствовал, что зверя вот-вот можно загнать. Тот уверовал в свою неуловимость и начинает терять бдительность. Рано или поздно любой преступник прокалывается на этом. Следующий шаг — снова прошерстить все черные «Волги» с номером, начинающимся на 0. Уже в отделе, подняв справку из ГАИ, Костя был ошарашен. Ни одной «Волги» с номером, начинающимся на 0, в городе нет. Неужели пришлый какой-то орудует? Если это так, то найти злодея будет трудно. Выход был только один — опять начинать плясать от печки, то есть от убитой сегодня ночью женщины. Ее связи могут вывести на предполагаемого убийцу. Она же была в машине ночью. Случайная она была попутчицей или знакома с водителем? Это предстояло выяснить. Хотя сержант и не уверен, что пассажиром была женщина, но Костя в этом не сомневался. Пока Немирович размышлял, вернулся Бауэр и не один. С ним в комнату вошла женщина лет 40. Вид у нее был растерянным.
2: «Кушнир Лидия Яковлевна», — представил даму Витя, заведующая ювелирным магазином.
3: «Здравствуйте», — робко сказала Лидия Яковлевна.
1: «Присаживайтесь», — Костя подвинул женщине стул. Заведующая присела и поставила сумочку на колени. Виктор положил на стол перед Константином фотографию убитой.
2: «Соловьева Алла Александровна», — сказал Витя.
1: «Кто она вам?» — спросил Костя у Кушнир.
3: «Подруга».
1: «Вы как-то по возрасту не подходите для подруг».
3: «Да», — согласилась Кушнир. «Аллочке 29, а мне гораздо больше. Вы правильно заметили. Ее родители мои хорошие знакомые. Когда они уезжали, просили за Аллой присмотреть».
1: «Сразу поясните, куда они уехали и что значит присмотреть?» — тут же задал вопрос Немирович.
3: «Они уехали на север, в Уренгой. Александр Георгиевич, отец Аллы, он инженер. Его туда отправили на нефтяной промысел. Алла с ними не поехала. Она, как вам сказать, не очень послушный ребенок, не любила опеку. Осталась здесь».
1: «Где она работала?»
3: «В горкоме секретарем».
1: «Даже так? У кого она была секретарем?»
3: «У Курбатова».
1: Косте эта фамилия ни о чем не говорила. Он вопросительно посмотрел на Бауэра, Виктор пояснил.
2: «Второй секретарь».
1: А теперь Немирович переключился опять на заведующую. «Лидия Яковлевна, подробно о Соловьевой. Говорите все, что знаете, никаких исключений. Вы понимаете, о чем я?»
3: «Конечно. Можно я закурю?»
1: «Курите», — разрешил Немирович и поставил на стол пепельницу. Кушнир достала из сумочки пачку явы, прикурила, сделала несколько глубоких затяжек и начала рассказывать все, что знала про свою подругу. Алла бросила институт на 4-м курсе, забеременела от преподавателя. Рожать не стала, сделала аборт.
0: Деваться было некуда, вернулась к родителям.

0: родителям. Отец настаивал, чтобы Алла восстановилась, перейдя в другой вуз, но девушка наотрез отказалась. Пошла работать. Сначала к маме в городскую больницу, секретарем главврача мама ее устроила. Потом примерно через год перевелась в горком, тоже секретарем. «Это непросто», — вставил свои соображения Немирович, тем более молодой особе, в горком партии. «По блату?»
1: «Нет, там тоже непростая история. Я бы вам рассказала, но это не мой секрет».
0: «Я же просил вас без секретов, Лидия Яковлевна. Вы должны понимать, чтобы раскрыть убийство Аллы, мне надо знать все, абсолютно все. Любая мелочь, любая связь может вывести нас на убийцу, поэтому без секретов».
2: Кушнир кивнула, закурила еще одну сигарету и продолжила рассказ. Оказывается, в больнице лежал один ответственный работник горкома. Он зашел по дружбе к главврачу и увидел там Аллу. Разговорились, познакомились. Алла умела себя преподнести. Товарищ из номенклатуры увлекся девушкой. Завязались отношения. Для Аллы быстро нашли место в горкоме. Она стала секретарем второго секретаря. Но вскоре случился скандал. Жена того самого товарища заподозрила неладное. Дело дошло до областного аппарата. Молодую секретаршу никто обвинять не стал, а вот партийца убрали. Перевели с повышением. Это нормальная практика. Свято место пусто не бывает. Вместо прежнего секретаря прибыл товарищ Курбатов. История повторилась. Только Иван Ильич оказался человеком аккуратным и осторожным. Его любовная связь с Аллой осталась большим секретом для всех. А Кушнир узнала о ней от самой Аллы, как самый близкий для девушки в этом городе человек. Курбатов очень дорожил Аллой. Она была для Ивана Ильича солнечным лучиком. Жизнь устроена так, что все когда-нибудь заканчивается или переходит в иную форму. Алла устала от однообразия, устала от неопределенности, она устала быть вечной любовницей. 2 года назад она взяла и вышла замуж. Не потому что полюбила, а потому что захотела быть в равном статусе со своим сувереном.
0: «Так она замужем?» — прервал рассказ заведующий Костя.
1: «Теперь уже нет. Я, наверное, очень подробно рассказываю. Я могу и в 2 словах».
0: «Нет», — ответил Немирович, — «рассказывайте в деталях».
1: «Муж Аллы», — продолжила Кушнир, — «ее ровесник. Работает в прокуратуре каким-то помощником. Я в этом не разбираюсь».
0: «Фамилия?» — резко спросил Немирович.
1: «Соловьев?» — Алла взяла его фамилию.
2: Костя опять бросил взгляд на Бауэра. Тот кивком подтвердил, что знает такого работника прокуратуры.
1: «Прожили вместе недолго», — рассказывала дальше Лидия Яковлевна. «Гена совсем Аллочке не пара. Он флегматичный, инертный, серый какой-то. Человек в футляре. А она фестиваль. Яркая, смелая. Ничего не боялась. Гена через какое-то время понял, что у Аллы есть любовник. Перед Новым годом они разошлись. А пару недель назад Алла говорила, что Гена приходил к ней. Готов был все простить. Предлагал Алле опять сойтись. Она посмеялась. Зря она. С мужчинами так нельзя, даже с такими, как Гена».
0: «Детей у них, я так понял, нет?»
1: «Нет, Алла не любила детей и не хотела. Правда, однажды, это было в прошлом году, на мой день рождения, она мне высказала такое соображение, мол, Иван Ильич хочет, чтобы она от него родила сына. У него же 2 дочери, а мужчина сына хочет. Алла тогда то ли всерьез, то ли нет сказала. Родить, что ли, от Курчатова?» Она его так в шутку называла. «Гена пусть думает, что его ребенок, а Курчатов будет на коротком поводке. Но мне думается, это фантазии. Выпила вина и понесло. Нет, детей она не хотела, для себя жила».
2: После такого подробного рассказа Кушнир Константину была понятна вся картина жизни и поступков Аллы Соловьевой. Круг ее общения, интересы. Уже было с чем работать.
0: «Вы как думаете, кому понадобилось избавиться от Соловьевой?» — спросил Костя.
1: «Бог с вами, молодой человек, о чем вы говорите? Зачем от нее избавляться? Я даже представить не могу, чтобы кто-нибудь из ее знакомых мог на такое пойти. Нет, не выдумывайте».
0: «А Гена? Вы сказали, она сильно обидела его».
1: «Что вы, Соловьев не из той породы. Самое грозное, что Гена может сделать, это хлопнуть дверью. Я не могу себе представить что-то подобное».
0: «А что она могла делать в этом районе, около воинской части?»
1: «Понятия не имею. Я никогда не слышала, чтобы она туда ездила. Не могу вам помочь».
2: Обыск квартиры Соловьевой ничего не дал.
0: Обычная трехкомнатная квартира, плохо убранная. Судя по всему, Алле было не до порядка в доме. Она не утруждала себя особо. Чего было в достатке, так это ювелирных украшений. Кушнир сказала, что Соловьева любила драгоценности, умела их носить. Одежда в шифоньере тоже была не производства «Красный большевик». Секретарь товарища Курбатова была одета не хуже жены высокопоставленного дипломата. Когда Немирович уже собирался покинуть дом Соловьевой, в коридоре появился мужчина в прокурорской форме. Костя сразу понял, что это Геннадий Соловьев. Вид у него был немного растерянный, движение заторможено. «Вы Соловьев?» — спросил Немирович.
3: «Да».
0: Помощник прокурора достал свое удостоверение и показал его капитану. «Мы закончили здесь. Сейчас приедет следователь Бычков», — сообщил Костя. «Если вы хотите...»
3: «Я ничего не хочу», — перебил Костю бывший муж. «Я хочу, чтобы вы нашли этого гада».
0: «Ищем. У вас нет никаких предположений?»
3: «Есть. Поделитесь».
0: «Она возвращалась от него».
3: «От кого?»
0: Геннадий замешкался. Он не мог решиться назвать фамилию второго секретаря.
3: «Ну же», — торопил Константин, — «от кого?»
0: «От любовника». Соловьев опять замолчал. Немировичу надоели эти сопли, и он решил сказать все сам. «Если вы боитесь, позвольте мне. Она возвращалась от Ивана Ильича, правильно?»
3: «Вы уже знаете».
0: «Работа такая. Почему вы решили, что она была у Курбатова?»
3: «А где еще она могла быть в это время?»
0: «Предположим. А почему она поехала именно в тот район? Ночью? Там есть кто-то знакомый?»
3: «Нет, я вообще не могу понять, что Алла там делала. Хотя...»
0: Соловьев махнул рукой, давая понять, что не хочет больше обсуждать этот вопрос. И все-таки стоял на своем Косте. «Что значит ваше «хотя»?»
3: У Аллы бывали и мимолетные знакомства. Мог понравиться мужик, и все. Аллу несло черт знает куда. Вот, вероятно, наш местный маньяк и попался.
0: «С чего вы взяли, что у нас есть маньяк?»
3: «Капитан, вы забыли, где я работаю?»
0: «Нет, не забыл. Но о маньяке никаких сведений нет. Об убийствах женщин — да, но не о маньяке. Откуда такие предположения?»
3: «Товарищ капитан», — Геннадий покачал головой, — «это каракуль не хочет слышать о серийном убийце. Ему отчетность нужна гладкая. Он тут делает город образцового правопорядка. Только вымпел дяди Пети не нужен. Ему в область надо вернуться. Но мы-то с вами понимаем, что к чему».
0: «Возможно, вы и правы», — не стал отрицать Немирович. «И все-таки я повторю вопрос. Кто из знакомых Аллы мог пойти на такое?»
3: «Никто», — уверенно ответил Соловьев. «Из тех, кого я знаю, таких нет. Я же говорю, это случайное знакомство».
0: «Где это знакомство могло состояться?»
3: «Где угодно, хоть на улице. Поймала попутку, вот тебе и знакомство. У Аллы это все очень быстро делалось».
0: Это было похоже на правду. Соловьева могла ночью, возвращаясь домой, поймать попутную машину. Водитель этой машины вполне мог быть тем самым убийцей. Роковое совпадение или за Аллой злодей следил. Возможно, и то, и другое. Прежде чем отпустить Геннадия, Костя спросил. «Алла была без вещей, без украшений. Такое могло быть?»
3: «Нет, она всегда носила сумочку. А украшения тем более. Я сейчас скажу, что могло быть на ней».
0: Геннадий вышел в коридор, открыл там шкафчик. Потом прошел в комнату, достал из серванта шкатулку с украшениями, посмотрел и объявил. «Записывайте. Сумочка из белой кожи с длинным ремешком. На лицевой стороне два накладных кармана с клапанами из красной замши. Украшение. Здесь нет двух колец. Одно тоненькое, золотое с тремя маленькими камнями. Это искусственные бриллианты. Второе крупное с квадратным изумрудом. Золотая цепочка с кулоном круглой формы и камнем. Камень Александрит, круглый, диаметром примерно сантиметр. Возможно, еще нет браслета, точно не скажу, она покупала его уже после развода. Или ей подарили. 2 недели назад я видел его на ее руке. Штука дорогая, золото с камнями. Камней 5 или 6. Нет, 5. Сапфиры голубые. В середине большой формы сердца, остальные меньше. Если на ней этого не было, то, скорее всего, забрал убийца».
3: «Спасибо, Геннадий», — сказал Костя после того, как все записал. «И последний вопрос.
0: Вы с кем-нибудь делились своими проблемами? Я имею в виду ваши отношения с Аллой».
3: «Зачем вам это?»
0: «Пока не знаю».
3: «Странно. Зачем тогда спрашивать?»
0: «У меня есть предположение, но я не уверен, что это имеет отношение к убийствам».
3: «Неубедительно. Я не делился ни с кем, но мои сослуживцы, возможно, догадывались и...»
0: Соловьев осекся.
3: «И?»
0: — вопросительно произнес Немирович.
3: «И?» «И ее любовник. Все, больше никто не знал».
0: «Ладно тебе, Гена!» — неожиданно раздался голос Бычкова. Он тихо вошел в квартиру и стоял в проеме двери между прихожей и большой комнатой. «Все мы знали. Вспомни, на дне рождения у Копыловой ты нам жаловался».
3: «Не помню», — пробурчал под нос Соловьев. «Пьяный был, вот и нес черти что».
0: «Ладно, Гена», — Бычков вышел на середину комнаты. «Ты зайди ко мне сегодня вечером, расскажешь все под протокол. А сейчас не мешайся, Алексей Иванович работать будет».
3: Соловьев попрощался и послушно вышел.
0: «Капитан», — задержал Немировича Бычков, — «ты знаешь, что Валя Глущенко сегодня ночью где-то пропадал?»
3: Бычков говорил шепотом, чтобы никто из присутствующих ничего не мог услышать.
0: «Знаю».
3: «Брать его надо», — резюмировал Алексей Иванович. «Как думаешь?»
0: «Надо точно знать, где он шарахался. Хотя бы за что-то надо зацепиться. Пока рано».
3: «Рано, рано», — недовольно запричитал Бычков. «Как бы поздно не было».
0: Немирович вернулся в отдел уже ближе к вечеру. Он ждал 6 часов. К 6 все опера должны были собраться. Константин хотел сложить всю картину ночного убийства воедино. Пока он был в кабинете один, достал из стола кусок ватмана и стал дополнять свою схему. Эту схему Костя начал рисовать уже после второго убийства. Он никому ее пока не показывал. Сейчас ему было чем дополнить рисунок. Итак, что объединяет все 4 жертвы, уже понятно. Почерк убийцы разный. Нож в сердце, удушение веревкой, удар тяжелым предметом. Это говорит не в пользу того, что убийца один и тот же. Черная «Волга». В 3 случаях ее видели свидетели. Совпадение? Верится с трудом. Теперь мужья. Что их может объединять? Да ничего. Костя взял карандаш и стал рисовать. Он вписал в свою схему всех мужчин, их места работы. И пока на этом все. Их ничего не объединяло. Шабашник, слесарь, водитель и помощник прокурора. Возможно, они были знакомы, придется выяснить. Костя решил, что с каждым из них надо очень обстоятельно побеседовать. А вдруг Баринова права и что-то их объединяет? Костя поставил в своей схеме 4 больших вопроса, сложил ватман и убрал его в стол. В эту секунду капитан услышал громкие шаги за дверью. Мантуленко открыл широким движением дверь кабинета. Он бычьим взглядом уткнулся в Немировича.
4: «Все», — сказал Сан Саныч, — «это все. Немирович, ты знаешь, что твой начальник осел?»
3: «Ты кого имеешь в виду, Сан Саныч?»
4: «Не прикидывайся, ты понял. Меня завтра снимут, и поеду я участковым в Задрищенск».
3: «Откуда такой пессимизм? Что случилось в нашем муравейнике?»
0: Мантуленко наконец-то вошел в кабинет, взял своей огромной клешней стул и, поставив его почти на середину комнаты, сел. Стул крякнул от веса Сан Саныча.
4: «А вот ты ноги стоптал по колени», — немного успокоившись, начал говорить Мантуленко. «А убийцу уже поймали».
3: Костя застыл в ожидании. Он не очень хотел верить Сан Санычу.
4: «Чего не спрашиваешь, кто это?»
3: «Ну и кто это?»
4: «Валя Глущенко».
0: Мантуленко ждал реакции от Немировича, но ее не было.
4: «Ты что, знал?» — удивился начальник.
3: «Нет», — безразлично ответил Костя.
0: Немирович не спешил раскрывать карты и тем паче сообщать Мантуленко о своем разговоре с прокурором Регинским. Тем не менее, Костя был удивлен новостью об аресте Валентина.
4: «Пока ты занимался Соловьевой», — воткнув папиросу в рот, рассказывал Мантуленко. «Позвонили из больницы. Там дворник у них есть глухонемой».
0: «Федотыч», — назвал имя дворника Костя.
4: «Да, он», — звонила старшая сестра Колесникова. «Сказала, что этот дворник просит срочно встречи с милиционером. Чего-то он там вспомнил. Короче, тебя хотел видеть. А тут, чтобы ему сгореть, этот алкаш ко мне приперся. Валька, столбняк ходячий. Я его матюками гоню, а он ни в какую. Услышал разговор про Федотыча и говорит: «Давай быстро сгоняю, с ним им потолкую, сюда его притащу». «Зачем я согласился, Немирович, зачем?»
2: Сансаныч пошарил по карманам в поисках спичек. Не нашел.
4: «У тебя огонь есть?» — спросил он у Кости.
2: «Не курю, посмотри у Волкова в столе». Мантуленко погромыхал скрипучими ящиками с лавкиного стола, нашел коробок со спичками и закурил. Выпустил большое облако дыма в потолок и снова пристроился на стуле.
4: «Я жду этого обморока Вальку, а его нет». «Нет его, и все», — продолжал рассказ Мантуленко. «Звоню в больницу. Там сказали, приходил, поговорил». «Ха! С ним им поговорил». «Хрен с ним, это неважно». «Потом с этим дворником и ушел. Куда, спрашиваю? Никто не знает».
2: Сансаныч не выдержал Костя. «Долго ты еще будешь возить туда-сюда? Ближе к делу».
4: «Да, правда твоя. Нашли этого немого в лесочке около больницы. Задушен. Последним с ним видели Глущенко».
2: «Валентин что говорит?»
4: «Ни черта он не говорит», — заорал Мантуленко. «Он в хлам пьяный. Его взяли около дома, на лавочке пристроился. Даже до подъезда не дошел. Сука! Регинский лично приехал с ним поговорить. Впустую».
2: «Да», — протянул Немирович, — «наши дела все темнее и темнее».
4: «Темнее некуда. Завтра утром из области бригада приезжает. Друг твой Данилов будет шашкой размахивать. Моя голова точно слетит».
2: Мантуленко встал, потушил догорающую папиросу в пепельнице, тяжело вздохнул и, прежде чем уйти, сказал Немировичу:
4: «Капитан! Да что я как чумной? Капитан, капитан! Костя, ты Данилову про наши тут дрязги не рассказывай, хорошо? Ну, погорячился я, признаю, неправ. Я ведь что на тебя ополчился? Из-за Веры. Она как с тобой закрутила, так не узнать ее теперь. А у меня планы на нее были».
2: «Я все понимаю, Сансаныч». Костя протянул руку Мантуленко. Тот ответил на рукопожатие.
4: «Повоюем», — сказал Костя. «А с Глущенко надо еще разбираться. Там все не так просто».
5: Глава 13. Инквизиция. Костя присел на подоконник напротив двери с красной табличкой «Приемная». Это было на втором этаже городского комитета партии. А табличка висела на двери второго секретаря Курбатова. Прежде чем пристроиться у окна, Костя дернул за ручку двери. Закрыто. Неудивительно. Алла, секретарь Курбатова, сюда больше не придет, а Иван Ильич, видимо, задерживается. Но он обязательно появится. Костя в этом был уверен. Сегодня у второго секретаря приемный день, поэтому Немирович и пришел так рано. Ему надо было быть первым. Константин никого не поставил в известность, что идет на разговор к партийному начальнику. Собственно, Курбатов этого тоже не знал. Это был дерзкий шаг, но иначе капитан Немирович поступить не мог. Если вдруг Иван Ильич поведет себя жестко, откажется говорить и попросту выдворит милиционера, то Немирович пойдет прямо к первому. А чего терять? Дело превыше всего, да и, если честно, Косте не хватало какого-то внутреннего экстрима. Конфликтовать с Регинским и Мантуленко становилось скучно. Наступила пора повысить ставки. Прошло уже полчаса, но Курбатова все не было. К приемной подошла женщина лет 50 с высокой прической и в жакете со значком депутата на лацкане. Она дернула ручку двери и очень удивилась, что закрыто.
6: «Вы тоже сюда?» — спросила она Костю.
2: Капитан кивнул.
6: «Вы записывались?»
2: Костя опять кивнул. Женщина окинула недоверчивым взглядом сидевшего на подоконнике оперативника. Ее взгляд задержался на заштопанной штанине Немировича. Костя увидел в глазах депутата неудовлетворительную оценку. Тетеньку надо было успокоить. Он достал из кармана удостоверение и, раскрыв его, сообщил с очень серьезным видом: «Только что с задания. Хулиганы собаку натравили. Переодеться нет времени». Выражение лица женщины поменялось на более приветливое.
6: «Понимаю», — ответила она и отошла к соседнему окну.
2: Потому как шел по коридору коренастый мужчина в расстегнутом льняном пиджаке и с черной кожаной папкой в руках, Костя понял, что именно это и есть Иван Ильич. Для того, чтобы убедиться в своей правоте, Немирович бросил взгляд на женщину-депутата. Ее преданное выражение лица и чуть приподнятые уголки губ подтвердили предположение сыщика.
5: Костя спрыгнул с подоконника и встал прямо около двери. «Вы ко мне?» — спросил Курбатов. «Да», — ответил Немирович и показал Курбатову удостоверение. Брови второго секретаря невольно сдвинулись. Он, прищурившись и наводя резкость, прочитал фамилию капитана и вставил ключ в замок двери. Курбатов пропустил Костю вперед. «Татьяна Петровна», — обратился Иван Ильич к ожидавшей женщине, — «я скоро освобожусь. Зайдете». В кабинете Курбатов повел себя не очень приветливо. Он оставил Костю стоять у двери, а сам сел на свое кресло и, глядя на опера из-под лобья, спросил: «Что вас ко мне привело?» Константин не мог поверить, что Иван Ильич не догадывается о цели визита оперативника. «Вчера была убита ваша секретарь Алла Соловьева. Вы об этом уже знаете», — Костя не спрашивал. Костя утверждал: «Мне нужны ответы на некоторые вопросы». «Это не ваш уровень, молодой человек». «Это мой уровень», — дерзко ответил Немирович. «Искать убийц — это мой уровень». Костя заметил, как правая рука Курбатова, лежащая на столе, нервно задергалась. «Разговора не получится», — сделал вывод Немирович и приготовился к нравоучениям бывалого партийца. «Почему вы пришли ко мне?» — очень тихо спросил Иван Ильич. «Вы же знаете, почему». «Нет, не знаю», — выдержав паузу, ответил Курбатов. «Она всего лишь моя подчиненная. В 6 вечера Алла ушла с работы, больше я ее не видел. Я не знаю, чем она жила и с кем у нее были конфликты. Помочь мне вам нечем. Обратитесь к ее родственникам. К мужу, например, к родителям». «Иван Ильич, зачем вы врете?» При этих словах Курбатов вздрогнул. «Если я тут», — продолжал Костя, — «значит, я что-то знаю, знаю больше, чем надо, согласны?» Курбатов поднялся со своего кресла, тихо подошел к Немировичу и попытался навести ужас на опера взглядом своих бесцветных глаз. Напрасно. Костя не спасовал. «Знать больше, чем надо, опасно», — все так же тихо сказал Курбатов. «Особенно в нашей глуши. Повторяю, мне не о чем с вами говорить. Характеристику Аллы Соловьевой можете получить в отделе кадров. Я распоряжусь». «За час до убийства она была на встрече с вами», — пошел в атаку Костя. «Чушь», — возразил Курбатов. «Зачем вы это делаете? Зачем усложняете себе жизнь?» «Иван Ильич, мне просто надо знать, в каком часу она ушла и куда она собиралась». «Повторяю еще раз», — теперь уже Иван Ильич повысил голос. «Я не знаю, откуда и куда ушла Соловьева. Я не понимаю, чего вы от меня хотите». Курбатов снял телефонную трубку и стал набирать номер. Костя ждал. Он не собирался покидать кабинет, не дождавшись объяснений. Надо было использовать все возможности, чтобы выяснить то, зачем он сюда пришел. Этот человек, пытавшийся сохранять невозмутимость, знал, когда ушла от него Алла, а, возможно, и куда она ушла. «Алло», — сказал Курбатов в трубку. «Это второй секретарь горкома Курбатов. Соедините меня с телефоном начальника. Срочно». «А где он?» «Понятно». Курбатов сбросил звонок и начал набирать другой номер телефона. «Петр Васильевич, доброе утро». Костя понял, что Курбатов звонит прокурору города. «Нужна твоя помощь». «Что? У тебя есть минутка?» «Всего минутка». «Нет». «Перезванивать не надо». Курбатов положил трубку. Немирович понял, что Регинский отказался разговаривать со вторым секретарем именно сейчас. Костя даже догадывался, по какой причине. Сегодня из областного центра прибывает большая карательная экспедиция. Скорее всего, она уже здесь. Именно поэтому Регинскому некогда разговаривать даже с товарищем Курбатовым. Иван Ильич играл желваками. Он видел неуступчивость капитана милиции и не знал, что с этим делать. «Вы мешаете мне вести прием граждан», — нашел еще один аргумент Курбатов. «Помогите мне, Иван Ильич». Костя применил психологический прием. Он одной этой фразой превратил себя в просителя. Для партийного руководителя это сладкий мед. Курбатов с прищуром посмотрел на Немировича. Иван Ильич тоже не промах. Он просчитал хитрый ход сыщика. «Я не знаю, товарищ милиционер, что там вам про меня наговорили, но заявляю ответственно. Я ничего не знаю о том, где была Соловьева. Чем она занималась? И тем более, куда пошла вечером? На этом все». Константин понял, что это финальный аккорд. Больше от Ивана Ильича ничего добиться не удастся. Немирович, не говоря ни слова, развернулся и вышел из кабинета. Сыщик испытывал неприятное ощущение от общения с Курбатовым. Насколько второй секретарь труслив, насколько он утратил свое мужское достоинство. Он же питал какие-то чувства к Алле, наверняка питал, но когда эта связь стала для него опасной, открестился, вычеркнул из памяти эту женщину, как старый башмак. Прохудился на мусорку, справим новый. Костя шел по коридору горкома и успокаивал себя. Он не виноват в том, что люди такие. И всех переделать капитан Немирович не может и не должен. Его задача — избавить окружающих от жуткого убийцы. И сделать это надо как можно быстрее. Даже несмотря на то, что Курбатов и ему подобные не собираются помогать следствию. От своей идеи пойти за правдой к первому Немирович отказался. Он боялся не того, что накличет на себя беду, а боялся столкновения с очередным проявлением цинизма. Костя вышел на улицу и быстрым шагом направился в отдел милиции. На крыльце Немирович увидел дежурного. «Товарищ капитан!» — громко крикнул старшина Стеценко. «Вас все ищут!»
7: «Все это кто?»
5: «И Сан Саныч, и прокурор звонил. Вам срочно надо в прокуратуру, вас ждут!»
7: «Ну так вызывай дежурку, поеду в прокуратуру».
5: «Я мигом!» — Стеценко забежал в здание. Уже через 15 минут Константин вошел в приемную Регинского. Милая девушка, секретарь прокурора Надя, вскочила Косте навстречу.
8: «Константин Сергеевич», — шептала она, — «они вас сейчас разорвут».
9: «А в чем я виноват?» — шепотом спросил Костя.
8: «Ну вас», — Надя махнула рукой. «Там замначальника управления уже кричал, вас вспоминал».
5: «Это Данилов, что ли?»
8: «Он».
5: «Не бойся, Надя, живы будем, не помрем, как я выгляжу». Надежда не ожидала такого вопроса. Она прежде растерялась, а потом, поняв, что Костя шутит, рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Надя подняла большой палец вверх.
8: «Отлично!» — прошептала она. «Идите, ни пуха, ни пера вам!»
9: «К черту, к черту, к черту!» — сказал Костя и плюнул через левое плечо.
5: Немирович зашел в просторный кабинет Регинского и, не успев проронить ни слова, услышал в свой адрес.
10: «И где тебя носит, Немирович?» — недовольным тоном спросил прокурор.
5: «У меня работа», — невозмутимо парировал Костя.
10: «А мы здесь хреном груши околачиваем», — возмутился ответом капитан Регинский.
5: Немирович окинул взглядом всех присутствующих. Около Регинского сидел полковник Данилов, дальше трое неизвестных ему высоких чинов. С другой стороны стола — Бычков и Мантуленко. Сан Саныч выглядел совсем плохо, он даже голову боялся поднять.
7: «Нет», — ответил с опозданием Константин, — «судя по всему, совещаетесь».
5: Регинский побагровел. «Еще секунда, и он сорвался бы на Костю», — вмешался Данилов.
7: «Чувство юмора — это хорошее качество», — сказал полковник. «Но не здесь и не сейчас. А юлить, капитан, не надо. Садитесь».
5: Немирович выдвинул стул и присел рядом с Мантуленко.
10: «Продолжай, Алексей Иванович», — обратился прокурор к Бычкову.
11: «Тут особо нечего продолжать», — сказал следователь. «Глущенко все отрицает. Где был в ночь последнего убийства, не помнит. По улике из машины Арданяна ему тоже предъявить нечего. Утверждает, что нашел в багажнике «Волги». Думал, что это орудие убийства. Ненаказуемо. Времени особо проверять не было, но пока алиби у Глущенко нет. Обыски дома и на рабочем месте ничего не дали. А про дачу его в Ореховке сразу и не вспомнили».
10: «А вы, Мантуленко», — строгим тоном обратился Данилов к Сан Санычу, «вы тоже не знали, что у вашего подчиненного есть дачный домик в Ореховке?»
12: «Знал», — промычал, опустив голову Сан Саныч.
11: «Почему я должен привозить оперативников из области, чтобы доделывать вашу работу? Так, может быть, вас всех разогнать, кроме Немировича? Капитан единственный, кто вовремя дал сигнал, а у остальных глаза на затылке, ни черта не видят».
5: Мантуленко едва заметно покосился на Костю. Данилов в это время посмотрел на свои наручные часы. В кабинете наступила тишина.
11: «Я говорил», — вдруг выступил Бычков, — «что его раньше надо было брать. Глядишь, и сторож был бы жив».
10: «Тоже не пойму, чего мы выжидали», — поддержал Бычкова прокурор и вскользь бросил взгляд на Костю. «Я ведь в это утро был там, в больнице. Встретился с немым вот так, лицом к лицу. Он выходил с территории. Знать бы, чего он вспомнил. Теперь, если только Глущенко расскажет».
12: «Расскажет, никуда не денется», — вступил в разговор Мантуленко.
13: «Разрешите, Петр Васильевич, я с ним поговорю».
14: «Не вижу смысла», — возразил Данилов.
13: «Тогда разрешите мне?» — спросил Костя.
14: Все дружно повернули головы к Данилову. Полковник задумался. Немирович встретился с Денисом Платоновичем взглядом. Ни тот, ни другой глаз не отвел. В эту минуту отворилась дверь. В помещение вошел высокий человек со скуластым лицом.
13: «Разрешите, Денис Платонович?» — обратился к Данилову мужчина.
14: «Заходи, Иван», — разрешил полковник. «Нашли что-нибудь?» Иван подошел к Данилову и положил перед ним бумажный конверт. Внутри что-то было. Данилов аккуратно вытряхнул содержимое конверта на стол. Это оказалось золотое кольцо с тремя маленькими камнями, похожими на бриллианты. Немирович тут же вспомнил это украшение по описанию Соловьева. «Да, это точно было оно».
13: «Это все?» — спросил Данилов.
14: «Еще вот это». Иван достал из папки еще один пакет. В нем была удавка, сделанная из капроновой веревки и двух деревянных ручек. «Это нашли в сарае для инструментов», — пояснил Иван.
13: «Ну что?» — Данилов встал. 99% из 100, что убийца найден. Иван, забирай», — полковник указал на вещественные доказательства. «На экспертизу».
14: Оперативник забрал со стола вещи и вышел. «По поводу вас, товарищ Мантуленко», — продолжил Данилов, — «будут сделаны выводы. Можете быть свободны». Сан Саныч поднялся, окинул присутствующих взглядом, произнес что-то невнятное и вышел. Костя тоже почувствовал себя лишним в этой компании. «Если я не нужен», — сказал он, — «я тоже пойду».
13: «Нет, Константин Сергеевич», — возразил полковник, — «вы еще понадобитесь. Подождите в приемной».
14: Немирович вышел из кабинета Регинского совсем не в том настроении, с которым туда заходил. Какое-то неприятное чувство терзало его душу. Надя заметила это.
15: «У вас неприятности?» — спросила девушка.
14: «Что?» — переспросил капитан.
15: «Вас отчитали? Вы очень расстроены».
14: «Нет, Надя, меня как раз похвалили».
15: «Тогда почему вы такой грустный?»
14: «Сам не знаю». Он не врал. Константином действительно овладело двоякое чувство. С одной стороны, его предположения оправдались, с другой как-то очень все просто. Почему он сразу там, в кабинете прокурора, не возразил, не высказал свое мнение, что его остановило? Ну уж точно не присутствие членов инквизиции. Этого Немирович никогда не боялся. Скорее, его остановила неожиданность. Кольцо и орудие убийства. Глущенко вовсе не глупец. Такие улики хранят совсем в других местах. «Надя», — прервал свое молчание Немирович, — «а почему ты не предлагаешь мне выпить чаю? Я же гость».
15: «Ой», — Надя растерялась, — «я сейчас, я быстро».
14: Она схватила чайник и куда-то убежала. Немирович посмотрел через открытое окно на улицу. Сегодня было жарко и ветрено. Рваные порывы ветра гнали по улице песок, словно неаккуратный дворник. Костя впервые столкнулся с такой погодой. Он посмотрел на подоконник, который потихоньку покрывался тонким слоем желтоватой пыли. Днем в жару и так дышать нечем, а тут еще выжигающий глаза песок. Надя вернулась с кипятком. Быстро поколдовала около столика в углу приемной и, вытирая руки полотенцем, сказала:
15: «Сейчас заварится, и я вам налью».
14: Налить не успела. Открылась дверь кабинета, и высокие чины с хмурыми лицами вышли чуть ли не строем. Последним вышел Данилов. Он встал у открытой двери и кивком пригласил Костю войти. Данилов дождался, пока Регинский тоже удалится, и протянул Немировичу руку.
13: «Я в вас не ошибся, Константин», — с улыбкой произнес Денис Платонович. «Ты знаешь, капитан, очень хочу тебя обмануть».
14: «В каком смысле?»
13: «Я что тебе обещал? Раскроешь убийство, буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу, так?»
14: «Так».
13: «А я не хочу тебя отпускать. Я хочу забрать тебя в управление».
14: Данилов неожиданно открыл дверь и обратился к Надежде.
13: «Девушка, а как бы нам с капитаном Немировичем чайку попить?»
15: «Я сейчас», — ответила Надя.
14: «Садись, Костя», — полковник хлопнул рукой по спинке стула. «Прибрежный не твой уровень. Завтра же вернем на службу Ильина. Он быстро все здесь наладит. Ну что, капитан Немирович, как тебе мое предложение?»
13: Косте совсем не нравилось предложение Данилова. Да и сам полковник ему не очень нравился. Немировичу казалось, что Данилов видит в нем инструмент взаимодействия с генералом Савельевым, поэтому так присмыкается.
16: «Нет, не хочет капитан Немирович служить в областном управлении. Он хочет вернуться в Москву. Забрать Алену и забыть эту ссылку, как плохой сон».
17: «Думаешь?» «Это правильно», — не дождавшись ответа, продолжил Данилов.
16: Вошла Надя, поставила стакан с чаем на стол.
17: «Спасибо, девушка», — поблагодарил Данилов. Надя кивнула и вышла.
16: «Рано вы меня приглашаете, Денис Платонович», — ответил Костя. «Результата пока еще нет».
17: «Не понял», — полковник отодвинул от себя стакан с чаем.
16: «Ты сейчас о чем?»
17: «Я о раскрытии убийств».
16: «Подожди, подожди. Ты сам говорил Регинскому, что подозреваешь Глущенко. Привел аргументы. Все совпало. Через пару часов будет экспертиза. Я даже не сомневаюсь, что у нас будут доказательства вины Глущенко. Что за бучу ты снова поднимаешь?»
17: Костя вспомнил слова Ильина о намерениях Данилова. «В чем-то был прав, Николай Иванович. Полковнику нужен результат. Цена, похоже, значения не имеет».
16: «Я вовсе не отрицаю. Возможно, Глущенко причастен к убийствам», — стал успокаивать полковника Костя. «Я сам его подозревал, особенно после того, как он явно начал уводить следствие в сторону. Все сходится на нем, кроме одного».
17: «Чего?»
16: «Мотив. Я не могу понять мотив. Мне надо с ним поговорить. Ведь почему-то он это делал, убивал, потом напивался, потом являлся домой среди ночи. Проходило 2-3 дня, и он опять шел, опять убивал, напивался. Почему?»
17: «Следствие разберется, почему».
16: «Алексей Иванович? Он подгонит все под указание сверху».
17: «В этом ты прав». Данилов положил в чай 2 ложки сахара и начал с шумом размешивать. «Знаешь что? Я решу с областным прокурором, чтобы забрали это дело в область. Дело громкое, требует квалифицированной работы».
16: «Можно и в область, но вы забыли, убийством Короленко занимается транспортная прокуратура. Баринова просто так дело не отдаст».
17: «Это точно», — согласился Данилов. «Это королева пинг-понга еще та штучка. Павка Корчагин в юбке. Ну тогда пусть она убийством дежурной и занимается. Люба следователь грамотный, вреда от Бариновой не будет. А ты, Костя, подумай над моим предложением. Не секрет же, что я скоро займу место начальника управления. Вместе в гору пойдем. Подумай».
16: «Я подумаю».
17: Данилов встал и протянул руку капитану. Костя протянул руку в ответ, но тут же спросил. «А пока я думаю, помогите мне встретиться с Глущенко».
16: «Вот упрямый», — буркнул Данилов.
17: «Хорошо, сейчас решу вопрос с Регинским».
16: В комнате для допросов жутко воняло табачным дымом. Костя с трудом смирился с этим мерзким запахом. Лязгнул металлический замок, и конвойный доложил, что привел на допрос Глущенко. Немирович жестом показал, можно заводить. Валентина было не узнать. От нагловатого лукавого взгляда опера не осталось и следа. Теперь перед Немировичем предстал побитый мокрый щенок. В глазах Валентина Костя читал безнадежность и мольбу. Глущенко даже ростом казался ниже. Сгорбился и усох.
17: «Здравствуй, Валентин, садись».
16: Глущенко мелкими шажками подошел к стулу и сел. Он молчал. Руки его были спрятаны под столом, будто Валентин стыдился того, что эти руки наделали.
17: «Курить хочу», — хрипло вымолвил Глущенко.
16: «Извини, не подумал», — ответил Костя. «Придется потерпеть. Тебе есть что мне рассказать?»
17: Глущенко отрицательно помотал головой.
16: «У тебя нашли вещи убитой Соловьевой», — объявил Немирович.
17: Глущенко резко поднял голову и затрясся всем телом.
16: «Это не я», — прошептал Валентин. «Я ничего не делал. Немирович, поверь мне, я не убивал. Я даже не знал этих женщин».
17: «Откуда у тебя кольцо?»
16: «Какое?»
17: «Кольцо Аллы Соловьевой, золотое с 3 бриллиантами».
16: «Бриллианты! Черт!» — взвыл Глущенко. «Какие нахрен бриллианты? Я не знаю, как они попали ко мне домой. Понимаешь? Не знаю!»
17: «Хорошо, этот вопрос пока опустим. А что ты скажешь про газету? Про газету из твоего почтового ящика?»
16: «Не пойму, ты о какой газете?»
17: «О той, в которую ты завернул нож. Нож из квартиры Нечипаренко. Забыл?»
16: «Бред, Костя, это бред!»
17: «На газете был написан номер твоей квартиры. Я был на почте. Мне подтвердили, что эту газету носят в том районе только тебе. Другие квартиры с 26-м номером эту газету не выписывают. Как она оказалась под ванной у Нечипаренко?»
16: Глущенко ничего не мог ответить. Он моргал и как-то странно шевелил губами.
18: «Знаешь, почему я здесь?» — спросил Константин. «Я хочу услышать от тебя, зачем ты это делал, и кто был с тобой. Зачем, Валентин? Чем они тебе мешали?» Глущенко издал дикий рев и схватился руками за голову. Непонятно было, то ли он рыдает, то ли негодует. «Так ты мне ответишь?» — настаивал Костя.
19: «Нет!» — крикнул Глущенко. «Нет! Я никого не убивал! Ты понял?»
18: Валентин настолько громко кричал, что в допросную ворвался конвойный. «Уводите!» — распорядился Костя.
19: «Костя!» — не успокаивался Глущенко. «Я не тот! Я не убивал! Поверь! Прошу, поверь!»
18: «Как я могу тебе поверить, если ты ничем не можешь объяснить? Не придумал еще? Не готов был?»
19: «Сука!» — опять заорал Глущенко. «Я знал, что ты паскуда! Ничего, мы еще посмотрим!»
18: Немирович не стал дослушивать ор Глущенко. Он быстро вышел из этого смердящего помещения и устремился на улицу, на воздух. Поведение Глущенко озадачило Константина. Капитан не ждал такого. Он был уверен, что сможет разговорить Валентина, добиться от него внятного ответа, а вышло как-то коряво. Но Немирович решил не успокаиваться на этом. Он пришел в свой кабинет, достал схему, взял карандаш и... увидел, что слишком много белых пятен. Опять не срастается. Немирович сложил схему и только собрался позвонить Бариновой, как телефон сам затрещал. «Немирович, слушаю», — ответил Костя.
20: «Костя, зайди быстро ко мне», — это был голос Мантуленко.
18: В кабинете Сан Саныча на краешке стула сидела Антонина, жена Глущенко. Перед женщиной стоял стакан с водой. Она была неаккуратно причесана. Прядь каштановых волос небрежно заправлена за ухо. По лицу Антонины Константин определил, что ночь она не спала.
20: «Взгляни на это, Костя», — сказал Мантуленко и указал на что-то лежащее на его столе.
18: Костя подошел и увидел золотую цепочку с кулоном круглой формы с бледно-голубым камнем внутри. Не было сомнений, что это кулон Соловьевой.
20: «Откуда это?» — спросил Немирович.
19: «Тоня принесла».
20: «Это я понял. Где, Антонина, вы его взяли?»
21: «У меня в сумочке лежал», — дрожащим голосом ответила Антонина.
20: «У вас был обыск. Вашу сумочку не обыскивали?» Говоря это, Костя приподнял от удивления брови и посмотрел на Мантуленко.
21: «Нет, ее дома не было», — пояснила женщина.
20: «А где она была?»
21: «Понимаете, я... Мне надо было собираться на работу, а Валя был пьяный. Он ругался, драться полез. Я схватила сумочку и ушла к соседке. Такое в последнее время часто бывало. На работу я с этой сумкой не хожу, оставила ее у соседки. А сегодня утром вспомнила, забрала, а там...»
20: «А там сюрприз», — продолжил мысль женщины Немирович.
21: «Да, я подумала, что надо цепочку с кулоном принести. Что мне делать?»
18: Антонина вытерла платком побежавшую по лицу слезу.
21: «Он в последние месяцы вел себя странно. Уходил из дома вечером, а иногда даже с работы не приходил. Все время возвращался пьяным, дрался. Несколько дней назад пришел в майке, рубашка в руках. Бросил мне, говорит, постирай. Кровь там была. Я спросила, что это? Он говорит, на задержании ранил преступника. Это его кровь. Я отстирала».
20: «А где эта рубашка сейчас?» — спросил Костя.
21: «Выбросила ее. Отстирать не получилось. Она светло-голубая, хотела на тряпке порвать, так Валя сказал выкинуть».
20: «А точно не вспомните, в какой день это было?»
18: Немирович не зря задал этот вопрос. Он вспомнил показания любовника Короленко Якимова. Тот сказал, что видел водителя в майке. Вполне возможно, что это был Глущенко. Вот только где он взял «Волгу», кто доверил ему машину, это предстояло выяснить.
21: «Это вот совсем недавно. Я отгулы брала. Или нет? Или в выходные? Ой, запуталась. Примерно неделю назад. Все перемешалось в голове».
20: «Антонина, расскажите про его друзей. Вы знаете, с кем Валентин дружит?»
18: Женщина посмотрела на Сан Саныча.
21: «Ну вот с Сашей они друзья», — как-то робко ответила Антонина.
20: «Тоня», — сказал Мантуленко, — «Константин и так знает, что мы дружим. Он тебя спрашивает про других друзей. С кем он общался вне службы?»
21: «Ой», — Тоня глубоко вздохнула, — «я ведь почти никого не знаю».
20: «Домой к вам его друзья приходили?» — помогал Антонине Костя. «Вспоминайте, с кем он на рыбалку ездил, с кем в шахматы играл. Армейские друзья, друзья детства. Наверняка вы знаете».
21: «Ну да, со школы еще дружили они. Сережа Сидорчук, Щепкин Вася, Толик Лапшин. Это одноклассники его. Гусько Гриша, армейский друг».
20: «Ну, Валя дает», — сказал Мантуленко.
21: «Ты знаешь этих людей? Что тебя так удивило?» — спросил Костя.
20: «Конечно знаю. Сидорчук — директор автобаза, человек положительный. Лапшин тоже без вопросов, водитель Регинского. А вот Однорукий сколько раз говорил Вальке быть подальше от этого жулика».
21: «Поясни, кто такой Однорукий?»
20: «Так Щепкин Вася, по кличке Клешня, Трехотки, вор-форточник, метр с кепкой, в любую дырку пролезет. Чего у них общего с Глущенко?»
21: «Вор-форточник, говоришь? А почему Однорукий? Как он без руки по форточкам промышляет?»
20: «Уже не промышляет. В колонии кисть отморозил. Ампутировали. Оттуда и кличку получил Клешня. До этого был просто Щепа.
21: А армейского друга знаешь?»
20: «Вот этого не знаю. Как его там зовут?» — спросил Мантуленко у Тони.
21: «Гриша. Гриша Гусько».
20: «Нет», — подумав, ответил Сан Саныч. «Такого не знаю. Где его найти?»
21: «Он бахчевник», — ответила Антонина. «У него поля где-то у Антоновки».
20: «О, спекулянт, значит», — сделал вывод Мантуленко. «Надо его тряхнуть, посмотреть, чем дышит. Ты его, Тоня, давно видела?»
21: «Так на прошлой неделе. Он привел Валю чуть живого домой».
20: «Опа, и домой заходил».
21: «Ну да, он Валю на постель уложил и ушел».
20: «Ну что, Константин Сергеевич, надо этого Гришу брать в оборот».
21: Очень скоро перед Немировичем сидел, словно обугленный от солнца, Гриша Гусько.
20: «А что я не так сделал?» — возмущался бахчевник. «Надо было Вальку бросить на улице, что ли?»
21: «Вы все правильно сделали», — ответил Немирович. «Вы только скажите, где его встретили?»
20: «Он сам пришел. Я пригласил Глухого, простите, так в школе его называли, Глущенко на день рождения. В ресторане у вокзала снял столик. Валька первый пришел, он же как пьет. Каждый раз как последний, для него на столе один прибор, рюмка. Нажрался до обморока, прямо синий иней. Потом куда-то слинял. Толик Лапшин еще часок посидел и пошел Глухого искать. Нехорошо, говорит, друга вот так бросать. Вернулся уже ночью».
21: «Подождите», — прервал Гусько Костя. «Ресторан до 11 работает».
20: «Это он для вас, товарищ следователь, до 11, а для нас и до утра может не закрываться».
21: «А, по блату, значит?»
20: «Правильно, все на этом держится».
21: «Продолжайте, что дальше?»
20: «Не помню, где Вальку Лапшин нашел. Я уже того был, принял на грудь с полкило. Короче, Толян предложил Валентина домой отвезти. Не бросать же милиционера с таким наркозом. Загрузили на заднее сиденье и повезли. Толик в машине остался, а я повел другана домой. На постель бросил и уехал. Че не так-то?»
21: «Нет, все так. Во сколько вы Глущенко домой привезли?»
20: «Да хрен его знает. У Тоньки спросите или у Толяна. Может, они помнят. Ночь была, это точно».
21: Немирович позвонил Бычкову и отправил Гусько в прокуратуру. Правда, Алексей Иванович поворчал немного. Он не любил задерживаться на работе, но деваться было некуда. Константин опять достал свою схему, внес туда друзей Глущенко. Завтра же надо с каждым из них встретиться и первым делом с Лапшиным. Много чего надо у него выяснить. Потом, конечно, взяться за вора-форточника — это задача для Бауэра. Витя найдет Щепкина. Ну и Сидорчук. Константина настораживало совпадение. Жена Сидорчука — любовница Пурлова. Жена Пурлова — одна из жертв. Глущенко с Сидорчуком друзья. Возможно, какая-то тайна скрывается здесь. Сидорчук на закуску. А теперь дошла очередь до звонка Бариновой. Костя набрал номер телефона следователя.
1: «Здравствуйте, Константин Сергеевич», — официально ответила Любовь Ивановна. «Я уже в курсе».
21: «Вы знаете про Глущенко?»
1: «Конечно, капитан. Я ждала вашего звонка. Признаюсь, ждала гораздо раньше».
21: Костя рассказал о событиях сегодняшнего дня и о планах на завтра, заодно попросил о встрече завтра вечером.
1: «Да, я буду вас ждать».
21: Немирович поехал встречать с работы Алену. В этот вечер он не мог предположить, что завтра все пойдет совершенно по другому сценарию.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
0: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не забыть.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «МЕРЦ».

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 70-х в нашей стране были очень популярны песни из испанского кинофильма «Пусть говорят» в исполнении Рафаэля. Одну из этих песен записал на пластинку Эмиль Горовец. Называется она «Пусть будет, что будет» – русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». На микрофоне Евгений Корнев. В свое время я делал выпуск, посвященный всевозможным наушникам. Какие они бывают, какие у них есть функции. А вот про аудиоколонки портативные я почему-то такого выпуска не делал. Тем не менее, недавно я тут изучал этот вопрос и понял, что на целый выпуск-то материала хватит. Поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен тому, какие бывают портативные аудиоколонки, какие у них есть функции, чего полезного с ними можно делать. Кто-то скажет, да чего ж про них рассказывать. Портативная колонка – это такая маленькая колончика, в которую встроен аккумулятор, по Bluetooth подключаешь и слушаешь. Нет, на самом деле сейчас колонка портативная – это не всегда маленькая колоночка. Сейчас под портативной колонкой или аудиосистемой подразумевается даже большой аудиоцентр мощностью ватт этак на 80 или 50, у которого есть ручка, но главное, что в него встроен один или несколько аккумуляторов, и он может работать автономно, не от электросети. Раньше музыкальные центры были стационарные, работали они от электросети, к ним прилагалось две колонки, а сейчас очень модно стало производить вот эти самые портативные аудиосистемы, по сути дела, это и очень маленькие колоночки с одним динамиком, а иногда мощные полноценные центры с четырьмя или даже большим количеством динамиков. Они весьма немаленькие. Даже в сумку или в рюкзак они уже не помещаются, но у них есть ручка и аккумулятор. И их можно использовать без подключения к электросети. Так что сейчас портативная колонка – это любая колонка, которая способна работать от аккумулятора. Причем размеры у нее могут быть весьма приличные, а могут быть и маленькие. Для чего эти колонки можно использовать? Ну, понятно, что самое распространенное использование – это увести куда-нибудь на природу, на дачу, туда, где электроэнергии либо нет, либо розетки далеко, включить ее и слушать радио, музыку, аудиокниги, да хоть научно-популярные лекции, хоть записи программы «Инфотрон». На мой взгляд, это самое правильное применение любой аудиоколонки – это прослушивать все 800 с лишним выпущенных выпусков. Ну, шутки шутками, а на самом деле портативные колонки – это не просто устройство для того, чтобы в отсутствие розетки что-то воспроизводить. Например, портативные колонки, особенно с хорошим звуком, очень полезны тогда, когда вы хотите со смартфона, а на смартфонах динамики маленькие, хиленькие и хорошего звука воспроизвести в силу физики не могут, а вы хотите хороший звук. Вот вы берете эту колонку даже дома, подключаете к вашему смартфону, и через колонку идет уже хороший звук, где хорошо слышны все частотные диапазоны, и наслаждайтесь полноценным звуком. Но самое главное, эти колонки можно объединять в так называемую стереопару, или даже несколько колонок объединять в так называемую мультирум-систему, и у вас звук может идти из очень отдаленных друг от друга точек в вашей комнате, и вы можете создать так называемую большую стереобазу, когда у вас один канал от другого отнесен, ну, скажем, метра на два, и то и больше. Или несколько колонок расставить по четырем углам комнаты и получить квадрофонический звук. Ну, как правило, колонки поддерживают именно объединение в беспроводную стереопару. Кроме того, эти колонки можно использовать как музыкальные центры для того, чтобы слушать аудиофайлы с каких-то портативных накопителей. А есть портативные колонки, в которых даже встроена функция караоке. Ну, обо всем по порядку. Итак, начнем с того, что колонка портативная, прежде всего, должна иметь аккумулятор, а кроме того, она, естественно, должна иметь динамик. Самые простые колонки имеют один динамик, они, как правило, маленькие, звук на них, как правило, плохенький, и особой мощности они не имеют. Ну, максимум ватт этак на 6, ну, может, 8-10. А вот если вам нужна колонка ватт этак на 50, а то и больше, то там уже динамиков будет гораздо больше двух. Но маленькие колоночки могут иметь один динамик, могут иметь два, а могут иметь сколько захочется производителя. Итак, мощность, она говорит о том, насколько, так сказать, громкий звук они способны воспроизвести. Чем больше мощность, тем больше количество динамиков, размер самой колонки, ну, естественно, и громкость. Тут вы уже должны это понимать. Итак, в портативную колонку может быть встроено от одного, но я видал модели даже с шестью динамиками. Иногда это два динамика, два низкочастотных, иногда какие-то сабвуферы и тому подобное. Часто производители указывают, сколько динамиков встроено. Кроме того, колонки бывают монофонические и стереофонические. Колонка вроде бы одна, но если в ней динамика 2, то стереоэффект там будет. Конечно, он будет очень-очень маленьким, но тем не менее там 2 динамика, и в каждый динамик идет свой канал. А вот если у вас колонка с одним динамиком, то, естественно, звук там будет монофонический. Это вы тоже, я думаю, прекрасно понимаете. А вот теперь мы перейдем к функции образования стереопары. Эта функция есть не только у портативных колонок, но и, например, у таких модных в последнее время колонок, как всевозможные Яндекс-станции. В чем она заключается? Вы покупаете две портативные колонки одной и той же модели. На каждой колонке есть специальная кнопка. Ну, как правило, кнопка-то не специальная, но, например, вот кнопка выполняет при коротком нажатии одну функцию, а если ее удерживать на первой и на второй колонке, то они объединяются в стереопару. И в этом случае к одной из этих колонок вы подключаете по Bluetooth источник звука, а через вторую колонку он идет с первой. Как это делать? Ну, сначала вы должны выяснить, с помощью каких кнопок объединять ваши колонки в стереопару. Можно это почитать в инструкции, в интернете. Затем первую колонку подключаете, ну, скажем, к смартфону по Bluetooth. Затем включаете вторую колонку, но к Bluetooth ее подключать не надо. Дальше и на первой, и на второй колонке вы нажимаете, удерживаете ту кнопку, которая отвечает за функцию TWS, или образование беспроводной стереопары. Слышите звук, и потом обнаруживаете, что звук идет одновременно через две колонки. В одну колонку идет левый канал, в другую – правый. Теперь вы эти колонки можете разнести, поскольку они беспроводные, по разным частям комнаты, и получить стереобазу, ну, скажем, метров 2, а то и больше.
0: Инфотрон.
1: Ну, естественно, многие портативные колонки или аудиосистемы имеют FM-радио. И многие, как ни странно, до сих пор не знают, что если у вас колоночка маленькая и антенны там нет, то FM-радио, оно, как правило, довольно плохо воспроизводится. Помехи всякие, шипение. И для того, чтобы прием был лучше, нужно подсоединить во время работы FM-радио аудиокабель или кабель зарядки. Многие колонки портативные, естественно, имеют разъем как минимум классический, вот этот AUX-разъем для штекера толщиной 3,5 мм, чтобы подключать по аудиокабелю различные устройства, у которых нет Bluetooth. Но некоторые современные портативные аудиоцентры имеют еще и разъем для подключения микрофона. В него же можно подключить какой-нибудь инструмент, ну, например, гитару или синтезатор. Но если вы подключите микрофон, то вы можете одновременно в этот микрофон петь под ту музыку, которая идет на колонке. Причем на таких центрах есть, например, регулировка громкости микрофона отдельно, регулировка эффекта эхо, то есть ревербурации, а иногда даже какие-то дополнительные функции. Но я вам хочу рассказать про портативный аудиоцентр, который у меня недавно появился. Это модель от компании Sven, полное название Sven PS655. Это как раз большой переносной музыкальный центр мощностью 50 Вт с очень хорошим звуком. Но самое главное, что на корпусе этого музыкального центра есть клавиатура из 10 кнопок. Потому что во многих аудиосистемах и колонках сейчас имеется разъем для microSD-карты, а часто еще и разъем для USB-флеш-накопителей, так называемый USB Type-A. То есть вы можете либо microSD-карту вставить, либо USB-накопитель и воспроизводить на вашей портативной колонке файлы с этого накопителя. Но, как правило, на колонках нет цифровой клавиатуры. Там только кнопки для переключения трека. Следующий, предыдущий. А на Sven PS655 целых 10 кнопок, прямо на самом корпусе, на которых вы можете набрать номер трека и сразу на него перейти, или номер радиостанции. Причем к продвинутым портативным аудиосистемам сейчас еще прилагается беспроводной пульт, ну, в том числе и вот к этой модели Sven PS655 он тоже прилагается. Ну и без пульта все функции там можно выполнять. Помимо того, что можно набирать номер трека и быстро на него переходить, помимо того, что там 4 динамика, 2 высокочастотных, 2 низкочастотных, звук очень хороший, там можно регулировать высокие и низкие частоты, там можно не просто переключать треки, но еще и перематывать сам трек. Ну, например, если вы хотите быстро перейти к какому-то фрагменту, для этого нужно просто нажать и удерживать кнопку хоть на пульте, хоть на корпусе самой аудиосистемы для переключения к следующему треку. Пока вы удержите, слышите, как трек быстро прокручивается, отпускаете, попадаете на это место. Так вот, на многих маленьких портативных колонках такой функции нет, как и цифровой клавиатуры. Как вы уже поняли, во многих портативных колонках есть функция воспроизведения с USB-накопителя. Ну, когда-то музыкальные центры воспроизводили музыку с кассет, потом с компакт-дисков или DVD, а сейчас вот с USB-накопителей и microSD-карт. И тут многие опять не знают одной важной вещи. Дело в том, что большинство портативных колонок, которые поддерживают воспроизведение либо с USB-накопителей, либо с microSD-карт, поддерживают так называемую файловую систему FAT32, а вот файловые системы для больших объемов уже не поддерживают. В результате, если у вас портативная колонка с разъемом для USB-флешки, вы туда подключаете флешку, ну скажем, гигабайт это на 128, а то и 512, и там файловая система, ну скажем, NTFS или даже FAT XT, и ничего у вас колонка не играет. Объясняется это тем, что как раз файловая система несовместима. Поэтому я советую все-таки колонкам портативным и аудиосистемам подключать и microSD-карты, и USB-флеш-накопители объемом не больше 32 гигабайт, потому что там файловая система FAT32, и колонка файлы ваши обнаружит. Ну, в крайнем случае, если у вас большая флешка, а файловая система там другая, ну, через компьютер можете ее отформатировать к файловой системе FAT32, но в этом случае не больше 32 гигабайт у вас будет на флешке полезно использоваться, а остальное физическое пространство будет практически не использоваться.
0: Инфотрон.
1: Ну и в заключение хочу рассказать еще об одном таком экзотическом портативном аудиоустройстве. Это музыкальная картина, производит это устройство компании Samsung. Это действительно рама для картины, которая вешается на стену. Но в эту раму встроено, внимание, 7 динамиков. То есть вы можете в эту раму вставить картину, ну, например, свою фотографию, или фотографию родственников, или абстрактную живопись, повесить на стену, подключить к этой аудиораме Bluetooth, и либо вы, либо кто-то еще будут любоваться на эту картину, она будет висеть на стене, а из рамы будет идти очень хороший звук. Звук у этого устройства весьма качественный. Кстати, часто возникает обсуждение того, какие кодеки поддерживает портативная колонка. Все они поддерживают самый базовый ASBC кодек, некоторые встроен AAC, но для колонок кодек AAC особого толка не имеет, как и более продвинутый. Это все для наушников еще может роль играть, а для колонок, как правило, ASBC дает такое же качество звука, как и AAC и остальные. Ну, потому что колонка, как правило, на приличном расстоянии от ваших ушей находится, и тут уже тонкости передавать с помощью каких-то аудиофильских кодеков смысла не имеет. Но, тем не менее, если вы принципиальный аудиофил, то, конечно, можете поискать колонку, которая поддерживает AAC, APTX, HD и так далее и тому подобное. Конечно, они есть. Они, как правило, дорогие, они, как правило, навороченные, но, тем не менее, и такие можно найти. Кстати, к вопросу о том, а какого же бренда колонки наиболее качественные. Тут хочу сразу сказать, если вы покупаете колонку какого-то раскрученного бренда, ну хотя бы JBL или Harman Kardon, это вовсе не гарантирует вам качественного звука. Они дорогие, они навороченные, они могут иметь какую-то фишку, могут иметь даже необычную форму, но звук на них может быть весьма посредственный. Вот какие-нибудь недорогие колонки, ну скажем, Bezos, или китайских брендов, или те, которые, ну скажем, в DNS продаются, могут иметь весьма хороший звук, при этом особо они как-то не подаются как аудиофильские, то есть тут громкий бренд не гарантирует вам идеального качества. Ну и еще хочется сказать, что модно сейчас стало в колонке встраивать подсветку. Если вы абсолютно ничего не видите, она для вас абсолютно бесполезна и только зря расходует заряд батареи, поэтому выясняйте, как на вашей модели портативной колонки выключается подсветка. Все абсолютно модели колонок имеют функцию выключения подсветки. Ну, например, нужно подержать кнопку play-pause, или отдельная кнопка даже есть для подсветки, и она выключится. Также многие аудиосистемы, как правило, это такие многофункциональные устройства, как вышеупомянутый, например, Sven PS655, имеет еще и специальный беспроводной пульт, на котором можно выполнять все функции, не прикасаясь к корпусу колонки. Ну и, наконец, есть умные колонки портативные с аккумулятором. Например, даже Яндекс-станции есть с аккумуляторами, где внутри находится Алиса, а они способны работать от аккумулятора. Поэтому их тоже относят к классу портативных колонок. Вот так примерно в общих чертах обстоит ситуация с портативными колонками. Так что выбирайте, слушайте и наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Григорий Горин. Забыть Герострата.

4 веке до нашей эры в греческом городе Эфесе сожжен храм Артемиды. 120 лет строили его мастера. По преданию, сама богиня помогала зодчим. Храм был так великолепен, что его внесли в число 7 чудес света. Толпы людей со всего мира стекались к его подножию, чтобы поклониться богине и поразиться величию дел человеческих. Храм простоял 100 лет. Он мог бы простоять тысячелетия, а простоял всего 100 лет. В роковую ночь 356 года житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемиды.

0: Тюрьма города Эфеса. Каменный мешок. Мрачный подвал. Древние греки умели воздвигать прекрасные дворцы и храмы, но не тюрьмы. Тюрьмы во все времена строились примитивно. Разъяренный тюремщик втаскивает в камеру Герострата. У Герострата довольно потрепанный вид. Хитон разорван, на лице и на руках ссадины.
1: Нестор, не трогай! Не трогай меня! Отпусти! Не смей меня бить!
2: Молчи, мерзавец, прибью! Зачем только воины отняли тебя у толпы там на площади? Могли бы сразу и прикончить. Так нет. Надо соблюдать закон, тащить в тюрьму. Руки марать.
1: О! Дай! Все-таки ты не имеешь права бить меня. Я не раб. Я человек.
2: Заткнись! Какой ты человек? Взбесившийся пес. Сжег храм. Это же... Как можно на такое решиться?
1: Ну ничего.
2: Завтра утром тебя привяжут ногами к колеснице, твоя башка запрыгает по камням. Уж я-то полюбуюсь этим зрелищем, будь уверен.
1: Лайся, лайся, лайся, тюремчик. Сегодня я слышал слова и покрепче. Ай, мое плечо. Они чуть не сломали мне руку. Ой, как болит. Дай воды.
2: Еще чего?
1: Дай воды! У меня пересохло в горле, и надо мыть раны, иначе они начнут гноиться.
2: Парень, ты и вправду безумец? Тебя завтра казнят, а ты волнуешься о том, чтобы не гноились твои раны?
1: Дай воды! Ты обязан принести воду!
2: Вот тебе вода!
1: Ой!
2: Вино! А вот и все остальное!
1: Ой! Постой! У меня к тебе есть дело.
2: Не желаю иметь с тобой никаких дел.
1: Подожди, подожди. Смотри, что у меня есть. Афинская драхма. Если выполнишь мою просьбу, то получишь ее.
2: И так получу.
1: Так не получишь.
2: Уж не думаешь ли ты со мной драться, дохляк? Ну?
1: А?
2: Дай сюда.
1: Так не получишь.
2: Так дай не сюда.
1: Я ее проглочу.
2: Вот гад.
1: Теперь тебе придется подождать моей смерти.
2: Ух ты.
1: Стой.
2: Чего еще?
1: У меня еще монета. Оставь! Клянусь, она ляжет в животе рядом с первой. Будешь слушать или нет? Ну, не заставляй меня глотать столько серебра натощак.
2: Чего ты хочешь?
1: Вот. Вот это уже разговор. Знаешь дом ростовщика Крисипа?
2: Знаю.
1: Пойдешь туда и скажешь Крисипу, что я прошу его немедля прийти ко мне.
2: Чего выдумал? Станет, уважаемый гражданин, бежать в тюрьму на свидание с мерзавцем.
1: Станет! Станет! Скажешь ему, что у меня есть для него дело. Выгодное дело, слышишь? Скажи, очень выгодное дело, но пахнет целым состоянием, понял? А когда он придет... Я дам тебе драхму. И вторую. Это настоящие серебряные драхмы, а не наши эфесские кружочки.
2: Ну что ты, задумался?
1: И тюремщикам повысили жалование?
2: Мерзавец. В жизни не видел такого мерзавца. Ладно, схожу. Но если ты меня обманешь, то клянусь богами, я распорю тебе живот и получу все, что мне причитается.
0: Герострат, задумавшись, ходит по камере, потирая ушибленное плечо. Я наблюдаю за ним.
1: Зачем ты явился к нам, человек?
0: Хочу понять, что произошло более 2000 лет назад в городе Эфесе.
1: Глупая затея. К чему ломать голову над тем, что было так давно? Разве у вас мало своих проблем?
0: Есть вечные проблемы, которые волнуют людей. Чтобы понять их, не грех вспомнить о том, что было вчера, недавно и совсем давно.
1: И все-таки бестактно вмешиваться в события столь отдаленные.
0: К сожалению, я не могу вмешиваться. Я буду только следить за логикой их развития.
1: Что же тебя сейчас интересует?
0: Хочу понять, тебе страшно?
1: Нисколько.
0: Это реплика для историков. А как на самом деле?
1: Страшно. Только это не такой страх, какой был. Это четвертый страх.
0: Почему четвертый?
1: Я уже пережил 3 страха. Первый страх пришел, когда я задумал то, что теперь сделал. Это был страх перед дерзкой мыслью. Не очень страшный страх, и я поборол его мечтами о славе. Второй страх охватил меня там, в храме, когда я лил смолу на стены и разбрасывал паклю. Этот страх был посильнее первого. От него задрожали руки, и так вот пересохло во рту, что язык прилип к небу. Но и это был не самый страшный страх. Я подавил его вином. 10-й глотков от этого не пьянеешь, но страх-то проходит. Самым страшным был третий страх. Горел храм, уже валились перекрытия. И рухнула одна из колонн, она упала прямо как спиленный дуб, и ее мраморная капитель развалилась на куски. А со всех сторон бежали люди. Никогда ни на какой праздник не сбегалось столько зевак. Женщины, дети, рабы, метеки, персы, всадники, колесницы, богатые и бедные граждане города, все бежали к моему костру и орали, и плакали, и рвали на себе волосы. А я взбежал на возвышение и крикнул: «Люди, этот храм сжег я! Мое имя Герострат! Герострат! Герострат!» Они услышали мой крик, потому что сразу стало тихо, только огонь шипел, доедая деревянные балки. Толпа двинулась на меня, двинулась молча. Я и сейчас вижу их лица, их глаза, в которых светились отраженные языки пламени. Вот тогда пришел самый страшный страх. Это был страх перед людьми. Я ничем не мог его погасить. А сейчас четвертый страх. Страх перед смертью. Но он

0: Сделай что-нибудь, человек! Останови их!
1: Я не имею права вмешиваться.
0: Ну сделай же что-нибудь, так нельзя! Надо соблюдать законы!
1: Странно слышать эти слова от тебя.
0: Это самосуд, они не имеют права!
2: Кто вы и что вам надо?
3: Ну, выходи!
2: Вы будете за это отвечать! Подонки, безмозглые скоты, не сметь ко мне прикасаться!
4: Он еще лается, подлец! Бежи его!
5: Бежи! Выходи, Герострат! Сумей достойно встретить смерть!
2: Кто вам дал право? Идиоты! Не трогайте меня! Я прошу вас, не трогайте! Перестаньте ко мне прикасаться!
0: Мерзавец!
1: Оставьте его!
6: Входит Клеон. Высокий седовласый мужчина, лет 50. На нем дорогой белый гематий, что-то вроде плаща, отделанный красной каймой.
1: Кто вы?
7: Мы граждане Эфеса.
1: Ваши имена?
4: Зачем они тебе, Клеон? Мы ничем не знамениты. Я каменщик, он гончар, этот цирюльник.
7: И все-таки почему вы не хотите назваться?
4: Мы говорим не от своего имени, Архонт. Нас послал народ.
7: Что хочет народ?
1: Народ хочет судить Герострата.
7: Суд состоится завтра или послезавтра. В тот день, когда я назначу.
4: Народ спешен. Он считает, что ни к чему откладывать. У нас чешутся руки на этого подлеца.
7: Народ избрал меня своим архонтом. Или имя Клеона ничего не значит больше для эфесцев? Тогда переизберите меня. Но пока я верховный судья, в городе будут соблюдаться закон и порядок. Так и передайте толпе, которая вас прислала.
8: А мы передадим. Но как она поступит, неизвестно.
7: Самосуда не допущу. Все должно быть по закону. А закон гласит, каждый, кто убьет преступника до суда, сам будет достоин смерти. Это решение принято народным собранием, и его никто не отменял. Герострат будет наказан, я вам клянусь. Вы не верите моему слову?
4: Мы верим тебе, Архонт. Ты никогда не обманывал нас.
8: Сдержи слово и на этот раз.
2: Мы с тобой рассчитаемся, Герострат.
6: Клеон и Герострат смотрят друг на друга. Клеон спокойно, даже с некоторым любопытством. Герострат оправился от испуга и теперь глядит вызывающе дерзко.
9: Хайре, Клеон! Хайре, Клеон! Ты считаешь недостойным приветствовать гражданина Эфеса?
7: Хм. Ну что ж, будем молчать. Хотя это глупо. Ведь ты пришел ко мне, а не наоборот. Будем говорить. Просто мне хотелось вдоволь насмотреться на тебя.
9: Хм, не ожидал увидеть человека. Думал, что у меня торчат клыки, растут рога, да?
7: Нет, я тебя таким примерно и представлял. Но мне казалось, что у тебя должно быть прыщавое лицо.
9: Почему?
7: Так мне казалось.
9: Нет, Клеон, у меня чистое лицо, белые зубы и здоровое тело.
7: Ну что ж, тем хуже для тебя. Завтра это тело, очевидно, сбросят в пропасть. Ты ведь этого хотел, Герастор.
9: Меня зовут Геростратом. И ты напрасно делаешь вид, будто не помнишь моего имени.
7: Твое имя будет забыто.
9: Нет, теперь оно останется в веках. Кстати, о тебе, Клеон, будут вспоминать только лишь потому, что ты судил меня.
7: Надеюсь, потомки посочувствуют мне за эту неприятную обязанность. Однако хватит болтать о вечности, Герострат. Впереди у тебя только одна ночь. Расскажи лучше о себе. В суду надо знать, кто ты и откуда.
9: С удовольствием. Я Герострат. Сын Стратона, уроженец Эфеса, свободный гражданин. Мне 32 года, по профессии я торговец. Продавал на базаре рыбу, зелень, шерсть. У меня были 2 раба и 2 быка. Рабы сбежали, быки подохли. Я разорился, плюнул на коммерцию и стал профессиональным поджигателем храмов.
7: У тебя были сообщники?
9: Я все сделал один.
7: Только не вздумай лгать, Герострат. Иначе правду придется говорить под пыткой.
9: Клянусь, я был один. Посуди сам, какой

0: смысл делиться славой, а?
1: Как ты проник в храм?
0: Обыкновенно. Через вход. Я пришел туда вечером, спрятался в одном зале, а ночью, когда жрецы ушли, принялся за работу.
1: Как тебе удалось так незаметно пронести в храм кувшин со смолой?
0: А я не прятал его, я пронес у всех на виду. Жрецов интересуют только ценные дары, которые богатые люди приносят к алтарю богини. Мой треснутый кувшин не вызвал у них никакого интереса.
1: Ты был пьян?
0: Нет, нет. Ну, всего несколько глотков, так, для смелости.
1: Твой сосед, торговец, сказал, что однажды на базаре ты упал в обморок.
0: И не один раз, Клеон. Но это вовсе не значит, что я этот припадочный. О, это очень забавная история. Видишь ли, когда мои торговые дела пошли совсем плохо, и ростовщики отняли у меня все до последнего обола, я не стал гнушаться любой работой, лишь бы за нее хорошо платили. Ты знаешь, что по законам наших базаров нельзя поливать рыбу водой, дабы она не прыгала и не выглядела свежее, чем на самом деле. Надсмотрщики строго штрафуют торговцев, нарушающих это правило. Вот тогда-то я и придумал обмороки. А? Гуляешь в рыбных рядах и вдруг так... И валишься на корзинке. Торговцы льют на меня воду и нечаянно брызгают на рыбку. Поди, придерись. Рыба получает влагу, я деньги.
1: Хитро.
0: Но все равно насмотрщики поняли наконец, что их дурачат, и здорово меня отлупили.
1: Тебя, очевидно, часто лупили.
0: Бывало. Люди не прощают тому, кто умнее их.
1: Люди не прощают тому, кто считает их дураками. Ты женат?
0: Был, но развелся. Моя жена Теофила, дочь ростовщика Крисипа, он дал за нее 10 тысяч драхм. Я клюнул на приданое и забыл, что вместе с деньгами придется брать в дом глупую и некрасивую женщину. Мало того, через 4 месяца после свадьбы она родила сына. Я понял, что меня надули, и подал в суд. Но мошенник Крисип выиграл процесс, убедив всех, что я обольстил его невинное дитя задолго до свадьбы. Нас развели, и по существующим законам мне пришлось вернуть Крисипу все приданое плюс 18% неустойки. Даже на собственной дочери этот мошенник заработал.
1: Я сразу понял, что ты неудачник.
0: Да, это так. Мне не везло ни в спорах, ни в игре в кости, ни в петушиных боях.
1: И за все это ты решил отомстить людям?
0: Я никому не мстил, Клеон. Просто мне вдруг надоело прозябать в безвестности. Я понял, что достоин лучшей судьбы. И вот сегодня мое имя знает каждый.
1: Несчастный, сегодня весь город повторяет твое имя с проклятиями.
0: Пускай. Сегодня проклинают, завтра будут относиться с интересом, через год полюбят, через 5 будут обожать. Шутка ли сказать, человек бросил вызов богам? Кто до меня на это решился? Разве что Прометей.
1: Не смей сравнивать, негодяй. Прометей взял у бога огонь, чтобы подарить его людям, а ты взял огонь, чтобы обворовать людей. Храм Артемиды был гордостью Эфеса. С детских лет мы любовались, и мы берегли его, потому что знали. В каждой мраморной колонне, в каждой фигуре барельефа лежит 120 лет человеческого труда. Ты слышишь, Герострат, 120 лет! Менялись поколения, мастера строили и учили своему искусству сыновей, чтобы те обучили внуков. Для чего они это делали? Неужели для того, чтобы однажды пришел мерзавец и все это обратил в пепел? Нет, Герострат, ты плохо знаешь людей. Они забудут твое имя, как забывают страшные сны.
0: Ну что ж, посмотрим.
1: Ты не посмотришь. Завтра к вечеру тебя не будет.
0: Посмотрим.
1: Не понимаю, на что ты надеешься?
0: На людей, Клеон.
1: На каких людей?
0: Да хотя бы на тебя. Ведь только что ты спас меня от смерти.
2: Клеон подозрительно смотрит на Герострата, потом, недоуменно пожав плечами, уходит. Герострат, ты действительно не теряешь надежды?
0: Конечно, нет. Есть мудрая пословица на этот счет. Теряя деньги, говорит она, приобретаешь опыт. Теряя жену, приобретаешь свободу. Теряя здоровье, приобретаешь удовольствие. Но нельзя терять надежду. Теряя надежду, теряешь все.
2: Тебя казнят. Логика событий...
0: Оставь свою логику, человек. Она плохой советчик. Почему меня не убили там, у храма? И сейчас, в тюрьме.
2: Люди гуманные.
0: Да. Если они гуманны, зачем завтра меня хотят казнить?
2: Ты причинил горе людям, оскорбил их достоинство и должен быть наказан.
0: Да чушь. Разве есть справедливость в том, что из-за украденной жены греки разрушили Трою и перебили всех троянцев? Какой логикой объяснишь ты эту жестокость? И вот, смотри, прошло время, а Гомер воспел их в Илиаде. Не логика нужна мне, а сила. Дай мне почувствовать силу, и я начну управлять событиями и людьми. А философы потом уж найдут оправдание всему, что произошло.
2: Возможно, но потом все равно придут другие философы и восстановят истину.
0: Да, послушай, мне некогда спорить с тобой. У меня слишком мало времени. Так, где этот мошенник Крисип? Приведи его! Он заставляет себя ждать.
2: Я здесь не за тем, чтобы тебе прислуживать. Я отошел в сторону и продолжал наблюдать за происходящим. Входит Крисип, толстый старый человек в богатом пурпурном гематии.
0: Наконец-то! Приветствую тебя, Крисип.
3: Несмотря на свою занятость, не смог отказать в удовольствии плюнуть тебе в рожу.
0: Плюй, сейчас я стерплю и это.
3: Нет, серьезно. Ты ведь знаешь, сколько у меня дел? Сегодня прибыл товар с Крита, надо пойти проверить. Надо зайти на базар, побывать у Менялы. Потом в суде, сегодня судят двух моих должников. Потом деловая встреча с персидским купцом. Но жена вцепилась в меня. Кричит: Крисип, оставь все дела, пойди и плюнь в рожу Герострату. Как я мог отказать в просьбе любимой женщины? Это тебе от нее.
0: Хорошо. Плюй еще от лица дочери и перейдем к делу.
3: Дочь просила выцарапать тебе глаза и вырвать язык.
0: Нет, это не годится. Я должен видеть тебя и говорить с тобой.
3: О чем нам говорить, ничтожнейший из людей?
0: О деньгах, Крисип. Разве это не тема для разговора? Я должен тебе 100 драхм.
3: Конечно должен, мерзавец. Но как я теперь их получу, бесчестный человек? Ты храм, ты, наверное, сжег только для того, чтобы со мной не рассчитывать.
0: Я хочу вернуть тебе долг.
3: Это благородно. У тебя, видно, завалялся кусочек совести. Давай.
0: У меня при себе только 2 драхмы, да и те я обещал тюремщику.
3: Ну, тогда я должен выполнить поручение дочери. Нам не о чем разговаривать.
0: Но не спеши. Я верну тебе долг, да еще с такими процентами, которые тебе и не снились. Я хочу... продать тебе вот этот папирусный свиток.
3: Что в этом папирусе?
0: Записки Герострата. Мемуары человека, поджегшего самый великий храм в мире. Здесь есть все. Жизнеописание, стихи, философия.
3: И зачем мне нужна эта почкотня?
0: Глупец! Я предлагаю тебе чистое золото. Ты отдашь это переписчикам и будешь продавать по 300 драхм каждый свиток.
3: Оставь это золото себе. Кто сейчас делает деньги на сочинениях? Мы живем в беспокойное время. Люди стали много кушать и мало читать. Торговцы папирусами едва сводят концы с концами. Эсхилу никто не берет. Аристофан идет по дешевке. Да что Аристофан? Гомером завалены склады. Великим Гомером. Кто же будет покупать произведения такого графомана, как ты?
0: Да ты дурак, Крисип! Извини меня, но ты большой дурак. Не понимаю, как с твоей сообразительностью ты до сих пор не разорился. Ну что ты равняешь вино и молоко? Я предлагаю тебе не занудливые мифы, а записки поджигателя храма Артемиды Эфесской. Да такой папирус у тебя с руками оторвут. Подумай, Крисип, разве не интересны мысли такого чудовища, как я? Обыватель будет смаковать каждую строчку. Я уже вижу, как он читает эту рукопись своей жене, а та повизгивает от страха и от восторга.
3: Правители города запретят продажу твоего папируса.
0: Да тем лучше, значит, цена повысится.
3: Ты не так глуп, как казалось. Ладно, давай.
0: Что давай? Что давай?
3: Ну, ты же собирался со мной рассчитываться. В уплату твоего долга я и возьму этот папирус.
0: Что? Ты собираешься получить мое бессмертное творение за 100 драхм? Ну, имей совесть. Это подлинник. Здесь, вот, пожалуйста, здесь моя подпись. 1000 драхм, не меньше.
3: Как ты? 1000? О, боги! У этого человека действительно помутился разум. 1000 драхм!
0: Ну, успокойся! Успокойся, не 1000. Я должен был тебе 100, значит, с тебя еще 900 по рукам.
3: Никогда. Такую сумму за сомнительный товар я перестану себя уважать.
0: Какая твоя цена?
3: Моя?
0: Угу.
3: Моя. Слушай, а зачем тебе деньги? Тебя же завтра казнят.
0: Так, это не твое дело. Я продаю, ты покупаешь, плати.
3: Ну, покойнику не нужны наличные. Там серебро не принимают.
0: Так, тебя это не касается, называй цену.
3: Ну и из доброго чувства, просто из любопытства, чтобы самому почитать на досуге. 150 драхм.
0: Ой, ступай, Крисип. Иди, закупай финики и продавай фиги. Зарабатывай по 1 драхме на процентах. И не забудь вырвать себе волосы, когда поймешь, что потерял миллионы. Я немедленно позову к себе ростовщика Минандра, и он, не раздумывая, выложит мне 1500.
3: А вот это уже нечестно. Ты ведь все-таки мой бывший родственник.
0: Да, а когда ты сдирал с меня деньги, то не очень думал о родственных чувствах. Ступай, Крисип,
3: 200.
0: Ступай. Нет, не серьезно.
3: 250.
0: Не жмись, Крисип, я предлагаю тебе гениальное произведение. Да ты только послушай. Вот, пожалуйста. Ночь опустилась меж тем над Эфесом уснувшим. В храме богини стоял я один со смолою и паклей. От этого же мороз по коже, Крисип.
3: 300.
0: О, Герострат! Обратился к себе я с призывом: будь непреклонен, будь смел и исполни все то, что задумал.
3: Ты выбиваешься из гигзаметра. 400.
0: Это факел в руке моей вспыхнул, как солнце на небе, и осветил мне божественный лик Артемиды. 700.
3: 450. 450, Герострат, больше не могу.
0: Слушай, богиня, тогда закричал я статуе: слушай меня, трепещи и... ладно, давай 500, согласен?
3: Согласен, статуя, безграмотный писака.
0: А сойдет и так, давай деньги.
3: У меня при себе нет, давай папирус, я домой
0: скажу. Не хитри. Не хитри, люди твоей профессии не выходят в город без кошелька.
3: Клянусь, у меня нет при себе.
0: Не тряси руками, ты звенишь.
3: Хорошо. Подавись моими деньгами, разбойник. Ох, прогорю я с твоим сочинением.
0: Не лги самому себе, Крисип. Ты никогда не дашь драхмы, если не веришь, что она принесет за собой 100.
3: Спасибо за комплимент. А у тебя неплохо скроены мозги, Герострат. Жаль, что раньше ты не дарил мне никаких идей.
0: Раньше ты бы меня не стал слушать, Крисип. Раньше я был всего лишь твой бедный зять, а теперь у меня за спиной сожженный храм.
3: Нет, ты определенно не глуп. Определенно.
0: Да, и поторопись с перепиской, Крисип. Сейчас каждая минута на счету. Ну вот, первый шаг сделан.
4: Эй, тюремщик!
5: Получи 2 драхмы. И вот 3 за верную службу.
4: Однако ты щедр, мерзавец.
5: Ты получишь еще 2 драхмы, если перестанешь оскорблять меня.
6: Договорились.
5: Но ты можешь заработать 50 драхм, если выполнишь новое мое поручение.
6: 50?
5: Да, 50.
6: Ну, говори, что надо сделать.
5: Видишь, вот этот кошелек. Он полон серебра. Отсчитаешь отсюда свои 50, а остальные отнесешь в харчевню Дионисия.
6: Там собираются все пьяницы Эфеса.
5: Отдашь им эти деньги на пропой.
6: Отдать такие деньги самым последним забулдыгам подонкам? За что, Герострат?
5: Не твое дело. Бросишь им все серебро и скажешь, что Герострат-поджигатель просит их выпить за его здоровье. Не вздумай обмануть меня, тюремщик, и прикарманить деньги. Клянусь, эти бандиты все равно узнают о моем пожертвовании. И тогда... тогда они отвинтят тебе голову. Понял?
6: Угу. А что ты задумал, Герострат?
5: Что я задумал, тюремщик? Задумал доказать Клеону, что не так уж плохо знаю людей.

0: Зал во дворце повелителя Тиссаферна. Сам Тиссаферн в пурпурном царском одеянии возлежит на высоком деревянном ложе. Перед ним маленький столик с фруктами и вином. Тиссаферн жадно уплетает виноград.
1: Повелитель Тиссаферн, ты взволнован?
2: Почему ты так решил?
1: Читал у историков. Описывая склонности твоего характера, они отмечали, что всякий раз, когда ты был взволнован, у тебя появлялся зверский аппетит.
2: Не замечал. Нельзя поесть спокойно. Эти историки, поэты так и шныряют по двору, так и смотрят, чего бы описать, запечатлеть. Сегодня утром зачесала спина, подошел к колонне, прислонился, только хотел передернуть плечами. Ой, гляжу, уже какой-то летописец достал папирус, приготовился строчить. Ну, что скажешь? Мука, а не жизнь.
1: Сочувствую.
2: Давно бы выгнал их в шею, но это прихоть Клементины. Она помешалась на великой миссии, которая выпала на нашу долю. Каждое утро Клементина будет меня со словами: «Вставай, Тиссаферн, история не хочет ждать». История не хочет ждать, а я из-за нее не высыпаюсь.
1: Но ты повелитель Эфеса.
2: Да что такое повелитель? По сравнению с собственной женой. Да еще если ты стара, она молода. Если ты перс, она гречанка. Нет более властных женщин, чем гречанки. Не пойму, как грекам удается на них жениться. Уж на что Сократ был мудрецом, а и то собственная жена измывалась над ним на потеху всему городу.
1: Ты очень взволнован.
2: Будешь взволнован, когда каждый день преподносит сюрприз. Не забывай, я не царь, всего лишь сатрап. Мне надо подчиняться персидскому царю. Надо жить в мире со Спартой, поддерживать контакт с Афинами, следить за Фивами, опасаться Македонии и всех вместе взятых. И вот в такой напряженный момент во вверенном мне городе сгорает храм Артемиды.
3: Что это?
2: Происки? Заговор?
1: Этого я пока не знаю.
2: Я устал от жизни, голубчик. В молодости был смел, бесстрашен, водил войска в бой. Греки дрожали при одном моем имени. Теперь я стар. Врачи запретили мне волноваться, обжираться.
1: К тебе пришел Клеон.
2: Наконец-то, пусть войдет. Ты останься человеком.
1: Зачем?
2: Посиди, прошу тебя, ты не глупый человек. Поможешь мне советами, ну или напомнишь изречение мудрецов. Сейчас мне придется принимать важное решение.
0: Входит Клеон.
4: Хайре, Тиссаферн, архонт Басилея Эфеса приветствует тебя.
2: Хайре, Клеон, жду тебя с нетерпением. Ты был в тюрьме?
4: Да.
2: Ну, рассказывай, это заговор.
4: Нет, Тиссаферн. Храм сжег один человек.
2: Хвала богам, один человек не так страшно. Кто этот безумец?
4: Житель Эфеса, Герострат, бывший торговец.
2: Грек?
4: Да.
2: Ну, я так и думал.
4: Что означают твои слова, Тиссаферн? Он мог оказаться персом, скифом, египтянином и вообще кем угодно.
2: Но он грек.
4: Я тоже грек. И большинство жителей Эфеса греки, однако весь народ не ответчик за одного негодяя.
2: Конечно, конечно, уважаемый Клеон, не надо сердиться. Я не думал оскорблять всех греков. Просто я был уверен, что поджигатель – грек. После того, как Эфес стал владением Персии, надо было ожидать, что кто-нибудь из греческих патриотов выкинет что-нибудь подобное.
4: Меньше всего Герострат думал о патриотизме. Если бы он был патриотом, он бы устроил пожар в казарме персидских воинов или попытался убить тебя.
2: Пожалуй. Зачем же он это сделал?
4: Чтобы увековечить свое имя.
2: Забавно.
4: Не так забавно, как может показаться с первого взгляда. В этом поступке есть свой страшный умысел. Это вызов людям, Тиссаферн.
2: Все равно забавно. Никогда ни о чем подобном не слышал. Он догадывается, что его казнят.
4: Он в здравом рассудке.
2: И не боится смерти.
4: Этого я не понял. В разговоре со мной он держался независимо и дерзко. О своем злодеянии Герострат рассказывает с упоением Творца.
2: Очень интересно. Ты разжигаешь мое любопытство, Клеон. Клементина, хватит прятаться. Иди послушай, что рассказывает наш друг Клеон.
0: Из-за колонны выходит Клементина. Она несколько смущена тем, что ее заметили.
1: Приветствую повелительницу Эфеса.
3: Хараклион, с чего ты взял, будто я прячусь? Я проходила через зал, и у меня случайно развязалась сандалия.
2: Ну, у тебя самые умные сандалии в мире, Клементина. Они всегда развязываются, когда в этом зале говорят о чем-нибудь интересном.
3: Ты упрекаешь меня в том, что я подслушиваю?
2: Не упрекаю. Благодарю. Зная, что мои слова всегда достигнут твоих ушей, я стараюсь вложить в них больше мудрости. Ну так что ты скажешь о пожаре?
3: Скажу, что это ужасно. Только мне кажется, что этот хитрец сжег храм вовсе не из тщеславия.
4: Он сам мне в этом признался.
3: Вы судья, Клеон. Обвиняемый никогда не будет с вами искренним.
2: Ты считаешь, что была другая причина?
3: Да. Уверена, что он сделал это из-за несчастной любви.
4: Не думаю. О своей бывшей жене Герострат говорил с презрением.
3: При чем здесь жена? Из-за жен, уважаемый Клеон, никто не поджигает храмов. Нет, здесь другое. Здесь неразделенная любовь, которая довела человека до отчаяния. Об этом никогда не скажут на допросе. Эту тайну уносят с собой в могилу. И где-то на земле сейчас плачет женщина, отвергнувшая этого несчастного Герострата. Она рвет на себе волосы и проклинает тот час, когда сказала ему «нет». Но в глубине души она счастлива и горда собой. Я ей завидую.
2: Завидуешь?
3: Конечно. Из-за меня никто не поджигал храмов.
2: Моя жена не должна никому завидовать. Послушай, Клементина, почему ты мне никогда не говорила о том, что любишь пожары? Я бы тебе это давно устроил.
3: Нет, милый Тисаферн, ты бы сжег из-за меня пару-другую домов, но не пошел бы ради меня на смерть.
2: Конечно, нет. Нельзя любить женщину и стремиться сделать ее вдовой.
4: Мне кажется, что уважаемая повелительница Эфеса не права. Она слишком чиста и возвышена, чтобы понять всю мерзость данного поступка. Ей бы хотелось видеть в Герострате благородного безумца, а он всего лишь самовлюбленный маньяк. Из-за сильной любви возводит храмы, а не уничтожают их.
2: Правильно. И поэтому злодей завтра же будет казнен. Вот тут мне нужно какое-нибудь изречение.
5: Человек, Софокл подойдет. Что именно? Из царей типа «Есть справедливость в богами устроенном мире». И злодеяние ведет за собой отмщение. Хорошо.
2: Есть справедливость в богами устроенном мире. И злодеяние ведет за собою отмщение.
4: Твоими устами говорит самомудрость, повелитель.
3: Надо позвать летописцев. Пусть они занесут эту фразу в дворцовую книгу.
2: К сожалению, не я ее придумал, Клементина. Это Софокл.
3: Не скромничай, милый. Софокл просто угадал твои мысли.
2: Пожалуй.
1: Тисаферн, к тебе пришла жрица храма Артемиды Эрита.
2: Бедная погорелица. Пусть войдет.
4: Нам покинуть тебя, повелитель?
2: Ни в коем случае. Говорить один на один с этой старухой всегда мучительно. А теперь она начнет рвать на себе волосы, биться в истерике. Я ее боюсь, честное слово.
3: Повелитель Эфеса не вправе никого бояться.
2: Знаю. Но эта женщина стоит ближе к богам, чем мы все.
1: Входит Эрита. Она в черном траурном одеянии. Тисаферн встает с ложа и идет ей навстречу, что свидетельствует о большом уважении повелителя.
2: Хайри Эрита, правитель Эфеса приветствует тебя и скорбит вместе с тобой.
4: Хайри Эрита, прими мои соболезнования.
3: Твое горе – наше общее горе, Эрита.
6: Черный день настал для людей. Черный день! Я вижу, как боги собрались на Олимпе на страшный суд. О, люди, бойтесь их мщения.
3: Мы будем молить их о пощаде, Эрита.
6: Нет больше храма Артемиды. У богини лесов нет ее жилища. Горе мне, верной служанке богини. Я не уберегла ее дом. Почему я не умерла? Зачем огонь пощадил меня? Зачем стены храма не рухнули на мою седую голову? Я должна вытерпать себе глаза, чтобы не видеть этого страшного пепелища.
2: Ну, успокойся, уважаемая Эрита. Зачем себя так истязать? Ты наша заступница. Только из твоих уст богиня выслушает мольбу о прощении.
6: Я не смею обращаться к богине с мольбой. Я виновата перед ней. Пропустила в ее дом разбойника.
2: Откуда ты могла знать, Рита, что он разбойник? Ты, конечно, доверчиво полагала, что это добрый человек, пришел к алтарю.
6: Будь проклято человеческое племя, породившее злодея. Пусть молнии Зевса обрушатся на него.
4: Зачем ты призываешь кары богов на все человечество, Рита? Люди ни в чем не виноваты.
2: Нет, Клеон, люди виноваты и должны искупить свою вину. Я введу налог на всех жителей Эфеса в пользу пострадавшей богини и ее жрецов. А мерзавца мы завтра же казним на городской площади.
4: Да будет так.
2: Только надо придумать казнь пострашнее. Как ты думаешь, Клеон, что лучше? Колесование или петля?
4: Завтра наш суд решит это, повелитель. Но мне не хотелось бы устраивать из казни зрелище. Честолюбию Герострата польстит большое скопление народа. Он жаждет величественной смерти, но он ее не достоин. Его надо судить, как обыкновенного жулика.
2: Ты прав. А еще я издал приказ всем жителям Эфеса навсегда забыть Герострата. Этот приказ высекут на мраморной доске и повесят на городской площади.
4: И тем самым увековечат имя преступника. Нет, Тисоферн, не надо приказов. Люди сами вычеркнут его из своей памяти.
2: Пожалуй, так. Я об этом не подумал.
5: Человек, этот Клеон меня все время поправляет и учит. Дай-ка мне мысль. Из Эврипида.
2: А?
5: На то и власть дана царям могучим, чтоб справедливость на земле царила. И очень скромно.
2: Но? На то и власть дана царям великим, чтоб на земле царила справедливость. Так писал Еврипид, так поступаю и я. Архонт Басилей Клеон, повелеваю тебе завтра начать суд.
6: Повелитель Эфеса, я пришла просить об отсрочке.
2: Что?
6: От имени всех служителей храма, бывшего храма. От имени всех служителей храма богини прошу отложить суд над Геростратом.
2: Это еще почему?
6: Когда охотник Актеон случайно увидел богиню Артемиду обнаженной, богиню охватил гнев, она обратила охотника в оленя, и того разорвали собственные собаки.
2: Я слышал эту легенду, ну и что?
6: Богиня сама накажет Герострата. Это будет такая кара, какую мы, слабые люди, придумать не сможем.
4: Это невозможно. Народ требует немедленной казни Герострата.
6: Народ глуп, богиня мудра.
4: Но Герострат принес горе людям.
6: Герострат прежде всего обидел богиню. У богини достаточно сил, чтобы отомстить обидчику.
2: Мы не сомневаемся в могуществе богини, Эрита, но пойми, существует закон.
6: Законами правят цари, а царями правят боги. Не забывай об этом, Тисоферн.
4: Прости меня за дерзкие слова, Эрита. Но не кажется ли тебе странным, что всесильная богиня не помешала Герострату сжечь ее храм? Где был ее гнев, когда этот негодяй мазал стены смолой? Почему она не поразила его из своего священного лука? Или она была чем-то занята и проглядела преступника?
6: Не богохульствуй, Клеон. Не дело смертных вникать в помыслы богов. Может быть, они испытывают нас.
4: Тем более мы должны с честью пройти через это испытание. Создавая людей, боги вложили в них разум и совесть. И то, и другое требует суда над преступником.
6: Я не прошу отменить суд. Я прошу его отсрочить. 2 часа назад один из служителей нашего храма отбыл к Дельфийскому оракулу. Пусть оракул спросит богов о судьбе Герострата и передаст нам их волю.
4: К Дельфийскому оракулу? До Дельф 10 суток пути, 10 туда, 10 обратно. И то, если ветер будет гнать паруса. Значит, целый месяц мы не сможем назначить суд. Повелитель, от имени народного собрания Эфеса, от имени всех жителей города, я требую немедленной казни злодея.
6: Повелитель, от имени служителей культа, я требую отсрочки.
4: Не возмущай народ, Тисоферн.
6: Не оскорбляй богов, повелитель.
4: Герострат страшный человек, Тисоферн. Он хитер и подл.
6: Эфесам нечего бояться, пока они находятся под покровительством Олимпа.
2: Тихо. Не наседайте на меня. Клементина, что же ты молчишь? Посоветуй.
3: Ты уже принял решение, Тисоферн. Надо быть верным своему слову.
6: Не дело повелителя спрашивать совета у женщин.
3: Не дело женщины вмешиваться, когда муж советуется с женой.
2: Прекратите! Я должен подумать.
3: Ты видел Герострата?
5: Да.
3: Он красив.
5: скажем, хорош собой.
3: Молод?
5: Да. А почему тебя это интересует?
3: А так, обыкновенное женское любопытство.
7: Что ты решил, повелитель?
2: Я решил это дело простым голосованием. За отсрочку одна Эрита, за немедленную казнь Клеон и Клементина.
6: А ты?
2: Я воздержался. И так решено. Казнь.
3: Подождите, Соферн. Я передумала. Может быть, действительно стоит повременить с судом?
7: Что это значит, Клементина? Или каждая следующая минута приносит тебе новое решение?
6: Боги образумили тебя, Клементина.
3: Я думаю, надо назначить дополнительное расследование. Версия Клеона меня не убедила.
7: Народ избрал меня архонтом. Ни разу я не запятнал этого звания.
2: Ну-ну, Клеон, моя жена не хотела тебя обидеть.
3: Я высоко ценю заслуги нашего архонта. Но и он может ошибаться. Считаю нужным еще допросить Герострата.
2: Положение изменилось. За немедленную казнь 1 голос против 2. Решено. Отсрочка.
7: Повелитель, не принимай скороспелых решений под угрозой законы Эфеса.
5: Постойте, Соферн, выслушай, я готов помочь тебе не цитатой, а советом. Герострата надо судить сейчас, откладывать опасно. Ненаказанное зло разрастается, как снежный ком, и может превратиться в лавину. Твой город может дорого поплатиться за нерешительность правителя. Слышишь, это шумит Эфес. Народ ждет твоего слова, Тиссоферн.
8: Хватит, я устал и весь виноград съеден.
2: Вы меня запутали. Проведем последнее голосование. Клеон.
7: Казнь.
2: Эрита.
6: Отсрочка.
2: Человек.
7: Казнь.
2: Клементина.
3: Отсрочка.
7: Повелитель.
2: Повелитель.
7: Повелитель.
3: Ну?
8: Как они шумят?
7: Народ требует твоего решения, повелитель.
2: Я принял решение. Закройте окно.
9: Тиссоферн берет под руку Клементину и вместе с ней медленно и значительно покидает дворцовый зал.
0: Камера Герострата. Из коридора доносится неясное бормотание. Пошатываясь, входит тюремщик.
10: Я буду петь Диониса, сына славной Семелы. Как на мысе открытом однажды сидел он.
11: Явился, наконец. Черепаха. За такие деньги можно было бегать побыстрее.
10: Юноша в самом рассвете сил молодых, и кудри чудные синим отливом встряхивал он.
11: Да ты набрался, приятель.
10: Да, Герострат, я выпил. Я выпил, и этого не скрываю. Когда приходится прислуживать такому человеку, как ты, стыдно оставаться трезвым. Приходится пить, чтобы не мучила совесть.
11: Теперь не мучает?
10: Мучает, мучает, но уже не так. Если бы не мое скудное жалование, я бы в жизни не взял ни драхму у такого...
11: Как?
10: У такого...
11: Я заплатил тебе, чтобы не слышать ругательств.
10: Молчу, молчу, Герострат, хотя мне ужасно хочется назвать тебя мерзавцем.
11: Так, ты все исполнил?
10: Все.
11: Ну, расскажи, как это было?
10: Когда я пришел в харчевню Дионисия, вся эфесская шантропа была в сборе. Тут были люди 2 сортов. Одни хотели выпить, другие опохмелиться. Но и у тех, и у других не было за душой ни драхмы. И тут вошел я. Ага. Когда они увидели мой кошелек, то решили, что меня послал сам Дионис. И попытались меня зацеловать. Но я им не дался. Я назвал твое имя. Тут они возмутились и стали тебя поносить. Сказать, какими словами они тебя обзывали?
11: Нет. Дальше рассказывай.
10: Жаль, там были удивительно сочные выражения. Потом они стали думать, что делать с деньгами. Одни хотели выкинуть их в нужник, а другие предлагали их все-таки пропить. Других оказалось больше. Мы пили и говорили о тебе.
11: Что же вы говорили?
10: Мы решили, что ты, конечно, свинья и мерзавец. Но в тебе есть что-то гуманное. Раз ты в предсмертный час думаешь о страждущих и жаждущих.
11: И неужели никто меня не назвал славным парнем?
10: А мы недостаточно выпили для этого, Герострат.
11: Ничего, если судьба будет благосклонна ко мне, вам еще представится случай выпить на дармовщину. Тогда, надеюсь, вы назовете меня славным парнем?
10: Вполне может быть. А у тебя еще будут деньги?
11: Непременно.
10: Верю. Ты оборотистый малый, раз сумел вытрясти из Крисипа целый кошелек серебра. Но главное, что и я смогу на тебе заработать. У тюремных ворот стоят несколько человек, готовых заплатить мне только за то, чтобы взглянуть на тебя.
11: Вот как? Ну что же, я не возражаю. Значит, интерес к моей персоне возрастает? Очень хорошо. А кто эти люди?
10: Несколько торговцев, один каменщик, один художник, его зовут Варнаки, он расписывает вазы. И какая-то женщина.
11: О, так там целая экскурсия. Начнем с женщины, тюремщик. Она симпатичная?
10: Трудно сказать, она закрыла лицо.
11: Впусти ее первой.
10: Будет исполнено. Ты мне уже приказываешь, мерзавец?
11: Ну и что? Мои приказы неплохо оплачиваются.
10: О, боги! Ну почему вы не повелели повысить мне жалование? Так неприятно продаваться.
9: Тюремщик выходит и вскоре возвращается, сопровождая женщину, на которой черный гематий, лицо закрыто шалью.
10: Вот женщина, тот злодей, которого ты желала видеть.
12: Благодарю тебя, тюремщик. Ты позволишь мне побеседовать с ним наедине?
10: Беседуй, только недолго. Там еще есть желающие.
11: Что привело тебя ко мне, женщина?
12: Любопытство.
11: Ну что ж, это неплохое качество. Если бы не было любопытных, жизнь казалась бы намного скучнее. Что ж тебя интересует во мне?
12: Все.
11: Всего узнать невозможно, но я могу дать тебе совет. Скоро в городе появятся мои записки. Прочти их. Там есть много интересного для любопытных.
12: Прочту. А сейчас дай посмотреть на тебя.
11: Ну что ж, смотри. Как ты меня находишь?
12: Ты красив. И рост у тебя высокий.
11: А почему я должен быть маленьким? Странные люди, вы почему-то уверены, что поджигатель храма должен быть уродцем. Клеон считал, что у меня прыщавое лицо. Ты представляла меня карликом, да?
12: Все в городе говорят, что ты сжег храм тщеславия. Я не верю в это. Мне кажется, есть другая причина.
11: Что может быть прекраснее славы, женщина? Слава сильнее силы богов. Она может подарить бессмертие.
12: Согласна. Но есть в мире одно чувство, которое ценится не меньше славы.
11: Какое?
12: Любовь.
11: Любовь. Ты заблуждаешься. Любовь может унизить человека. Слава? Никогда.
12: Даже если это слава злодея?
11: Даже она. Кто построил храм Артемиды? Ну-ка. Да не мучайся. Не мучайся, ты наверняка забыла имя зодчего. Но ты будешь всегда помнить имя Герострата. Видишь, как слава в одну ночь делает человека бессмертным, а?
12: И все-таки я надеялась, что не она причина твоего поступка. Я думала, что есть в Эфесе женщина, из-за любви к которой вспыхнул этот костер.
11: Да какая наивность! Да все женщины Эфеса не стоят того, чтобы из-за них поджигали даже курятник.
12: Подойди ко мне.
11: Зачем?
12: Подойди.
11: Но ты! Я могу дать сдачи. Мне достаточно перепадало в жизни. Перед смертью я хотел бы обойтись без пощечин.
12: Это тебе за всех женщин ничтожество.
11: Клементина? Ай да Герострат, ну вот молодец. Сама повелительница Эфеса пришла к тебе на свидание.
12: Свидание окончено, Герострат. Мне уже не интересна беседа с тобой.
11: Ну почему, почему? Что разочаровало тебя во мне, Клементина?
12: Можно быть рабом, но мыслить как царь. А ты мелкий лавочник, Герострат. И мыслишь как мелкий лавочник.
11: Я не понимаю.
12: И не поймешь. Скудные мозги вложили тебе в голову родители. Я не верю, что ты сознательно сжег храм Артемиды. Ты, наверное, спьяну случайно устроил пожар. Это было так, сознавайся?
11: Не понимаю, что ты хочешь?
12: Ничтожество. Я-то представляла его героем с отважным сердцем, с прекрасными помыслами, а он червяк. Жил как червяк и умрешь как червяк.
11: Но...
12: Клеон был прав. Я слишком возвышена, чтобы понять ничтожный...
11: Да погоди, Клементина. Я никак не пойму, о чем ты говоришь. Просто дай подумать. О! Я все понял. Ну, конечно. Ой, глупец. Все ясно. Я все понял. Клементина, я люблю тебя. Клементина.
12: Ты лжешь, негодяй.
11: Конечно. Конечно, лгу. Но ведь именно это ты хотела услышать. Во имя любви к тебе я сжег храм.
12: Не обязательно я. Мне казалось, что есть женщина...
11: Не надо! Не надо хитрить, Клементина. Плевать тебе на других женщин. Все знают, что ты первая в Эфесе. Тебя рисуют художники. Тебе слагают гимны поэты. Тысячи юношей плачут по ночам, мечтая о тебе. И вдруг такое событие. Сожжен храм Артемиды. Почему? Конечно, из-за несчастной любви. О, из-за любви? Да, из-за любви. Кому? Сознайся, Клементина, ты испугалась соперницы. Неужели в Эфесе есть другая женщина, которую кто-то может любить больше, чем тебя? С этим вопросом ты пришла ко мне.
12: Пусть так, но теперь я вижу, что заблуждалась.
11: И ты успокоилась? Я не верю. Не верю. Твое тщеславие не меньше, чем мое. Очень хочется остаться в истории женщиной, ради которой мужчины шли на смерть. Знаешь, Клементина, почему я сжег храм Артемиды? Потому что считаю тебя прекраснее самой богини.
12: Замолчи. Не навлекай на меня гнев богов.
11: Не бойся. Клементина, не бойся. Это я вызвал их гнев. И я буду отвечать. Тебе останется только слава. Кто такая Артемида? Жестокосердная богиня охоты? Она носится по лесам со свитой своих зверей, стреляет из лука и прячется от людского взора. Она и любить-то не умеет, несчастная. За что ей возводят храмы? За что ей приносят жертвы? Да она мизинца твоего не стоит.
12: Перестань, мне страшно.
11: Тебе приятно. Тебе приятно, Клементина. Я чувствую. Кровь ударила тебе в лицо, закружилась голова. Подумай. Пройдут годы, постареет твоя кожа, поседеют волосы, а люди будут смотреть на тебя и говорить: вот женщина, которая не уступала красотой богине. Ее любили так, как никого на свете. А тебе будут написаны поэмы, трагедии. Лучшие актрисы мира станут гримировать свое лицо под твое. И само имя Клементина станет символом красоты и величия.
13: Завидная судьба, да?
12: Что ты хочешь, Герострат?
13: Завтра, когда меня будут казнить, я произнесу во всеуслышание
14: Имя? Клементина. Я скажу, что влюбившись и не рассчитывая на ответное чувство, я бросил вызов богам. Я скажу, что греки не смеют поклоняться какой-то Артемиде, когда среди нас живет такое чудо, как ты. Позволь мне сказать это.
12: Позволяю.
14: Так. Договорились. Так. Считай, что сделка состоялась. А какова твоя цена?
12: Какая цена?
14: Какая цена? Я за славу плачу жизнью, а ты?
12: О, я дам тебе золото.
14: Зачем мне оно? Приговоренные казни перестают быть алчными.
12: Чего же ты хочешь? Бежать?
14: Если я сбегу, то кто же проложит тебе дорогу в бессмертие?
12: Теперь я не понимаю, про что ты говоришь.
14: Ты сказала, есть в мире чувство, которое ценится не меньше, чем слава. Любовь. Я всегда относился к ней недоверчиво. Но, может быть, я заблуждался? А? Я хочу твоей любви, Клементина.
12: Что? У тебя помутился разум?
14: Возможно. Возможно, но это моя цена.
12: Дурак. Перед тобой повелительница Эфеса. А ты говоришь с ней, как с продажной женщиной?
14: Ах, извините, госпожа. Я даже не думала оскорбить вашу особу. Всю жизнь я прожил среди грубого люда. Откуда мне набраться хороших манер? Ведь я бывший лавочник, госпожа. И, как вы справедливо заметили, у меня мысли лавочника. Я подумал, поскольку меня тут покупают, могу я назвать цену?
12: Перестань кривляться. Будь благоразумен, Герострат. Не забывай, я жена Тесаферна и имею на него влияние. Хочешь, я заставлю его надолго отсрочить твою казнь?
14: Хочу. Хочу. Но в придачу хочу твою любовь. Несколько лишних дней продлят мучения, зато твоя любовь скрасит мою муку.
12: Что тебе моя любовь? Полчаса назад ты даже не думал обо мне?
14: Да я влюбился в тебя с первого взгляда.
12: Лжешь. Ты что-то задумал и хитришь?
14: Я не хитрю! Клементина! Я не хитрю! Я просто вживаюсь в новую роль. Завтра весь город узнает, что я сумасшедший влюбленный. Дай мне тоже поверить в это. Полюби меня, Клементина.
12: Тюремная камера не место для любви.
14: Но чем я виноват, что преступникам не выделяют спальни с альковом?
15: Извини, Клементина, но я вынужден заговорить. Я вижу, ты начинаешь уступать Герострату. Будь тверда, никто не знает, как он сумеет воспользоваться твоей благосклонностью.
14: Ты обещал не вмешиваться.
12: Но я хочу, чтобы он назвал мое имя перед казнью. Разве я не достойна этого?
15: Не мне об этом судить, Клементина. Твоя красота прославлена поэтами. Зачем тебе нужен обман?
14: Послушай, Клементина... Я ведь могу назвать имя другой женщины.
12: Другой?
14: Ага, разве мало в Эфесе знатных особ, желающих прославиться?
12: Ты не посмеешь это сделать.
14: Взгляни на меня, Клементина! Есть ли для такого человека, как я, что-нибудь невозможное?
15: Клементина, не будь безрассудна. Ты достойная женщина. Славу не покупают такой ценой.
12: А если он мне нравится? Если я почти полюбила его?
14: Молодец, молодец.
15: Полюбила? Полюбила Герострата? Тогда делай все, что хочешь.
16: Хватит! Мы заболтались! Там ждут следующие...
17: О, боги! Кого я вижу?
12: Ты ничего не видишь, тюремщик.
17: Как же я ничего не вижу, когда я вижу?
12: Ты ничего не видишь, тюремщик.
3: И если твой язык не будет сидеть за зубами, то за него поплатится голова, понял?
17: Все понял, повелительница.
3: Тогда ступай прочь. И ты ступай.
1: Я?
3: Да ты, мне надоели твои нравоучения.
11: Слышал приказ? Что ты стоишь? Погаси светильник и ступай!

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте послушаем песенку «Смешной паренек», написанную Владимиром Шаинским и Виктором Олениным. Поет Аида Ведищева. Запись взята мною с 11-й пластинки из серии «Всем, кто любит песню», выпущенной фирмой «Мелодия» в 1969 году.

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Звучит песня «Мария Мирабелла» из одноименного советско-румынского фильма 1981 года. Музыка Евгения Доги. Поет Михай Константинеску.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Есть такие мелодии, которые непременно переносят нас в сказку. Мария Мирабелла, Евгения Доги, одна из них. Заходите на огонек слушать музыкальные сказки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Буна зиуа, драджи приятели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава 12. Аллочка. Мы сегодня поедем с тобой в одно укромное местечко, с довольной физиономией сообщил Костя Алене. Нет, дорогой, возразила девушка.
2: Это почему?
1: Потому что сегодня я приглашаю тебя к себе в гости.
2: Но...
1: Никаких «но», прервала Немировича Алена. Мама сегодня ушла к подруге, она останется у нее ночевать. Мы будем одни. А в то укромное местечко съездим в следующий раз, хорошо?
2: Такого поворота Костя не ожидал. Он кивнул несколько раз и широко улыбнулся.
1: «Я хочу побыть с тобой», — Алена погладила Немировича по щеке, — «чтобы никого не было, ты и я».
2: «Я весь ваш, госпожа. Ведите меня, ведите». Этим вечером Костя выбросил из головы все. Он был с Аленой. Они были одни. Думать ему хотелось только о любимой. Смотреть на нее, чувствовать ее дыхание, ее первозданное тепло, слышать ее голос. Что может сравниться с этим чудом, быть рядом с любимым человеком? Ничто. Они сидели допоздна, очень долго разговаривали, а потом Алена протянула руку и тихо сказала: «Пошли со мной». Дальше все было без слов. Ночь они провели вместе, они любили. Они наслаждались. Три прерывистых звонка в дверь напугали сладкий сон. Костя вскочил как по тревоге и сел на край кровати. Бежать нагишом открывать как-то неудобно.
1: «Это Мария Федоровна?» — спросил Немирович у Алены. «Нет, мама должна прийти после 9». Костя взял с тумбочки часы и посмотрел время. «Без 10:06», — озвучил он. «Мне кажется, это по твою душу», — сказала Алена, накинула халатик и пошла открывать. Не ошиблась. В дверях стоял Витя Бауэр. Он извинился и спросил, тут ли Константин Сергеевич. Костя услышал знакомый голос, быстро натянул джинсы и вышел в прихожую.
2: «Привет, Витя, что случилось?»
1: «Поехали, товарищ капитан», — очень невесело сказал Бауэр. «Опять?»
2: «Я все понял. Жди внизу, я мигом».
1: Опять таксофон, только теперь на южной окраине города. Труп молодой женщины, лет около 30, свернувшись калачиком, лежал на полу будки. В руке зажата черная трубка от телефонного аппарата. Провод вырван с корнем. Когда Немирович и Бауэр подъехали к месту происшествия, там среди прочих уже были Мантуленко и Вера Мохова. Сан Саныч, небритый, злой, стоял немного поодаль. На месте убийства делала свою работу Вера.
3: «Сука, что происходит?» — вполголоса выругался Сан Саныч и посмотрел на часы. «Дикий запад какой-то. Я здесь один, как памятник. Прокурорских нет. Оперов моих черт где-то носит. Что за мать твою?»
1: Мантуленко зыркнул на стоящих рядом Немировича и Бауэра.
3: «Сейчас Волков подъедет. Идите и переворачивайте весь район вверх дном. Не может быть, чтобы никто ничего не видел».
1: «А кто сообщил?» — спросил Костя.
3: «Женщина вот из этого дома!»
1: Мантуленко указал на пятиэтажку, около которой была телефонная будка. «Сын в 4 утра возвращался от девушки и наткнулся на труп. Пацану 17 лет, испугался. Мать тут же и позвонила. С ней дома Фомич разговаривает».
2: «А Глущенко где?» — спросил Костя.
3: «Где, где?» — выкрикнул Мантуленко. «Тебе в рифму ответить? Ночью домой приперся в хлам. Ты знаешь что, Константин Сергеевич? Бери-ка отдел в свои руки. С этим алкашом всю работу завалим».
1: «А я говорил», — вставил робко Бауэр.
3: «А твой номер последний», — рявкнул Мантуленко. «Советчик, мать твою».
1: «Спокойно, Сан Саныч, спокойно», — тушил пожар Костя. «Нервами здесь не поможешь. А что вот это за забор?» Немирович указал на высокий бетонный забор через дорогу от телефонной будки.
3: «Это воинская часть», — пояснил Мантуленко.
1: Немирович вышел на дорогу и посмотрел в обе стороны. Дорога была без перекрестков, во всяком случае в пределах видимости. Шла эта дорога вдоль забора воинской части. Немирович увидел недалеко КПП части. Костя вернулся к таксофону. В эту минуту к оперативникам подошла Мохова. «Время смерти между часом ночи и двумя», — задушена веревкой, — говорила Вера. «Очень похоже на убийство Пурловой. Она сопротивлялась, на руках ссадины. Сломан каблук, трубка в руке осталась. Схватилась за нее машинально, документов у нее нет. Вообще при ней нет никаких вещей».
3: «Убийца забрал», — сделал вывод Мантуленко. «Или подобрал добрый прохожий», — предположил Баор. Сан Саныч опять бросил злой взгляд на Витю.
1: «И еще», — добавила Мохова, — «мне кажется, что я ее видела. Она мне знакома. Не могу вспомнить, откуда».
3: Немирович подошел к таксофону. Он стал разглядывать женщину. Она была далеко не из простых. Шатенка с хорошей стрижкой, одета в трикотажный батник красного цвета, не советского производства. Костя мог даже, несмотря на этикетку, это определить. Белая юбка из хорошей хлопковой ткани, тоже не ширпотреб. Красные закрытые босоножки на толстом каблуке. Такая стильная женщина должна была носить украшения, но ни на руках, ни на шее ничего не было, так же, как и отсутствовала дамская сумочка.
1: «Вера», — обратился Костя к эксперту, — «ты обратила внимание, во что она одета?»
4: «Глупый вопрос, Немирович», — дерзко ответила Мохова. «Я, как любая нормальная женщина, сразу оцениваю оболочку соперниц моего вида. У нее все шмотки иностранные. Вот эта юбочка у спекулянтов рублей 100 стоит, половина моей зарплаты. Про батник и босоножки я тоже молчу».
1: «Только вот где украшения? Ни колечко, ни браслетика, ничего нет».
4: «А должно быть», — подхватила Мохова. «Не школьница же она». «Стоп!»
1: Вера подняла указательный палец, как бы требуя полной тишины.
4: «Браслетик», — произнесла она после непродолжительной паузы. «Точно, браслетик, я вспомнила. Вспомнила, где я видела ее. В ювелирном магазине».
1: «Она продавщица?»
4: «Нет, она подбирала себе браслет». «Точно, это она».
1: Вера невольно закрыла глаза, восстанавливая в памяти тот день, когда видела женщину.
4: «У мамы был юбилей. Я пошла выбрать ей подарок. Мама сережки хотела с рубином. Там эта женщина примеряла браслет. Я почему запомнила ее? Дорогой браслет был. Но не в этом дело. Она разговаривала с заведующей. Они точно были знакомы».
1: «Вот и хорошо», — сказал Костя. «Ювелирный во сколько открывается?»
4: «Наверное, в 10.
1: «Делай фото, Витю пошлем, расскажешь ему подробности». Вера пошла посвящать Виктора, а Костя опять присел на корточки рядом с убитой.
3: «Вот мы и узнаем, как тебя зовут», — тихо сказал Немирович. «А потом и все остальное. Но сначала пойду я с вояками поговорю».
1: Костя, никому не говоря ни слова, пошел в сторону КПП.
3: «Куда это он?» — возмущенно спросил Мантуленко.
4: «Не бери в голову, Саша», — шепнула Сан Санычу Вера. «Твое дело ему не мешать, и все будет как надо».
1: Мантуленко нахмурился и навис над женщиной, словно глыба.
3: «Я погляжу, ты прямо очарована этим пижоном. Так ты губы-то не раскатывай, он поиграет с тобой и укатит в свою Москву. А ты здесь останешься, со мной».
4: «С тобой, Саша, я не останусь», — с ухмылкой парировала Вера. «А то, что он поиграется, это даже хорошо, будет что вспомнить».
1: Перепалку Веры с Сан Санычем прервал приезд Бычкова. Алексей Иванович, как всегда кряхтя, вывалился из машины и пошел прямо к таксофону. Постояв около убитой минуту, снял шляпу, протер пот платком и сказал: «Что ж, тут все понятно». Немирович тем временем зашел в помещение пропускного пункта воинской части. «Капитан Немирович, уголовный розыск», — представился он дежурному сержанту.
5: «Сержант Слепанов», — представился в ответ дежурный коренастый чернявый паренек.
1: «Сержант, а кто вчера здесь дежурил примерно с полуночи до двух?» — задал вопрос Костя.
5: «До двух как раз я и рядовой Михеев, он сейчас отдыхает. Разбудить?»
1: «Погоди, ты никого постороннего на этой дороге не видел? А что случилось? Я смотрю, милицейский УАЗ между домами стоит».
5: «Случилось», — ты не ответил.
1: «Никого не было, только Волга проезжала. Сначала туда», — сержант указал в сторону телефонной будки, «а потом минут через 20 обратно. Больше я никого не видел. В 2 пошел отдыхать».
5: «Машина была черного цвета?»
1: «Да».
5: Про цвет Немирович мог не спрашивать. Он не сомневался, что «Волга» была черная.
1: «Кто в машине был, видел?» — без особой надежды на ответ спросил Костя.
5: «Видел. Двое ехали. Мужик был за рулем. Кипон на голове. Крепкий дядька.
4: Лицо не рассмотрел. Тень падала. А рядом еще кто-то. Второго видно не было. Мне показалось, женщина сидела. Точно не скажу. А номер начинается на ноль. Больше ничего не было видно.
5: Только Костя открыл рот, чтобы спросить, почему сержант запомнил только первую цифру, как паренек выпалил.
4: Запачкан был номер. Я поэтому и внимание обратил. Погода сухая, машина чистая, а номер в грязи. Сразу в глаза бросилось.
5: А как ты ночью водителя и номер разглядел?
4: А у нас тут два фонаря на столбах. Вон.
5: Действительно, около дороги прямо напротив КПП стояло два столба освещения.
4: «Когда он туда ехал, я внимания не обратил», — рассказывал сержант. «А вот обратно, я к дороге вышел покурить, так он прямо мимо меня промчался. Быстро пропылил».
5: «Хорошо. Молодец, служивый. Один был водитель, когда обратно ехал».
4: «Точно один. Наверное, пассажира высадил где-то там во дворах».
5: «Высадил», — покачал головой Немирович. «Узнать сможешь, если увидишь?»
4: «Вряд ли. Лица-то я не видел».
5: «И на том спасибо тебе. Как зовут?»
4: «Вадим.
5: Благодарность тебе, Вадим Слепанов». Сержант выдал очень важную для Немировича информацию. Константин почувствовал, что зверя вот-вот можно загнать. Тот уверовал в свою неуловимость и начинает терять бдительность. Рано или поздно любой преступник прокалывается на этом. Следующий шаг — снова прошерстить все черные «Волги» с номером, начинающимся на ноль. Уже в отделе, подняв справку из ГАИ, Костя был ошарашен. Ни одной «Волги» с номером, начинающимся на ноль, в городе нет. Неужели пришлые какой-то орудуют? Если это так, то найти злодея будет трудно. Выход был только один. Опять начинать плясать от печки. То есть от убитой сегодня ночью женщины. Ее связи могут вывести на предполагаемого убийцу. Она же была в машине ночью. Случайная она была попутчицей или знакома с водителем. Это предстояло выяснить.

0: сказал Витя. «Кто она вам?» — спросил Костя у Кушнир.
1: «Подруга».
0: «Вы как-то по возрасту не подходите для подруг».
1: «Да», — согласилась Кушнир. «Аллочке 29, а мне гораздо больше. Вы правильно заметили. Ее родители мои хорошие знакомые. Когда они уезжали, просили за Аллой присмотреть».
0: «Сразу поясните, куда они уехали и что значит присмотреть?» — тут же задал вопрос Немирович.
1: «Они уехали на север, в Уренгой. Александр Георгиевич, отец Аллы, он инженер. Его туда отправили на нефтяной промысел. Алла с ними не поехала. Она, как вам сказать, не очень послушный ребенок, не любила опеку. Осталась здесь».
0: «Где она работала?»
1: «В горкоме секретарем».
0: «Даже так? У кого она была секретарем?»
1: «У Курбатова».
0: Косте эта фамилия ни о чем не говорила. Он вопросительно посмотрел на Бауэра, Виктор пояснил. «Второй секретарь». А теперь Немирович переключился опять на заведующую. «Лидия Яковлевна, подробно о Соловьевой. Говорите все, что знаете, никаких исключений. Вы понимаете, о чем я?»
1: «Конечно. Можно я закурю?»
0: «Курите», — разрешил Немирович и поставил на стол пепельницу. Кушнир достала из сумочки пачку явы, прикурила, сделала несколько глубоких затяжек и начала рассказывать все, что знала про свою подругу. Алла бросила институт на четвертом курсе, забеременела от преподавателя. Рожать не стала, сделала аборт. Деваться было некуда, вернулась к родителям. Отец настаивал, чтобы Алла восстановилась, перейдя в другой вуз, но девушка наотрез отказалась. Пошла работать. Сначала к маме в городскую больницу, секретарем главврача мама ее устроила. Потом примерно через год перевелась в горком, тоже секретарем. «Это непросто», — вставил свои соображения Немирович. Тем более молодой особе, в горком партии. По блату?
1: «Нет, там тоже непростая история. Я бы вам рассказала, но это не мой секрет».
0: «Я же просил вас без секретов. Лидия Яковлевна, вы должны понимать, чтобы раскрыть убийство Аллы, мне надо знать все. Абсолютно все. Любая мелочь, любая связь может вывести нас на убийцу. Поэтому без секретов». Кушнир кивнула, закурила еще одну сигарету и продолжила рассказ. Оказывается, в больнице лежал один ответственный работник горкома. Он зашел по дружбе к главврачу и увидел там Аллу. Разговорились, познакомились. Алла умела себя преподнести. Товарищ из номенклатуры увлекся девушкой. Завязались отношения. Для Аллы быстро нашли место в горкоме. Она стала секретарем второго секретаря. Но вскоре случился скандал. Жена того самого товарища заподозрила неладное. Дело дошло до областного аппарата. Молодую секретаршу никто обвинять не стал, а вот партийца убрали. Перевели с повышением, это нормальная практика. Свято место пусто не бывает, вместо прежнего секретаря прибыл товарищ Курбатов. История повторилась. Только Иван Ильич оказался человеком аккуратным и осторожным. Его любовная связь с Аллой осталась большим секретом для всех. А Кушнир узнала о ней от самой Аллы, как самый близкий для девушки в этом городе человек. Курбатов очень дорожил Аллой. Она была для Ивана Ильича солнечным лучиком. Жизнь устроена так, что все когда-нибудь заканчивается или переходит в иную форму. Алла устала от однообразия, устала от неопределенности, она устала быть вечной любовницей. 2 года назад она взяла и вышла замуж. Не потому что полюбила, а потому что захотела быть в равном статусе со своим сувереном. «Так она замужем?» — прервал рассказ заведующий Костя.
1: «Теперь уже нет. Я, наверное, очень подробно рассказываю. Я могу и в 2 словах».
0: «Нет», — ответил Немирович. «Рассказывайте в деталях».
1: «Муж Аллы», — продолжила Кушнир, — «ее ровесник. Работает в прокуратуре каким-то помощником. Я в этом не разбираюсь».
0: «Фамилия?» — резко спросил Немирович.
1: «Соловьев?» — Алла взяла его фамилию.
0: Костя опять бросил взгляд на Бауэра. Тот кивком подтвердил, что знает такого работника прокуратуры.
1: «Прожили вместе недолго», — рассказывала дальше Лидия Яковлевна. «Гена совсем Аллочке не пара. Он флегматичный, инертный, серый какой-то. Человек в футляре. А она фестиваль. Яркая, смелая. Ничего не боялась. Гена через какое-то время понял, что у Аллы есть любовник. Перед Новым годом они разошлись. А пару недель назад Алла говорила, что Гена приходил к ней. Готов был все простить. Предлагал Алле опять сойтись. Она посмеялась. Зря она. С мужчинами так нельзя, даже с такими, как Гена». Детей у них, я

0: как понял, нет. Нет, Алла не любила детей и не хотела. Правда, однажды, это было в прошлом году, на мой день рождения, она мне высказала такое соображение, мол, Иван Ильич хочет, чтобы она от него родила сына. У него же две дочери, а мужчина сына хочет. Алла тогда то ли всерьез, то ли нет сказала. Родить, что ли, от Курчатова? Она его так в шутку называла. Гена пусть думает, что его ребенок, а Курчатов будет на коротком поводке. Но мне думается, это фантазии. Выпила вина и понесло. Нет, детей она не хотела, для себя жила. После такого подробного рассказа Кушнир Константину была понятна вся картина жизни и поступков Аллы Соловьевой. Круг ее общения, интересы. Уже было с чем работать. «Вы как думаете, кому понадобилось избавиться от Соловьевой?» — спросил Костя. «Бог с вами, молодой человек! О чем вы говорите? Зачем от нее избавляться? Я даже представить не могу, чтобы кто-нибудь из ее знакомых мог на такое пойти. Нет, не выдумывайте!» «А Гена? Вы сказали, она сильно обидела его». «Что вы, Соловьев не из той породы. Самое грозное, что Гена может сделать, это хлопнуть дверью. Я не могу себе представить что-то подобное». «А что она могла делать в этом районе, около воинской части?» «Понятия не имею. Я никогда не слышала, чтобы она туда ездила. Не могу вам помочь». Обыск квартиры Соловьевой ничего не дал. Обычная трехкомнатная квартира, плохо убранная. Судя по всему, Алле было не до порядка в доме. Она не утруждала себя особо. Чего было в достатке, так это ювелирных украшений. Кушнир сказала, что Соловьева любила драгоценности, умела их носить. Одежда в шифоньере тоже была не производства «Красный большевик». Секретарь товарища Курбатова была одета не хуже жены высокопоставленного дипломата. Когда Немирович уже собирался покинуть дом Соловьевой, в коридоре появился мужчина в прокурорской форме. Костя сразу понял, что это Геннадий Соловьев. Вид у него был немного растерянный. Движение заторможено. «Вы Соловьев?» — спросил Немирович. «Да». Помощник прокурора достал свое удостоверение и показал его капитану. «Мы закончили здесь. Сейчас приедет следователь Бычков», — сообщил Костя. «Если вы хотите...» «Я ничего не хочу», — перебил Костю бывший муж. «Я хочу, чтобы вы нашли этого гада». «Ищем. У вас нет никаких предположений?»
1: «Есть. Поделитесь».
0: «Она возвращалась от него».
1: «От кого?»
0: Геннадий замешкался. Он не мог решиться назвать фамилию второго секретаря. «Ну же», — торопил Константин, — «от кого?»
1: «От любовника». Соловьев опять замолчал.
0: Немировичу надоели эти сопли, и он решил сказать все сам. «Если вы боитесь, позвольте мне. Она возвращалась от Ивана Ильича, правильно?»
1: «Вы уже знаете».
0: «Работа такая. Почему вы решили, что она была у Курбатова?»
1: «А где еще она могла быть в это время?»
0: «Предположим. А почему она поехала именно в тот район? Ночью? Там есть кто-то знакомый?»
1: «Нет, я вообще не могу понять, что Алла там делала. Хотя...»
0: Соловьев махнул рукой, давая понять, что не хочет больше обсуждать этот вопрос. «И все-таки стоял на своем Косте. Что значит ваше «хотя»?» «У Аллы бывали и мимолетные знакомства. Мог понравиться мужик, и все. Аллу несло черт знает куда. Вот, вероятно, наш местный маньяк и попался».
1: «С чего вы взяли, что у нас есть маньяк?»
0: «Капитан, вы забыли, где я работаю?»
1: «Нет, не забыл. Но о маньяке никаких сведений нет. Об убийствах женщин, да, но не о маньяке. Откуда такие предположения?»
0: «Товарищ капитан», — Геннадий покачал головой, — «это каракуль не хочет слышать о серийном убийце. Ему отчетность нужна гладкая. Он тут делает город образцового правопорядка. Только вымпел дяди Пети не нужен. Ему в область надо вернуться. Но мы-то с вами понимаем, что к чему».
1: «Возможно, вы и правы», — не стал отрицать Немирович. «И все-таки я повторю вопрос. Кто из знакомых Аллы мог пойти на такое?»
0: «Никто», — уверенно ответил Соловьев. «Из тех, кого я знаю, таких нет. Я же говорю, это случайное знакомство».
1: «Где это знакомство могло состояться?»
0: «Где угодно, хоть на улице. Поймала попутку, вот тебе и знакомство. У Аллы это все очень быстро делалось».
1: Это было похоже на правду. Соловьева могла ночью, возвращаясь домой, поймать попутную машину. Водитель этой машины вполне мог быть тем самым убийцей. Роковое совпадение или за Аллой злодей следил. Возможно, и то, и другое. Прежде чем отпустить Геннадия, Костя спросил. «Алла была без вещей, без украшений. Такое могло быть?» «Нет, она всегда носила сумочку. А украшения тем более. Я сейчас скажу, что могло быть на ней». Геннадий вышел в коридор, открыл там шкафчик. Потом прошел в комнату, достал из серванта шкатулку с украшениями, посмотрел и объявил. «Записывайте. Сумочка из белой кожи с длинным ремешком. На лицевой стороне два накладных кармана с клапанами из красной замши. Украшения. Здесь нет двух колец. Одно тоненькое, золотое с тремя маленькими камнями. Это искусственные бриллианты. Второе крупное с квадратным изумрудом. Золотая цепочка с кулоном круглой формы и камнем. Камень Александрит, круглый, диаметром примерно сантиметр. Возможно, еще нет браслета, точно не скажу. Она покупала его уже после развода. Или ей подарили. Две недели назад я видел его на ее руке. Штука дорогая, золото с камнями. Камней 5 или 6. Нет, 5. Сапфиры голубые. В середине большой формы сердца, остальные меньше. Если на ней этого не было, то, скорее всего, забрал убийца». «Спасибо, Геннадий», — сказал Костя после того, как все записал. «И последний вопрос. Вы с кем-нибудь делились своими проблемами? Я имею в виду ваши отношения с Аллой». «Зачем вам это?» «Пока не знаю». «Странно. Зачем тогда спрашивать?» «У меня есть предположение, но я не уверен, что это имеет отношение к убийствам». «Неубедительно. Я не делился ни с кем, но мои сослуживцы, возможно, догадывались и...» Соловьев осекся. «И?» — вопросительно произнес Немирович. «И?» «И ее любовник. Все, больше никто не знал». «Ладно тебе, Гена!» — неожиданно раздался голос Бычкова. Он тихо вошел в квартиру и стоял в проеме двери между прихожей и большой комнатой. «Все мы знали. Вспомни, на дне рождения у Копыловой ты нам жаловался». «Не помню», — пробурчал под нос Соловьев. «Пьяный был, вот и нес черти что». «Ладно, Гена», — Бычков вышел на середину комнаты. «Ты зайди ко мне сегодня вечером, расскажешь все под протокол. А сейчас не мешайся, Алексей Иванович работать будет». Соловьев попрощался и послушно вышел. «Капитан», — задержал Немировича Бычков, — «ты знаешь, что Валя Глущенко сегодня ночью где-то пропадал?» Бычков говорил шепотом, чтобы никто из присутствующих ничего не мог услышать. «Знаю». «Брать его надо», — резюмировал Алексей Иванович. «Как думаешь?» «Надо точно знать, где он шарахался. Хотя бы за что-то надо зацепиться. Пока рано». «Рано, рано», — недовольно запричитал Бычков. «Как бы поздно не было». Немирович вернулся в отдел уже ближе к вечеру. Он ждал 6 часов. К 6 все опера должны были собраться. Константин хотел сложить всю картину ночного убийства воедино. Пока он был в кабинете один, достал из стола кусок ватмана и стал дополнять свою схему. Эту схему Костя начал рисовать уже после второго убийства. Он никому ее пока не показывал. Сейчас ему было чем дополнить рисунок. Итак, что объединяет все 4 жертвы, уже понятно. Почерк убийцы разный. Нож в сердце, удушение веревкой, удар тяжелым предметом. Это говорит не в пользу того, что убийца один и тот же. Черная «Волга». В 3 случаях ее видели свидетели. Совпадение? Верится с трудом. Теперь мужья. Что их может объединять? Да ничего. Костя взял карандаш и стал рисовать. Он вписал в свою схему всех мужчин, их места работы. И пока на этом все. Их ничего не объединяло. Шабашник, слесарь, водитель и помощник прокурора. Возможно, они были знакомы, придется выяснить. Костя решил, что с каждым из них надо очень обстоятельно побеседовать. А вдруг Баринова права и что-то их объединяет? Костя поставил в своей схеме 4 больших вопроса, сложил ватман и убрал его в стол. В эту секунду капитан услышал громкие шаги за дверью. Мантуленко открыл широким движением дверь кабинета. Он бычьим взглядом уткнулся в Немировича. «Все», — сказал Сан Саныч. «Это все! Немирович, ты знаешь, что твой начальник осел?»
2: «Ты кого имеешь в виду, Сан Саныч?»
1: «Не прикидывайся, ты понял. Меня завтра снимут, и поеду я участковым в Задрищенск».
2: «Откуда такой пессимизм?» Что случилось в нашем муравейнике?» Мантуленко наконец-то вошел в кабинет, взял своей огромной клешней стул и, поставив его почти на середину комнаты, сел. Стул крякнул от веса Сан Саныча. «А вот ты ноги стоптал по колени», немного успокоившись, начал говорить Мантуленко. «А убийцу уже поймали». Костя застыл в ожидании. Он не очень хотел верить Сан Санычу. «Чего не спрашиваешь, кто это?»
1: «Ну и кто это?»
2: «Валя Глущенко». Мантуленко ждал реакции от Немировича, но ее не было. «Ты что, знал?» — удивился начальник.
1: «Нет», — безразлично ответил Костя.
2: Немирович не спешил раскрывать карты и тем паче сообщать Мантуленко о своем разговоре с прокурором Регинским. Тем не менее, Костя был удивлен новостью об аресте Валентина. «Пока ты занимался Соловьевой», — воткнув папиросу в рот, рассказывал Мантуленко. «Позвонили из больницы. Там дворник у них есть, глухонемой».
1: «Федотыч», — назвал имя дворника Костя.
2: «Да, он», — звонила старшая сестра Колесникова. «Сказала, что этот дворник просит срочно встречи с милиционером. Чего-то он там вспомнил. Короче, тебя хотел видеть. А тут, чтобы ему сгореть, этот алкаш ко мне приперся. Валька, столбняк ходячий. Я его матюками гоню, а он ни в какую». Услышал разговор про Федотыча и говорит: «Давай быстро сгоняю, с ним им потолкую, сюда его притащу». «Зачем я согласился, Немирович, зачем?»
1: Сан Саныч пошарил по карманам в поисках спичек. Не нашел.
2: «У тебя огонь есть?» — спросил он у Кости.
1: «Не курю, посмотри у Волкова в столе». Мантуленко погромыхал скрипучими ящиками с Лавкиного стола, нашел коробок со спичками и закурил. Выпустил большое облако дыма в потолок и снова пристроился на стуле.
2: «Я жду этого обморока Вальку, а его нет. Нет его, и все», — продолжал рассказ Мантуленко. «Звоню в больницу. Там сказали, приходил, поговорил. Ха, с ним им поговорил. Хрен с ним, это неважно. Потом с этим дворником и ушел. Куда, спрашиваю? Никто не знает».
1: «Сан Саныч», — не выдержал Костя, — «долго ты еще будешь возить туда-сюда, ближе к делу?»
2: «Да, правда твоя. Нашли этого немого в лесочке около больницы. Задушен. Последним с ним видели Глущенко».
1: «Валентин что говорит?»
2: «Ни черта он не говорит», — заорал Мантуленко. «Он в хлам пьяный. Его взяли около дома, на лавочке пристроился. Даже до подъезда не дошел. Сука! Регинский лично приехал с ним поговорить. Впустую».
1: «Да», — протянул Немирович. «Наши дела все темнее и темнее».
2: «Темнее некуда. Завтра утром из области бригада приезжает. Друг твой Данилов будет шашкой размахивать. Моя голова точно слетит».
1: Мантуленко встал, потушил догорающую папиросу в пепельнице, тяжело вздохнул и, прежде чем уйти, сказал Немировичу.
2: «Капитан! Да что я как чумной? Капитан, капитан! Костя, ты Данилову про наши тут дрязги не рассказывай, хорошо? Ну, погорячился я, признаю, неправ. Я ведь что на тебя ополчился? Из-за Веры. Она как с тобой закрутила, так не узнать ее теперь. А у меня планы на нее были».
1: «Я все понимаю, Сан Саныч». Костя протянул руку Мантуленко. Тот ответил на рукопожатие.
2: «Повоюем», — сказал Костя. «А с Глущенко надо еще разбираться. Там все не так просто».
3: Глава 13. Инквизиция. Костя присел на подоконник напротив двери с красной табличкой «Приемная». Это было на втором этаже городского комитета партии. А табличка висела на двери второго секретаря Курбатова. Прежде чем пристроиться у окна, Костя дернул за ручку двери. Закрыто. Неудивительно. Алла, секретарь Курбатова, сюда больше не придет, а Иван Ильич, видимо, задерживается. Но он обязательно появится. Костя в этом был уверен. Сегодня у второго секретаря приемный день, поэтому Немирович и пришел так рано. Ему надо было быть первым. Константин никого не поставил в известность, что идет на разговор к партийному начальнику. Собственно, Курбатов этого тоже не знал. Это был дерзкий шаг, но иначе капитан Немирович поступить не мог. Если вдруг Иван Ильич поведет себя жестко, откажется говорить и попросту выдворит милиционера, то Немирович пойдет прямо к первому. А чего терять? Дело превыше всего, да и, если честно, Косте не хватало какого-то внутреннего экстрима. Конфликтовать с Регинским и Мантуленко становилось скучно. Наступила пора повысить ставки. Прошло уже полчаса, но Курбатова все не было. К приемной подошла женщина лет 50 с высокой прической и в жакете со значком депутата на лацкане. Она дернула ручку двери и очень удивилась, что закрыто.
0: «Вы тоже сюда?» — спросила она Костю.
3: Капитан кивнул.
0: «Вы записывались?»
3: Костя опять кивнул. Женщина окинула недоверчивым взглядом сидевшего на подоконнике оперативника. Ее взгляд задержался на заштопанной штанине Немировича. Костя увидел в глазах депутата неудовлетворительную оценку. Тетеньку надо было успокоить. Он достал из кармана удостоверение и, раскрыв его, сообщил с очень серьезным видом. «Только что с задания. Хулиганы собаку натравили. Переодеться нет времени». Выражение лица женщины поменялось на более приветливое. «Понимаю», — ответила она и отошла к соседнему окну. Потому как шел по коридору коренастый мужчина в расстегнутом льняном пиджаке и с черной кожаной папкой в руках, Костя понял, что именно это и есть Иван Ильич. Для того, чтобы убедиться в своей правоте, Немирович бросил взгляд на женщину-депутата. Ее преданное выражение лица и чуть приподнятые уголки губ подтвердили предположение сыщика. Костя спрыгнул с подоконника и встал прямо около двери. «Вы ко мне?» — спросил Курбатов. «Да», — ответил Немирович и показал Курбатову удостоверение. Брови второго секретаря невольно сдвинулись. Он, прищурившись и наводя резкость, прочитал фамилию капитана и вставил ключ в замок двери. Курбатов пропустил Костю вперед. «Татьяна Петровна», — обратился Иван Ильич к ожидавшей женщине, — «я скоро освобожусь. Зайдете». В кабинете Курбатов повел себя не очень приветливо. Он оставил Костю стоять у двери, а сам сел на свое кресло и, глядя на опера из-под лобья, спросил: «Что вас ко мне привело?» Константин не мог поверить, что Иван Ильич не догадывается о цели визита оперативника. «Вчера была убита ваша секретарь Алла Соловьева. Вы об этом уже знаете. Костя не спрашивал. Костя утверждал. Мне нужны ответы на некоторые вопросы». «Это не ваш уровень, молодой человек». «Это мой уровень», — дерзко ответил Немирович. «Искать убийц — это мой уровень». Костя заметил, как правая рука Курбатова, лежащая на столе, нервно задергалась. «Разговора не получится», — сделал вывод Немирович и приготовился к нравоучениям бывалого партийца. «Почему вы пришли ко мне?» — очень тихо спросил Иван Ильич. «Вы же знаете, почему». «Нет, не знаю», — выдержав паузу, ответил Курбатов. «Она всего лишь моя подчиненная. В 6 вечера Алла ушла с работы, больше я ее не видел. Я не знаю, чем она жила и с кем у нее были конфликты. Помочь мне вам нечем. Обратитесь к ее родственникам. К мужу, например, к родителям». «Иван Ильич, зачем вы врете?» При этих словах Курбатов вздрогнул. «Если я тут», — продолжал Костя, — «значит, я что-то знаю. Знаю больше, чем надо. Согласны?» Курбатов поднялся со своего кресла, тихо подошел к Немировичу и попытался навести ужас на опера взглядом своих бесцветных глаз. Напрасно. Костя не спасовал. «Знать больше, чем надо, опасно», — все так же тихо сказал Курбатов. «Особенно в нашей глуши. Повторяю, мне не о чем с вами говорить. Характеристику Аллы Соловьевой можете получить в отделе кадров. Я распоряжусь». «За час до убийства она была на встрече с вами», — пошел в атаку Костя. «Чушь», — возразил Курбатов. «Зачем вы это делаете? Зачем усложняете себе жизнь?» «Иван Ильич, мне просто надо знать, в каком часу она ушла и куда она собиралась». «Повторяю еще раз», — теперь уже Иван Ильич повысил голос. «Я не знаю, откуда и куда ушла Соловьева. Я не понимаю, чего вы от меня хотите». Курбатов снял телефонную трубку и стал набирать номер. Костя ждал. Он не собирался покидать кабинет, не дождавшись объяснений. Надо было использовать все возможности, чтобы выяснить то, зачем он сюда пришел. Этот человек, пытавшийся сохранять невозмутимость, знал, когда ушла от него Алла, а, возможно, и куда она ушла. «Алло», — сказал Курбатов в трубку. «Это второй секретарь горкома Курбатов. Соедините меня с телефоном начальника. Срочно». «А где он?» «Понятно». Курбатов сбросил звонок и начал набирать другой номер телефона. «Петр Васильевич, доброе утро. Костя понял, что Курбатов звонит прокурору города. «Нужна твоя помощь».
2: «Что? У тебя есть минутка?»
3: «Всего минутка».
2: «Нет».
3: «Перезванивать не надо». Курбатов положил трубку. Немирович понял, что Регинский отказался разговаривать со вторым секретарем именно сейчас. Костя даже догадывался, по какой причине. Сегодня из областного центра прибывает большая карательная экспедиция. Скорее всего, она уже здесь. Именно поэтому Регинскому некогда разговаривать даже с товарищем Курбатовым. Иван Ильич играл желваками. Он видел неуступчивость капитана милиции и не знал, что с этим делать. «Вы мешаете мне вести прием граждан», — нашел еще один аргумент Курбатов. «Помогите мне, Иван Ильич». Костя применил психологический прием. Он одной этой фразой превратил себя в просителя. Для партийного руководителя это сладкий мед. Курбатов с прищуром посмотрел на Немировича. Иван Ильич тоже не промах. Он просчитал хитрый ход сыщика.
2: «Я не знаю, товарищ милиционер, что там вам про меня наговорили, но заявляю ответственно. Я ничего не знаю о том, где была Соловьева.
3: Чем она занималась? И тем более, куда пошла вечером? На этом все». Константин понял, что это финальный аккорд. Больше от Ивана Ильича ничего добиться не удастся. Немирович, не говоря ни слова, развернулся и вышел из кабинета. Сыщик испытывал неприятные ощущения от общения с Курбатовым. Насколько второй секретарь труслив? Насколько он утратил свое мужское достоинство? Он же питал какие-то чувства к Алле. Наверняка питал. Но когда эта связь стала для него опасной, открестился. Вычеркнул из памяти эту женщину, как старый башмак. Прохудился? На мусорку. Справим новый. Костя шел по коридору горкома и успокаивал себя. Он не виноват в том, что люди такие. И всех переделать капитан Немирович не может и не должен. Его задача — избавить окружающих от жуткого убийцы. И сделать это надо как можно быстрее. Даже несмотря на то, что Курбатов и ему подобные не собираются помогать следствию. От своей идеи пойти за правдой к первому Немирович отказался. Он боялся не того, что накличет на себя беду, а боялся столкновения с очередным проявлением цинизма. Костя вышел на улицу и быстрым шагом направился в отдел милиции. На крыльце Немирович увидел дежурного. «Товарищ капитан!» — громко крикнул старшина Стеценко. «Вас все ищут!»
2: «Все это кто?»
3: «И Сан Саныч, и прокурор звонил. Вам срочно надо в прокуратуру, вас ждут!»
2: «Ну так вызывай дежурку, поеду в прокуратуру».
3: «Я мигом!» — Стеценко забежал в здание. Уже через 15 минут Константин вошел в приемную Регинского. Милая девушка, секретарь прокурора Надя, вскочила Косте навстречу.
4: «Константин Сергеевич», — шептала она, — «они вас сейчас разорвут».
5: «А в чем я виноват?» — шепотом спросил Костя.
4: «Ну вас», — Надя махнула рукой, — «там замначальника управления уже кричал, вас вспоминал».
2: «Это Данилов, что ли?»
4: «Он».
3: «Не бойся, Надя, живы будем, не помрем, как я выгляжу». Надежда не ожидала такого вопроса. Она прежде растерялась, а потом, поняв, что Костя шутит, рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Надя подняла большой палец вверх.
4: «Отлично», — прошептала она, — «идите, ни пуха, ни пера вам».
5: «К черту, к черту, к черту», — сказал Костя и плюнул через левое плечо.
3: Немирович зашел в просторный кабинет Регинского и, не успев проронить ни слова, услышал в свой адрес.
2: «И где тебя носит, Немирович?» — недовольным тоном спросил прокурор.
3: «У меня работа», — невозмутимо парировал Костя.
2: «А мы здесь хреном груши околачиваем», — возмутился ответом капитан Регинский.
3: Немирович окинул взглядом всех присутствующих. Около Регинского сидел полковник Данилов, дальше трое неизвестных ему высоких чинов. С другой стороны стола Бычков и Мантуленко. Сан Саныч выглядел совсем плохо, он даже голову боялся поднять.
2: «Нет», — ответил с опозданием Константин, — «судя по всему, совещаетесь».
3: Регинский побагровел. «Еще секунда, и он сорвался бы на Костю», — вмешался Данилов.
2: «Чувство юмора — это хорошее качество», — сказал полковник. «Но не здесь и не сейчас. А юлить, капитан, не надо. Садитесь».
3: Немирович выдвинул стул и присел рядом с Мантуленко.
2: «Продолжай, Алексей Иванович», — обратился прокурор к Бычкову.
6: «Тут особо нечего продолжать», — сказал следователь. «Глущенко все отрицает. Где был в ночь последнего убийства, не помнит. По улике из машины Арданяна ему тоже предъявить нечего, утверждает, что нашел в багажнике «Волги». Думал, что это орудие убийства. Ненаказуемо. Времени особо проверять не было, но пока алиби у Глущенко нет. Обыски дома и на рабочем месте ничего не дали. А про дачу его в Ореховке сразу и не вспомнили.
7: «А вы, Мантуленко», — строгим тоном обратился Данилов к Сансанычу, — «вы тоже не знали, что у вашего подчиненного есть дачный домик в Ореховке?»
8: «Знал», — промычал, опустив голову Сансаныч.
6: «Почему я должен привозить оперативников из области, чтобы доделывать вашу работу? Так, может быть, вас всех разогнать, кроме Немировича? Капитан единственный, кто вовремя дал сигнал, а у остальных глаза на затылке, ни черта не видят».
7: Мантуленко едва заметно покосился на Костю. Данилов в это время посмотрел на свои наручные часы. В кабинете наступила тишина.
6: «Я говорил», — вдруг выступил Бычков, — «что его раньше надо было брать. Глядишь, и сторож был бы жив».
7: «Тоже не пойму, чего мы выжидали», — поддержал Бычкова прокурор и вскользь бросил взгляд на Костю. «Я ведь в это утро был там, в больнице. Встретился с немым вот так, лицом к лицу. Он выходил с территории. Знать бы, чего он вспомнил. Теперь, если только Глущенко расскажет».
8: «Расскажет, никуда не денется», — вступил в разговор Мантуленко. «Разрешите, Петр Васильевич, я с ним поговорю».
7: «Не вижу смысла», — возразил Данилов.
6: «Тогда разрешите мне?» — спросил Костя.
7: Все дружно повернули головы к Данилову. Полковник задумался. Немирович встретился с Денисом Платоновичем взглядом. Ни тот, ни другой глаз не отвел. В эту минуту отворилась дверь. В помещение вошел высокий человек со скуластым лицом.
6: «Разрешите, Денис Платонович?» — обратился к Данилову мужчина.
7: «Заходи, Иван», — разрешил полковник. «Нашли что-нибудь?» Иван подошел к Данилову и положил перед ним бумажный конверт. Внутри что-то было. Данилов аккуратно вытряхнул содержимое конверта на стол. Это оказалось золотое кольцо с тремя маленькими камнями, похожими на бриллианты. Немирович тут же вспомнил это украшение по описанию Соловьева. «Да, это точно было оно».
8: «Это все?» — спросил Данилов.
6: «Еще вот это». Иван достал из папки еще один пакет. В нем была удавка, сделанная из капроновой веревки и двух деревянных ручек. «Это нашли в сарае для инструментов», — пояснил Иван.
8: «Ну что?» — Данилов встал. 99% из 100, что убийца найден. Иван, забирай», — полковник указал на вещественные доказательства, — «на экспертизу».
7: Оперативник забрал со стола вещи и вышел. «По поводу вас, товарищ Мантуленко», — продолжил Данилов, — «будут сделаны выводы. Можете быть свободны». Сан Саныч поднялся, окинул присутствующих взглядом, произнес что-то невнятное и вышел. Костя тоже почувствовал себя лишним в этой компании. «Если я не нужен», — сказал он, — «я тоже пойду».
8: «Нет, Константин Сергеевич», — возразил полковник, — «вы еще понадобитесь. Подождите в приемной».
7: Немирович вышел из кабинета Регинского совсем не в том настроении, с которым туда заходил. Какое-то неприятное чувство терзало его душу. Надя заметила это.
9: «У вас неприятности?» — спросила девушка.
10: «Что?» — переспросил капитан.
9: «Вас отчитали? Вы очень расстроены».
10: «Нет, Надя, меня как раз похвалили».
9: «Тогда почему вы такой грустный?»
10: «Сам не знаю».
7: Он не врал. Константином действительно овладело двоякое чувство. С одной стороны, его предположения оправдались, с другой — как-то очень все просто. Почему он сразу там, в кабинете прокурора, не возразил, не высказал свое мнение, что его остановило? Ну уж точно не присутствие членов инквизиции. Этого Немирович никогда не боялся. Скорее, его остановила неожиданность. Кольцо и орудие убийства. Глущенко вовсе не глупец. Такие улики хранят совсем в других местах. «Надя», — прервал свое молчание Немирович, — «а почему ты не предлагаешь мне выпить чаю? Я же гость».
9: «Ой», — Надя растерялась, — «я сейчас, я быстро».
7: Она схватила чайник и куда-то убежала. Немирович посмотрел через открытое окно на улицу. Сегодня было жарко и ветрено. Рваные порывы ветра гнали по улице песок, словно неаккуратный дворник. Костя впервые столкнулся с такой погодой. Он посмотрел на подоконник, который потихоньку покрывался тонким слоем желтоватой пыли. Днем в жару и так дышать нечем, а тут еще выжигающий глаза песок. Надя вернулась с кипятком. Быстро поколдовала около столика в углу приемной и, вытирая руки полотенцем, сказала: «Сейчас заварится, и я вам налью». Налить не успела. Открылась дверь кабинета, и высокие чины с хмурыми лицами вышли чуть ли не строем. Последним вышел Данилов. Он встал у открытой двери и кивком пригласил Костю войти. Данилов дождался, пока Регинский тоже удалится, и протянул Немировичу руку. «Я в вас не ошибся, Константин», — с улыбкой произнес Денис Платонович. «Ты знаешь, капитан, очень хочу тебя обмануть».
11: «В каком смысле?»
7: «Я что тебе обещал? Раскроешь убийство, буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу, так?»
11: «Так».
7: «А я не хочу тебя отпускать. Я хочу забрать тебя в управление». Данилов неожиданно открыл дверь и обратился к Надежде. «Девушка, а как бы нам с капитаном Немировичем чайку попить?»
9: «Я сейчас», — ответила Надя.
7: «Садись, Костя», — полковник хлопнул рукой по спинке стула. «Прибрежный не твой уровень. Завтра же вернем на службу Ильина. Он быстро все здесь наладит. Ну что, капитан Немирович, как тебе мое предложение?» Косте совсем не нравилось предложение Данилова. Да и сам полковник ему не очень нравился. Немировичу казалось, что Данилов видит в нем инструмент взаимодействия с генералом Савельевым, поэтому так присмыкается. «Нет, не хочет капитан Немирович служить в областном управлении. Он хочет вернуться в Москву, забрать Алену и забыть эту ссылку как плохой сон».
11: «Думаешь?» «Это правильно», — не дождавшись ответа, продолжил Данилов.
7: Вошла Надя, поставила стакан с чаем на стол. «Спасибо, девушка», — поблагодарил Данилов. Надя кивнула и вышла. «Рано вы меня приглашаете, Денис Платонович», — ответил Костя. «Результата пока еще нет».
11: «Не понял». Полковник отодвинул от себя стакан с чаем. «Ты сейчас о чем?»
7: «Я о раскрытии убийств».
11: «Подожди, подожди. Ты сам говорил Регинскому, что подозреваешь Глущенко. Привел аргументы. Все совпало. Через пару часов будет экспертиза. Я даже не сомневаюсь, что у нас будут доказательства вины Глущенко. Что за бучу ты снова поднимаешь?»
7: Костя вспомнил слова Ильина о намерениях Данилова. В чем-то был прав Николай Иванович. Полковнику нужен результат, цена, похоже, значения не имеет. «Я вовсе не отрицаю, возможно, Глущенко причастен к убийствам», — стал успокаивать полковника Костя. «Я сам его подозревал, особенно после того, как он явно начал уводить следствие в сторону. Все сходится на нем, кроме одного».
11: «Чего?»
7: «Мотив. Я не могу понять мотив. Мне надо с ним поговорить, ведь почему-то он это делал, убивал, потом напивался, потом являлся домой среди ночи. Проходило 2-3 дня, и он опять шел, опять убивал, напивался. Почему?»
11: «Следствие разберется, почему».
7: «Алексей Иванович? Он подгонит все под указания сверху».
11: «В этом ты прав», — Данилов положил в чай 2 ложки сахара и начал с шумом размешивать. «Знаешь что? Я решу с областным прокурором, чтобы забрали это дело в область. Дело громкое, требует квалифицированной работы».
7: «Можно и в область, но вы забыли, убийством Короленко занимается транспортная прокуратура. Баринова просто так дело не отдаст».
11: «Это точно», — согласился Данилов. «Это королева пинг-понга еще та штучка. Павка Корчагин в юбке. Ну тогда пусть она убийством дежурной и занимается. Люба следователь грамотный, вреда от Бариновой не будет. А ты, Костя, подумай над моим предложением. Не секрет же, что я скоро займу место начальника управления. Вместе в гору пойдем. Подумай».
7: «Я подумаю». Данилов встал и протянул руку капитану. Костя протянул руку в ответ, но тут же спросил: «А пока я думаю, помогите мне встретиться с Глущенко».
11: «Вот упрямый», — буркнул Данилов.
7: «Хорошо, сейчас решу вопрос с Регинским».
11: В комнате для допросов жутко воняло табачным дымом. Костя с трудом смирился с этим мерзким запахом. Лязгнул металлический замок, и конвойный доложил, что привел на допрос Глущенко. Немирович жестом показал, можно заводить. Валентина было не узнать. От нагловатого лукавого взгляда опера не осталось и следа. Теперь перед Немировичем предстал побитый мокрый щенок. В глазах Валентина Костя читал безнадежность и мольбу. Глущенко даже ростом казался ниже. Сгорбился и усох.
7: «Здравствуй, Валентин, садись».
11: Глущенко мелкими шажками подошел к стулу и сел. Он молчал.
7: Руки его были спрятаны под столом, будто Валентин стыдился того, что эти руки наделали.
12: «Курить хочу», — хрипло вымолвил Глущенко.
7: «Извини, не подумал», — ответил Костя. «Придется потерпеть. Тебе есть что мне рассказать?» Глущенко отрицательно помотал головой. «У тебя нашли вещи убитой Соловьевой», — объявил Немирович. Глущенко резко поднял голову и затрясся всем телом.
12: «Это не я», — прошептал Валентин. «Я ничего не делал. Немирович, поверь мне, я не убивал. Я даже не знал этих женщин».
7: «Откуда у тебя кольцо?»
12: «Какое?»
7: «Кольцо Аллы Соловьевой, золотое с тремя бриллиантами».
12: «Бриллианты! Черт!» — взвыл Глущенко. «Какие нахрен бриллианты? Я не знаю, как они попали ко мне домой. Понимаешь? Не знаю!»
7: «Хорошо, этот вопрос пока опустим. А что ты скажешь про газету? Про газету из твоего почтового ящика?»
12: «Не пойму, ты о какой газете?»
7: «О той, в которую ты завернул нож. Нож из квартиры Нечипаренко. Забыл?»
12: «Бред, Костя, это бред!»
7: «На газете был написан номер твоей квартиры. Я был на почте. Мне подтвердили, что эту газету носят в том районе только тебе. Другие квартиры с 26-м номером эту газету не выписывают. Как она оказалась под ванной у Нечипаренко?» Глущенко ничего не мог ответить. Он моргал и как-то странно шевелил губами. «Знаешь, почему я здесь?» — спросил Константин. «Я хочу услышать от тебя, зачем ты это делал. И кто был с тобой? Зачем, Валентин? Чем они тебе мешали?» Глущенко издал дикий рев и схватился руками за голову. Непонятно было, то ли он рыдает, то ли негодует. «Так ты мне ответишь?» — настаивал Костя.
12: «Нет!» — крикнул Глущенко. «Нет! Я никого не убивал! Ты понял?»
7: Валентин настолько громко кричал, что в допросную ворвался конвойный. «Уводите!» — распорядился Костя.
12: «Костя!» — не успокаивался Глущенко. «Я не тот! Я не убивал! Поверь! Прошу, поверь!»
7: «Как я могу тебе поверить, если ты ничем не можешь объяснить? Не придумал еще? Не готов был?»
12: «Сука!» — опять заорал Глущенко. «Я знал, что ты паскуда! Ничего, мы еще посмотрим!»
7: Немирович не стал дослушивать ор Глущенко. Он быстро вышел из этого смердящего помещения и устремился на улицу, на воздух. Поведение Глущенко озадачило Константина. Капитан не ждал такого. Он был уверен, что сможет разговорить Валентина, добиться от него внятного ответа, а вышло как-то коряво. Но Немирович решил не успокаиваться на этом. Он пришел в свой кабинет, достал схему, взял карандаш и... увидел, что слишком много белых пятен. Опять не срастается. Немирович сложил схему и только собрался позвонить Бариновой, как телефон сам затрещал. «Немирович, слушаю», — ответил Костя.
12: «Костя, зайди быстро ко мне», — это был голос Мантуленко.
7: В кабинете Сан Саныча на краешке стула сидела Антонина, жена Глущенко. Перед женщиной стоял стакан с водой. Она была неаккуратно причесана. Прядь каштановых волос небрежно заправлена за ухо. По лицу Антонины Константин определил, что ночь она не спала.
12: «Взгляни на это, Костя», — сказал Мантуленко и указал на что-то, лежащее на его столе.
7: Костя подошел и увидел золотую цепочку с кулоном круглой формы с бледно-голубым камнем внутри. Не было сомнений, что это кулон Соловьевой.
12: «Откуда это?» — спросил Немирович.
7: «Тоня принесла».
12: «Это я понял. Где, Антонина, вы его взяли?»
13: «У меня в сумочке лежал», — дрожащим голосом ответила Антонина.
12: «У вас был обыск. Вашу сумочку не обыскивали?» Говоря это, Костя приподнял от удивления брови и посмотрел на Мантуленко.
13: «Нет, ее дома не было», — пояснила женщина.
12: «А где она была?»
13: «Понимаете, я... Мне надо было собираться на работу, а Валя был пьяный. Он ругался, драться полез. Я схватила сумочку и ушла к соседке. Такое в последнее время часто бывало. На работу я с этой сумкой не хожу, оставила ее у соседки. А сегодня утром вспомнила, забрала, а там...»
12: «А там сюрприз», — продолжил мысль женщины Немирович.
13: «Да, я подумала, что надо цепочку с кулоном принести. Что мне делать?» Антонина вытерла платком побежавшую по лицу слезу. «Он в последние месяцы вел себя странно. Уходил из дома вечером, а иногда даже с работы не приходил. Все время возвращался пьяным, дрался. Несколько дней назад пришел в майке, рубашка в руках. Бросил мне, говорит, постирай. Кровь там была. Я спросила, что это? Он говорит, на задержании ранил преступника. Это его кровь. Я отстирала.
11: «А где эта рубашка сейчас?» — спросил Костя.
13: «Выбросила ее. Отстирать не получилось. Она светло-голубая, хотела на тряпке порвать, так Валя сказал выкинуть».
11: «А точно не вспомните, в какой день это было?» Немирович не зря задал этот вопрос. Он вспомнил показания любовника Короленко Якимова. Тот сказал, что видел водителя в майке. Вполне возможно, что это был Глущенко. Вот только где он взял «Волгу», кто доверил ему машину, это предстояло выяснить.
13: «Это вот совсем недавно. Я отгулы брала. Или нет? Или в выходные? Ой, запуталась. Примерно неделю назад. Все перемешалось в голове».
11: «Антонина, расскажите про его друзей. Вы знаете, с кем Валентин дружит?» Женщина посмотрела на Сан Саныча.
13: «Ну вот с Сашей они друзья», — как-то робко ответила Антонина.
8: «Тоня», — сказал Мантуленко, — «Константин и так знает, что мы дружим. Он тебя спрашивает про других друзей. С кем он общался вне службы?»
13: «Ой», — Тоня глубоко вздохнула, — «я ведь почти никого не знаю».
11: «Домой к вам его друзья приходили?» — помогал Антонине Костя. «Вспоминайте, с кем он на рыбалку ездил, с кем в шахматы играл, армейские друзья, друзья детства, наверняка вы знаете».
13: «Ну да, со школы еще дружили они. Сережа Сидорчук, Щепкин Вася, Толик Лапшин — это одноклассники его. Гусько Гриша, армейский друг».
8: «Ну, Валя дает», — сказал Мантуленко.
11: «Ты знаешь этих людей? Что тебя так удивило?» — спросил Костя.
8: «Конечно знаю. Сидорчук — директор автобаза, человек положительный. Лапшин тоже без вопросов, водитель Регинского. А вот Однорукий сколько раз говорил Вальке быть подальше от этого жулика».
11: «Поясни, кто такой Однорукий?»
8: «Так Щепкин Вася, по кличке Клешня. Триходки, вор-форточник, метр с кепкой. В любую дырку пролезет. Чего у них общего с Глущенко?»
11: «Вор-форточник, говоришь? А почему Однорукий? Как он без руки по форточкам промышляет?»
8: «Уже не промышляет. В колонии кисть отморозил. Ампутировали. Оттуда и кличку получил Клешня. До этого был просто Щепа.
11: А армейского друга знаешь?»
8: «Вот этого не знаю. Как его там зовут?» — спросил Мантуленко у Тони.
13: «Гриша. Гриша Гусько».
8: «Нет», — подумав, ответил Сан Саныч. «Такого не знаю. Где его найти?»
13: «Он бахчевник», — ответила Антонина. «У него поля где-то у Антоновки».
8: «О, спекулянт, значит», — сделал вывод Мантуленко. «Надо его тряхнуть, посмотреть, чем дышит. Ты его, Тоня, давно видела?»
13: «Так на прошлой неделе. Он привел Валю чуть живого домой».
8: «Опа, и домой заходил».
13: «Ну да, он Валю на постель уложил и ушел».
8: «Ну что, Константин Сергеевич, надо этого Гришу брать в оборот».
11: Очень скоро перед Немировичем сидел, словно обугленный от солнца, Гриша Гусько.
8: «А что я не так сделал?» — возмущался бахчевник. «Надо было Вальку бросить на улице, что ли?»
11: «Вы все правильно сделали», — ответил Немирович. «Вы только скажите, где его встретили».
8: «Он сам пришел. Я пригласил Глухого, простите, так в школе его называли, Глущенко на день рождения. В ресторане у вокзала снял столик. Валька первый пришел, он же как пьет. Каждый раз как последний, для него на столе один прибор, рюмка. Нажрался до обморока, прямо синий иней. Потом куда-то слинял. Толик Лапшин еще часок посидел и пошел Глухого искать. Нехорошо, говорит, друга вот так бросать. Вернулся уже ночью».
11: «Подождите», — прервал Гусько Костя. «Ресторан до 11 работает».
8: «Это он для вас, товарищ следователь, до 11, а для нас и до утра может не закрываться».
11: «А, по блату, значит?»
8: «Правильно, все на этом держится».
11: «Продолжайте, что дальше?»
8: «Не помню, где Вальку Лапшин нашел. Я уже того был, принял на грудь с полкило. Короче, Толян предложил Валентина домой отвезти. Не бросать же милиционера с таким наркозом. Загрузили на заднее сиденье и повезли. Толик в машине остался, а я повел другана домой. На постель бросил и уехал. Че не так-то?»
11: «Нет, все так. Во сколько вы Глущенко домой привезли?»
8: «Да хрен его знает. У Тоньки спросите или у Толяна. Может, они помнят. Ночь была, это точно».
11: Немирович позвонил Бычкову и отправил Гусько в прокуратуру. Правда, Алексей Иванович поворчал немного. Он не любил задерживаться на работе, но деваться было некуда. Константин опять достал свою схему, внес туда друзей Глущенко. Завтра же надо с каждым из них встретиться и первым делом с Лапшиным. Много чего надо у него выяснить. Потом, конечно, взяться за вора-форточника, это задача для Бауэра. Витя найдет Щепкина. Ну и Сидорчук. Константина настораживало совпадение. Жена Сидорчука — любовница Пурлова. Жена Пурлова — одна из жертв. Глущенко с Сидорчуком — друзья. Возможно, какая-то тайна скрывается здесь. Сидорчук на закуску. А теперь дошла очередь до звонка Бариновой. Костя набрал номер телефона следователя. «Здравствуйте, Константин Сергеевич», — официально ответила Любовь Ивановна. «Я уже в курсе». «Вы знаете про Глущенко?» «Конечно, капитан. Я ждала вашего звонка. Признаюсь, ждала гораздо раньше». Костя рассказал о событиях сегодняшнего дня и о планах на завтра, заодно попросил о встрече завтра вечером. «Да, я буду вас ждать». Немирович поехал встречать с работы Алену. В этот вечер он не мог предположить, что завтра все пойдет совершенно по другому сценарию.
14: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня к нам заглянул уникальный гость. Человек, об интервью с которым мы долго договаривались, долго согласовывали. Эта программа давно уже у нас была в планах, но вот, наконец, все свершилось. Итак, у нас сегодня в гостях певец, музыкант, поэт, композитор Мигель Мовсесян из Краснодара. Мигель, здравствуйте!
3: Доброе время суток всем слушателям радио «Рансис», всей планете Земля, всем, кто знает, говорит и думает на русском языке, и не только. Всех приветствую.
2: Мигель, вы впервые у нас в гостях, а потому по традиции расскажите немного о себе.
3: Родился я в простой рабочей семье, как это принято говорить, да? Рос, да и расту, в принципе, у любимых родителей я любимый сын, у любимых бабушек, дедушек я любимый внук, у любимых братьев, сестер, соответственно, любимый брат, любимый племянник. То есть, ну, я очень, скажем так, очень-очень облюбованный человек, которого очень любят, ценят и...
2: То есть вы росли в атмосфере любви, гармонии, и, наверное, ваши таланты были замечены довольно рано, да, близкими людьми?
3: Я на самом деле... начал петь очень рано. У меня отец очень любит музыку. Папа очень большой поклонник музыки. Сам по молодости лет увлекался музыкой. Ему было это очень интересно. И с самых малых лет, с самых своих, что называется, молодых ногтей, я засыпал и просыпался под музыку, под его голос, под пение. Ну и потом в дальнейшем, соответственно, когда начинал уже расти, отца очень часто просили на свадьбах спеть что-либо. Ну, мы армяне по национальности, значит, соответственно, это и шумные застолья, большие свадьбы, и веселье и так далее, и тому подобное. И отца очень часто просили спеть какую-то песню. Ну и отец всегда брал меня на руки и пел, держа меня на руках, стоя со мной. А потом уже, когда я подрос, я уже просто стоял с ним рядом. Ну, а потом в дальнейшем уже как-то сам взялся за микрофон, и вот до сих пор.
2: Мигель, я знаю, что уже в 14 лет ты начал петь в ресторане. Такой первый ресторанный опыт. Вот каким он был для тебя?
3: Я вам скажу, в моей жизни все всегда случалось спонтанно. Потому что на самом деле это был такой опыт, это ни с чем не заменимый опыт, потому что на самом деле ресторанная школа для любого певца, для любого исполнителя, например, такой певец, как всеми нами любимый, известный всем нам, да, без сомнения, это, на мой взгляд, корифей разнообразных жанров и стилей, Сусо Павлиашвили начинал свою школу точно так же с консерваторской сцены, как-то плавно перетекло все у него в ресторан, и потом в дальнейшем будущем он уже сейчас сам очень известный певец, очень известный композитор, великолепный музыкант, нами всеми любимый, уважаемый. Один из многочисленных людей, на кого я равнялся в свое время, и сейчас, благодаря которым я на плаву. Опыт мой ресторанный начинался с того, что у меня брат уже к тому времени пел в ресторане, двоюродный мой брат тоже певец, и он начинал работать в ресторане, и как-то... смеха ради сказал, а не хочешь со мной? Я согласился, соответственно, все вот так и началось. Сперва один вечер, потом еще один вечер, а потом как-то вот пошло друг за другом. Пошли зарабатываться первые копейки какие-то, потом начались совместные какие-то выезды. Ну а потом в 16 лет я уже начал самостоятельную карьеру и как-то вот двигаюсь после этого сам.
2: Первое выступление, да, в ресторане. Публика приняла вас сразу, легко приняла?
3: Очень. Я, честно сказать, был тронут. До этого, конечно же, приходилось петь и на свадьбах у родных, приходилось как-то, давали в руки микрофон, просили спеть. Ну, это было совершенно не то, это было в близком кругу, в близком окружении. Но когда ты в ресторане поешь, и когда человек, находясь в легком подпитии, так скажем, подходит к тебе, обнимает, целует, желает тебе здоровья, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вообще, ребята, работать с людьми – это всегда прекрасно.
2: Мигель, давайте тогда мы сделаем небольшую паузу и послушаем одну из ваших работ. Что это будет?
3: Это будет, на мой взгляд, моя визитная карточка, как и все, я надеюсь, наши радиослушатели. Почему надеюсь? Потому что не всегда это, конечно, совпадает с реальным положением вещей. Ну, самое главное в нашей жизни, на мой взгляд, это наши родители. Ну, естественно, кроме разве что Господа нашего Бога, самое главное в нашей жизни – это наши родители. И песня моя называется «Легко и просто посвящение родителей».
2: Эта песня ваша авторская?
3: Эту песню мне подарили.
2: Что ж, слушаем. Слушаем.

0: больше жизни тебя. Я люблю.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях певец, музыкант, поэт и композитор Мигель Мовчесян из солнечного Краснодара. И мы продолжаем. Мигель, ну вы сказали, что ваша сольная карьера началась в 16 лет. Вот первое серьезное выступление. Какие выступления из ранних больше всего запомнились? Вот в тот период.
2: Знаете, все это проходило настолько сумбурно, все это проходило настолько красиво, настолько глубоко, настолько насыщенно, что, в принципе, вычленить какое-то событие, выдернуть из контекста, в принципе, невозможно. Потому что я думаю, что все меня поймут. В принципе, любая работа, которая строится на каком-то общественном начале, да, будь то это какая-то общественная деятельность, и у депутатов в Госдуме так происходит. То есть человек говорит какую-то определенную речь, на следующий день его спрашивают, а вы говорили там-то такую речь? Он говорит, а я не помню, что я говорил-то. Ну, действительно, это так. Хотя, конечно же, бывает приятно вспоминать некоторые моменты. Ну, например, я вам скажу так, что одна из моих первых работ, это была очень большая для меня ответственность, это ведение свадебного торжества. Я был один совершенно.

0: сборной разных народов. Я занял, на мой взгляд, уверенное второе почетно-призовое место. Я лауреат премии и обладатель серебряной медали. Ну а потом в дальнейшем как-то вот по накатанной все и пошло.
1: Я знаю, что значимым событием для вас стал гастрольный тур по Израилю. Вот мы когда с вами познакомились, да, в нашу вот первую виртуальную встречу, вы мне про это много рассказывали, об этом, да, об этом гастрольном туре, о самом Израиле. Вот давайте сейчас расскажем об этом нашим слушателям.
0: Это было 2,5 года назад. На мой взгляд, это сравнимо только разве что, если позволите, с рождением родителей. Потому что действительно это ни с чем не сравнимое удовольствие. Израиль — это очень красиво, Израиль — это очень богато, Израиль — это очень добро, Израиль — это очень... Знаете, можно говорить часами, можно говорить, я не знаю, сутками о земле обетованной. Это великолепное место. Я желаю каждому, у которого есть хоть какая-то возможность, посетить землю Иисуса Христа, потому что это ни с чем не сравнимое место. Это настолько пропитанное всем, чем только можно. Вот представьте себе... из контекста вырваны какие-то хорошие качества, да, у одного человека, да, и у разных людей разные качества, и помещены вот в эту маленькую 6-миллионную, 7-миллионную страну. Представьте себе, у нас только вот один город с населением 7 миллионов человек, а у них страна с населением 7 миллионов человек, и в этой вот небольшой стране все живут дружно, мирно. Это страна, в которой ценят добро, страна, в которой ценят веселье, страна, в которой ценят созидание. У меня там был гастрольный тур недельный. Я пел в разных городах Израиля. Это Оракива, Хедера. Это просто великолепно. Это ни с чем не сравнимо. Это радость народа, с которой тебя люди встречают. Я зашел в ресторан, и люди просто встали. Это вот такое, признаюсь вам честно, у меня было впервые ощущение. Это очень большие проекты с разнообразными деятелями искусств Израиля, с великолепными моими друзьями. Я надеюсь, мы прокрутим в эфире песню, которую я записал заслуженной деятельницей искусств Израиля с Хавой Долев. Великолепная певица, дельная певица, дельный музыкант, обладатель дельной головы. Ну, что уж там говорить, с великолепными музыкантами, братьями Нагдимаевыми. Огромный привет и Герману, и Лазарю Нагдимаевым. Великолепные два брата, великолепные музыканты. Лазарь играет на клавишных инструментах, Герман на скрипке. Великолепные, просто неповторимые музыканты, наиталантливейшие. Большое им от меня огромный привет. Спасибо им за теплый прием. Мы помним, мы ценим, ничего не забыто. И даст Бог, еще увидимся.
1: А если говорить о площадках, на которых вы выступали в Израиле, какие это были сценические площадки, ну и вообще, какая аудитория?
0: В большинстве случаев это были, конечно же, ресторанные какие-то мероприятия. Я провел свадьбу, я провел бат-мицву. Бат-мицва – это 12-летие девочки. У евреев вообще очень интересная система в этом плане. Они 12-летие девочки отмечают как ее становление женщиной, девушкой, совершеннолетие. А у мальчиков это бывает 13-летие, у девочек 12-летие. Это очень красивое, это очень трогательное мероприятие, которое я провел. Я пел там на абсолютно разных языках, и я просто на самом деле, говоря сейчас, меня просто переполняют эмоции, потому что я переживаю сейчас все то, что это было просто великолепно. Это была большая свадьба, больше чем на 500 человек. Было очень интересно, было очень любопытно на самом деле выступать на такой площадке. Это был мой концерт сольный в ресторане под названием «Ноя», в банкетном зале «Ноя», хозяином и владельцем которой является Виталий Габрилян, мой соотечественник. Очень дельный человек, товарищ наш, тоже музыкант. Он играет на кларнете прекрасно просто. Это с большой-большой, конечно, поддержкой наших друзей. Опять-таки, братьев Нагдимаевых хочу все-таки опять упомянуть этих людей, потому что благодаря им я, конечно же, очутился в Израиле.
1: Ну и тогда мы послушаем, наверное, композицию, записанную в Израиле, да, с певицей из Израиля.
0: Композиция записана наполовину в Израиле, аранжировка сделана в Израиле, певица спела в Израиле, я спел здесь. Слова, написанные мной, музыка Лазарь Нагдимаев, аранжировка братья Нагдимаевы, песня под названием «Любви, молитва» исполняю я, ваш покорный слуга, и певица Хава Дулев.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня, напоминаю, у меня в гостях Мигель Мавсисян из солнечного Краснодара, музыкант, композитор, человек широкой души, человек, живущий музыкой. Мигель, я знаю, что вы не только певец талантливый, вы композитор. Когда впервые вот проявился ваш талант композитора? Первые песни в какой период жизни были написаны, и, может быть, с чем они были связаны? Что вас вот так вдохновило, да, на написание первых работ?
1: Вдохновляет всегда, конечно же, любовь. В любом случае вдохновляет, конечно же, любовь, подъем души, подъем какого-то тонуса, этого вот адреналина, выброса в мозг каких-то вот положительных чувств, конечно же, какого-то мероприятия, может, с которого ты возвращаешься в хорошем настроении. В общем, раз на раз не приходится. Вы знаете, вот очень часто меня называют композитором, я и сам себя стал, конечно же, в дальнейшем уже так называть, но я вам скажу, все-таки больше я себя, конечно же, позиционирую как певец и как поэт-песенник. Поэт-песенник, для тех, кто не знает, это тот, кто пишет именно стихи для песен, которые расставлены по тактам именно для песен, и в простом прочтении они звучат довольно бедно. А насчет композиторства, вы знаете, ну, был диалог с певицей, с нашей прекрасной подругой, с нашей названной сестрой, которую зовут Рокси, Роксана Гарьевна Акопова, наша хорошая знакомая, которую мы очень любим. Спасибо ей, конечно же, за дуэт. Спасибо аранжировщику Давиду Давыдову в Израиле. Огромный привет, опять-таки, передаю тем, кто поспособствовал становлению этой песни. Это песня «Счастье вам», которую написал я с нуля полностью, весь и музыку, и слова. И спел с прекрасной певицей, аранжировку нам собрал великолепный Давид Давыдов, дельный музыкант, кларнетист, аранжировщик, человек-оркестр, человек-праздник.
0: Возможно, слушатели радио «Рансис» не знакомы с творчеством певицы Рокси. Мигель, расскажи поподробнее о ней, да, как тебя с ней связала судьба, ну вот.
1: Я очень близко дружу с ее папой, это великолепный певец. Бакинец по происхождению, армянин бакинский, великолепный человек, доброй души, в общем, очень много чего теплого и доброго, можно сказать, об этом человеке. О таланте Роксаны я узнал гораздо позже, ну, в процессе общения, конечно же, с ее папой, и он рассказывал, разумеется, конечно же, о своем чаде, о своей дочери, о том, какая она у него талантливая, о том, какие у нее грамоты, какие места призовые она занимала, ну, и как-то вот заинтересовало меня. Вы знаете, вообще первое впечатление, от первого впечатления очень много чего зависит. Разумеется, когда человек, от человека слышишь добрые, теплые слова по отношению к другому человеку, на автомате возникает желание познакомиться. Особенно у меня, я очень в этом плане любознательный, мне очень интересно знакомство с новыми людьми. И с творчеством Рокси я познакомился именно так. Я с ней познакомился потом воочию, нас познакомили, вот так же посредством интернета, посредством скайпа. Мы с ней очень долго говорили о музыке и пришли к выводу, что нам надо спеть совместную песню, о становлении которой я вам только что рассказал. Разумеется, мы ее прокрутим с большого позволения наших друзей. Песня под названием «Счастье вам». Песня свадебная, кавказская, танцевальная, на русском языке. Думаю, будет приятно послушать. Аранжировка Давид Давыдов, Израиль. Слова, музыка, ваш покорный слуга. Пою я и поет Рокси.
0: Так что слушаем, друзья, и танцуем.

0: продолжаем беседовать с певцом, музыкантом Мигелем Овсесяном из Краснодара. Мигель, я знаю, что у вас были проекты со звездами нашей российской эстрады, и в том числе был проект интересный с Сусо Павлиашвили. Вот об этом проекте тоже нам расскажите.
1: Вы знаете, проекта не было. Проект мог бы начаться. У меня случились проблемы со здоровьем, к сожалению, как раз в тот момент, когда это все должно было быть, когда я должен был позвонить продюсеру Иосифу Раминовичу Павлиашвили, Сусо Павлиашвили, но звонка не состоялась, потому что не получилось. По бытовым каким-то проблемным моментам у нас не получилось с ним созвониться, не получилось контактировать. Просто закрутились, завертелись, и как-то вот по здоровью очень было много беготни, но и забросили мы пока что это дело. Но не забросили, скажем так, оно на полпути. Я еще надеюсь на звонок с великолепным нашим Сусо Павлиашвили. Я спел его песню, сделал кавер на его песню «Небо на ладони». В дальнейшем хочу сделать еще один кавер на его песню, всемирно известный гимн «Помолимся за родителей». Это, на мой взгляд, на самом деле шедевральные, великолепные песни, исполненные феерично. Только так он может. И вот это вот его манера исполнения. Грядут, конечно же, новые проекты. Предупреждая твой вопрос, я отвечу. Грядут новые проекты с талантливейшим певцом, грузинским певцом, великолепным певцом Шалвой Морелли, нашим дорогим другом, которому я передаю безмерно громадный пламенный привет в город Москву. Наш друг Шалва Морелли, грузинский еврей по происхождению, великолепный грузинский певец, великолепный грузинский композитор, человек, живущий для и в музыке, человек, преданный своей семье, двум народам одновременно, это сын двух народов, это сын грузинского народа, сын еврейского народа, это наш дорогой товарищ, благодаря которому во многом я начал узнавать грузинскую музыку изнутри, потому что человек буквально ввел меня в эту систему, в эту кухню, которая была для меня, по сути говоря, закрыта, и он начал меня знакомить со всем с этим в процессе нашего с ним общения. Дельный человек, с которым я сейчас планирую много интересных, красивых проектов. Планов очень много, реализовать что получится, то получится.
0: А если говорить о конкурсах, какие наиболее значимые, может быть, из последних в жизни были и запомнились вам? Вообще конкурсы для вас значимы? Или вы человек, который на них смотрит, ну, свысока и как-то вот...
1: Хочу довести до сведений наших слушателей, перебил тебя, прошу прощения, хочу довести до сведений наших слушателей, что вообще относиться к чему бы то ни было свысока, с высокомерием, с пренебрежением, это не есть хорошо в принципе. К любому мероприятию, которое делается, оно делается для и прежде всего ради и для нас. Ну а насчет конкурсов, разумеется, каждый конкурс для меня значимый, но, на мой взгляд, самая такая победа, которой я дорожу, это первое почетно-призовое место на конкурсе «Пою мое отечество». Это конкурс военно-патриотической песни. Это конкурс за исполнение песни в Трепту Парк. К сожалению, не знаю, кто автор этой песни. Великолепное произведение, записи, к сожалению, нету. Продемонстрировать ее я вам не смогу, но вообще тема мира для меня всегда имеет очень большое значение, как и тема родителей, о которых я могу говорить взахлеб. Тема мира — это, без сомнения, в наше неспокойное время. Друзья, цените каждую секунду, минуту того, пока нету войны, потому что, видит Бог, я не хочу, чтобы это было, но никто не знает, что может быть завтра. Цените каждую секунду, благодарите наших ветеранов за заслуженную для нас победу, за отвоеванную для нас победу, за то, что сейчас над нами поют птички, они летают самолеты военной авиации.
0: А конкурс «Пою мое отечество» проходит в Краснодаре, да? Конкурс в Краснодаре.
1: Всероссийский конкурс, организованный в Краснодаре. Очень красивое мероприятие, очень много кто присутствовал.
0: Мигель, вы работаете в стиле кавказский шансон.
1: Я работаю в абсолютно разных жанрах, пою на абсолютно разных языках. Сейчас я также увлекся этно-джазом. Это очень интересное направление, когда на определенно взятом языке делаются джазовые импровизации. В данном случае это армянский язык, грузинский язык, русский язык. Это очень интересно. Все компоновывается, это очень интересно, все миксуется, это очень вкусно, это очень приятно и красиво. Вообще, я думаю, знаете, что в итоге то, что нас всех помирит, то, что нас всех объединит, это будет музыка, это будет разная музыка, это будут разные песни, красивые, разумеется, смысловые, о любви, о жизни, я не знаю, о свадьбах, о торжествах, о Новом Годе, о Рождестве, о родителях, о бабушках, дедушках. У меня вот складывается впечатление, что в итоге творчество и созидание нас всех помирит. и нас всех объединит вокруг одного единого целого, вокруг хорошего и доброго, и вокруг того, что называют добром.
0: Что ж, будем на это надеяться. Мигель, а вот если говорить о стиле кавказский шансон, чем он характеризуется? Вот кавказский шансон, что это для вас?
1: Вы знаете, кавказский шансон – это очень интересное направление. Вообще, в принципе, на всем Востоке это очень распространенный музыкальный сегмент, основоположником которой является величайший Борис Давидян, величайший Бока, нами любимый, нами ценимый. Огромный привет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в Америке. Наш дорогой, любимый дядя Боря, мы вас любим, уважаем. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. Он живой, здоровый, и дай бог ему жить до 120 лет. Вы знаете, на самом деле это очень интересное направление. Это песни, положенные на восточный мотив. Это песни, которые поются на русском языке. В принципе, они доступны пониманию всем абсолютно. И всегда всем может приятно слушать восточную мелодику на русском языке. Но это очень интересно и по-своему любопытно, красиво. И имеет место на самом деле быть и очень в широких массах. Даже я знаю очень большое количество русских людей, украинцев, которым очень нравится именно вот это вот направление шансона, именно этот сегмент шансона. Это песни о любви. Что такое шансон? В переводе с французского это городская песня, музыка улиц, песня улиц. А о чем поют на улицах? На улицах поют о расставании, о любви, о свадьбе, о родителях, обо всем на свете. Вот представьте себе ситуацию, что мы собираемся за большим, огромным, кавказским или русским, или без разницы, столом, и звучат красивые песни, звучат абсолютно обо всем. Это вот на самом деле вот такое вот направление, это такой вот народный крик интернациональному сообществу всего Советского Союза, потому что действительно, Советский Союз, он был огромным, и постсоветское пространство остается таким же. Страны никуда не делись, они стоят на своих местах. И народ в них, по сути, живет один и тот же. И всем это интересно, всем это нравится, и все это очень красиво звучит.
0: Ну тогда давайте мы не будем только говорить, но и послушаем, да, песню в стиле кавказский шансон. Может, одну из тех, одну из самых любимых ваших песен, может быть.
1: Знаете, все те песни, которые вы послушали, были спеты в стиле кавказский шансон. В дальнейшем, в будущем, я надеюсь, что мы с вами, в этой передаче мы с вами прокрутим ту песню, которую я спел. Это песня «Что составляешь или небо на ладони», но это будет чуть позже. А сейчас мы послушаем, наверное, песню, как вы говорите, одну из самых моих любимых. Это песня, написанная нашим другом Арсеном Касиевым. Большой передаю ему огромный привет, Арсену Касиеву. Я предлагаю послушать песню под названием «Родные». На мой взгляд, эта песня скажет нам всем очень много.

0: где ж вы, родные?
1: Прозвучала теплая песня под названием «Родные», которую исполнил для нас наш сегодняшний гость Мигель Мовсисян из Краснодара. Но мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, нашу сегодняшнюю беседу. Мигель, а что помимо музыки вас увлекает? Чем вы живете?
2: Вы знаете, я не живу абсолютно ничем, кроме музыки. Это действительно правда. Я не живу ничем, кроме музыки, ничем, кроме общения, ничем, кроме дружбы. У меня большой, хороший, красивый армянский дом, который никогда не пустеет. В моем доме всегда шумно, в моем доме всегда весело. И во многом благодаря моим друзьям. Это не пафос, это не какие-то громкие слова. Это действительно так. Во многом благодаря моим друзьям. Еще в большей степени благодаря всем моим родителям, бабушкам, дедушкам, всем домочадцам, которые со мной живут. Это все реализуется в жизни. Мы все находимся в режиме взведенного состояния, потому что мы в любой момент готовы накрыть стол, принять большую дружную компанию. Ко мне едут со всех концов мира. Это и Америка, это и Северный Кавказ, это и закавказские страны, это республики, вернее, это и Украина, это и Беларусь, это и среднеазиатские республики. Это очень много разных регионов, откуда посещают мой дом и приезжают только для того, чтобы пожать мне руку, за что я всем говорю огромное спасибо. Всех жду, разумеется.
1: Мигель, я знаю, что вы поете на нескольких языках. Вот давайте мы языки перечислим. Ну и вообще, легко вам языки даются, я так понимаю?
2: Языки мне даются легко, поскольку я человек восточный, и мой язык изобилует всякими разными звуками, которые способствуют тому, чтобы, наверное, учить разные языки. Разумеется, я пою на родном, на любимом сердцу, близком, родном моем языке, на языке армянском. Это само собой разумеется. Это и армянский язык, это и русский язык, это иврит, это грузинский язык. Многие-многие другие языки. В принципе, их всех не перечислишь. Это очень много, большое количество языков, которыми я понемногу владею и на которых пою.
1: Ну что ж, ну я думаю, что мы еще вот одну сделаем музыкальную паузу и что-нибудь послушаем, да, из ваших творческих работ.
2: Послушаем песню «Сосо Павлиашвили, небо на ладони» в моем исполнении. Спасибо огромное Иосифу Рамиловичу Павлиашвили еще раз за эту композицию. Спасибо за то, что он настолько широкой души человек, что, в принципе, опубликованы минуса везде, и мне удалось достать минусовку и спеть песню «Небо на ладони» в том виде, в каком представляю ее я себе. Слушаем.

0: Ну что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», ну, вернее, близится к завершению, да, программа «Зрячее сердце». Гель, ну вот если говорить о перспективе, какой вы видите в свою жизнь через, скажем, лет 10-20, кем вы себя видите, да, это востребованным артистом, народным службом артиста России?
1: Претендовать на звание народного артиста я не имею абсолютно никакого права. Претендовать вообще на какое-либо звание никто из нас не имеет никакого права. Говорить о том, что я буду народным артистом, это будет бахвальством. Говорить, что заслуженным артистом, это еще большим бахвальством. Но музыку бросать я не собираюсь. Я собираюсь петь еще раз. Я собираюсь писать, собираюсь делать разные проекты с разными певцами, с разными исполнителями разных жанров, разных музыкальных направлений, разных ветвей. Собираюсь писать тексты. Кстати говоря, у меня была очень интересная работа с моим товарищем, с другом, с прекрасным певцом своего жанра, с прекрасным нашим другом, с прекрасным нашим братом, с Эрнестом Ерсисяном. Если говорить о сделанных мной уже шагах, да, это песня, написанная для него, которая называется «А ты лети». Красивые слова, красивая песня. Аудиоформата, к сожалению, у меня нету, но песня есть в просторах интернета, ее очень легко найти. Набираем «Эрнест Ерсисян, ты лети». Красивый очень клип. Те, кто видит, опишут для тех, кто не видит. Очень красивое действие, очень все снято красиво, очень все достойно снято. Разумеется, будут еще интересные какие-то новые, совершенно, может быть, порой даже неожиданные какие-то новые проекты, которым я тоже, разумеется, буду рад. И это на протяжении и 10, и 20, и 30 лет. Да сколько смогу, столько и буду людей радовать, скажу вам так.
0: В рамках программы «Зрячее сердце» мы часто говорим об интеграции, скажем так, да, людей с нарушением зрения, ну, в общество здоровое. Я знаю, что вот в вашем случае интеграция проходит само собой, да, просто легко, и вы стараетесь все-таки выступать на широкую аудиторию. То есть вы, как правило, не выступаете, ну, вот, на конкурсах системы ВОЗ, ну, и вообще на конкурсах, вот, которые проходят среди незрячих. То есть вы с первых шагов выходили на широкую аудиторию, скажем так.
1: Вы знаете, до 15 лет не знал, что такое вообще слепота, там, незрячесть, люди с ограниченными возможностями, широкими возможностями, с какими-то не такими возможностями. Я до 15 лет вообще рос абсолютно простым подростком, и не было у нас дома, в принципе, никогда не было у нас дома такого, чтобы меня как-то вот настраивали на то, что ты не такой, как все, что ты не такой другой. Всегда, наоборот, мне отец рассказывал, то, что это как, вот, как расовое различие, да, вот есть люди белые, есть люди черные, а есть люди такие, как ты, есть люди другие. И то это происходило тогда, когда я уже был достаточно взрослым парнем, 16-17 лет от роду, когда уже соображал. И, в принципе, я вам скажу так, у нас дома не было такого. Я не слышал такого, что ты там инвалид, ты не видишь. Вообще, я советую всем, я больше чем уверен, нас слушают также молодые родители, зрячие, у которых незрячий ребенок подрастает. Никогда не говорите своему ребенку о том, что он не видит. Это большая из ошибок, которые вы можете совершить в своей жизни. Не настраивайте детей на нехороший лад. Все видят, все все прекрасно чувствуют. Разумеется, я выхожу на сцену не только лишь для зрячих, но в большинстве, процентов на 90 в соотношении, это только зрячие люди. Разумеется, их намного больше. Всегда надо интегрироваться, как вы это называете. Хотя интегрируются беженцы в какую-то сферу. Да, в каком-то городе. Но мы с вами не беженцы. Мы такие же люди. Мы должны жить в тех же условиях, в каком живут все. Единственное, что нам должно доступно объясняться то, как мы живем, то, что мы делаем. Мы должны знать о каждых своих шагах, которые мы когда-либо предпринимали и будем предпринимать. Мы должны задумываться о том, как мы себя ведем в обществе. И мы не имеем права закрывать себя от общества, от где-то может осуждение, не спорю, где-то может быть и осуждение, бывает разное. Но мы должны быть готовы ко всему. И скрываться, закрываться, говорить о том, что вот интеграция. Интеграции никакой нет. Есть жизнь, в которой надо жить, в которую нужно, я не знаю, в которой нужно вживаться, а не интегрироваться.
0: Мигель, ну вот в разговорах до эфира, меня вот поразило то, что вы описываете, ну, людей, предметы, да, так, как будто вы все это прекрасно видите. То есть вам настолько хорошо описывают ваши родные и близкие, да, все короче, что вы это четко можете представить, хотя вы не видите с детства.
1: Я не вижу с рождения. А что касаемо же того, что я описываю вам и тебе, и вообще, ну, окружающим людям, это очень даже многие зрячие этому удивляются. Это и то, как мне описывают, это где-то и то, как я себе что-либо представляю. Ну, во многом, да, то есть во многом, наверное, вот это и есть та самая, как ты говоришь, интеграция, понимаешь? То есть это и есть то, о чем мы с вами только что вот говорили, то, что, в принципе, должно все нам доступно объясняться. Это должно. То есть вот мы сидим, на нас, допустим, красная кофта, да? Мы должны знать то, что на нас красная кофта, то, что нам не врут, а что это именно красный цвет. Чтобы в дальнейшем мы сказали: мама, дай мне вон ту красную кофту. Расскажу вам как пример то, как я учился в школе. Это был, по-моему, первый, если я не ошибаюсь, класс, по рассказам папы. Это был первый класс. И меня, значит, бабушка моя, любимая моя бабушка, которую я очень люблю, которая вырастила из меня того, кого вырастила. Бабушка, я тебя очень люблю. Большой тебе привет. С радио Рансис. Обязательно тебе покажу интервью, когда оно увидит.
0: Конечно, низким поклон нашим бабушкам, потому что это, конечно, люди, которые себя положили на нас. Поэтому спасибо и низкий поклон, конечно.
1: Моя бабушка, она прошла со мной и огонь, и воду. Это мой друг. Они обе у меня золотые, обе с очень большим сердцем. И оба дедушки мои, оба с золотыми руками, с золотыми сердцами, с золотыми светлыми головами. Это действительно так. И бабушка моя, когда привела меня в школу, в первый класс, сидят люди, дети с ограниченными, как вы говорите, возможностями. И, ну, не знают, как себя вести, тот или иной момент, как себя поставить, как себя повести. И среди них были, конечно, и слабовидящие ребята. И я говорю: ребята, давайте рисовать. Ну, я, для меня это просто, для меня это обычно. Я же каждый день это говорил дома, и как-то люди к этому относились нормально. Я говорил: ребята, давайте порисуем. Мне говорили: а как ты будешь рисовать, а как ты соберешься? Преподаватель стоит и говорит: а как вот ты будешь, вот как ты вот собираешься рисовать? Я ставлю перед собой карандашницу, вынимаю карандаш, протягиваю ей, я говорю: возьмите красный карандаш. Вы знаете, вот что называется психологическая манипуляция, да? То есть она протягивает руку и берет этот красный карандаш. Она говорит: а как ты понял, что это красный? Ты видишь? Я говорю: нет, я не вижу. А как ты узнал? Это именно красный карандаш. Я вытаскиваю, говорю: вот возьмите, пожалуйста, там черный карандаш или возьмите там зеленый карандаш. И вы понимаете, и мы рисовали. И мы рисовали, разумеется, рисовала она, как бы взяв меня за руку, но мы рисовали. И это было действительно. Я с 10 лет вожу машину. Вы будете, наверное, в шоке, но я с 10 лет вожу машину. У меня папа очень большой любитель машин. Я очень люблю тоже этих железных таких наших друзей, которых я на самом деле, я считаю их одушевленными предметами, потому что на самом деле это так. Я вырос под машиной. Я помогал папе. Я с 2 лет помогал папе разбирать, собирать машины. И сейчас я считаю себя вполне нормальным обычным парнем, который может сесть, водить машины, гулять, ходить и, я не знаю, жизнь личную какую-то вести. Это все должно быть. На мой взгляд, любой парень должен расти вот... Я не знаю, ну для меня мой папа идеальный, для кого-то его папа идеальный. На самом деле это так. Папа меня вырастил именно вот именно таким.
0: То есть вы ведете машину, папа сидит, ну, понятное дело, контролирует, да? Сидит около вас и...
1: Разумеется, это мои глаза. Это мои неусыпные, неустанные глаза, которые всегда при мне. То есть, как вы видите, я вполне себе зрячий человек. Почему нет? Как у Киры Булычева, да, было написано. Вообще, когда остаешься один, начинаешь изобретать велосипед, правильно? А велосипедов вообще изобретать не надо. Велосипед уже давно до нас изобрели. Ребята, надо просто жить. Еще раз повторяю. Никаких систем нету. Есть просто нормальное приятие того, что у вас такое чадо. Воспитывать в ребенке страх к чему бы то ни было. Воспитывать вообще в человеке страх – это последнее дело. Вот у вас программа, например, называется «Зрячие сердца». Это именно и имеется в виду. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, которого зовут Артур Аракелян. Он тоже певец, мой близкий товарищ. Это мой друг на протяжении уже очень долгих лет. Вот если говорят, что в интернете дружбы не бывает, это неправда. Мы познакомились очень интересно, да, своеобразно. И до сих пор вот мы дружим душа, что называется, в душу. И он очень со мной часто разговаривает на разные темы. И я вам скажу, у меня все мои друзья, они старшими. Потому что всегда интересно общаться с людьми, которые старше. От человека, который старше, есть чему поучиться. Как правило, это факт. Хотя я не согласен с утверждением, что мудрость приходит с годами. Даже плохому от старших поучиться иной раз полезно. Будешь знать, чего не делать. Да, умнее будешь, что называется.
0: Ну да, где-то вы правы.
1: Поэтому, соответственно, общение с Артуром дало мне очень много, потому что очень любознательный парень, очень дельный человек. Артур, большой привет в город Воронеж. На сегодняшний день, вот благодаря общению с этим человеком, я понял одно. Он мне то же самое всегда говорил, то, что вот, Мигель, вот удивительно, да, то, что ты вот все это себе представляешь. И в то же время он сам, не замечая, он описывает не окружающую среду, то есть, да, то есть то, что происходит вокруг него и так далее. Например, у нас с ним в диалоге никогда не присутствует такого. А ты слышал там ту или иную передачу? Он говорит, а ты видел ту или иную передачу, да? Или он говорит, а ты видел ту или иную фотографию? Ребята, всегда надо ситуацию принимать нормально. Мы такие же простые люди, как и абсолютно все, и мы должны жить и расти в абсолютно нормальном обществе. Был такой хороший фильм, назывался «Жить и любить». Да? Вот надо нам жить и любить.
0: Ну что ж, мы потихонечку подводим итог нашей сегодняшней программы. Мигель, ну если говорить вот глобально, о чем вы мечтаете?
1: Прежде всего, я мечтаю о неизбыточном. Это и помогает мне жить. Вы знаете, всегда мечтаете о неизбыточном.
0: Конкретно, если говорить, что для вас такое неизбыточное?
1: Это неизбыточная мечта, это мир во всем мире. Вы знаете, как мне сказал мой мудрый друг, это наш товарищ Шалом Мурелли, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, Мигель, три вещи делает человек всю жизнь. Кушает, пьет, спит и занимается самообманом. Понимаете, о чем я говорю? Думайте о хорошем и мечтайте о неизбыточном. Мечтайте о чем-то настолько хорошем, чего просто в мире не может быть. Потому что пока живут на земле люди, будут и войны, будут и радости, будет и поражение. Вот видите, сейчас показывают очень часто по телевизионным новостям многострадальную Сирию, наших с вами ближайших соседей, да? И знаете, вот о чем нам надо думать? Нам надо думать, чтобы был мир на этих землях, чтобы меньше гибли люди. Надо мечтать вот об этом, чтобы меньше было искалеченных судеб, чтобы слушатели нашего радио постепенно становились не только люди, там, лишенные зрения или лишенные чего-то еще, а чтобы зрителями нашего радио становились полные оптимизма, без разницы, какие люди. Пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность директору радио «Рансис» Алексею Черемушу, моему прекрасному другу. Леша, спасибо тебе огромное, Алексей Алексеевич, за то, что ты есть у нас. Мы тебя безумно любим, твоей семье, твоим родным и близким. Огромное спасибо также всем тем, кто принимает участие в этом всем действии. И тебе тоже огромное спасибо, Света, за то, что ты согласилась делать со мной это прекрасное интервью. Позволила мне выговориться. Спасибо вам за предоставленную площадку. Всем ребятам, поименно всех не перечислю, их очень много, и это действительно прекрасно. Спасибо вам огромное.
0: Ну что ж, я благодарю вас, Мигель, за это интервью, за эту встречу. Надеюсь, что она будет не последней. Желаю вам дальнейших успехов творческих и личных. И всего вам самого доброго.
1: Спасибо огромное.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби тень

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла композиция «Dear Maker» в исполнении Led Zeppelin. Думаю, что вы, дорогие друзья, не ожидали услышать в исполнении супер-рок-группы музыку в стиле регги. Любили ребята экспериментировать и не боялись ничего нового. Композиция взята мною с пятой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin под названием «Houses of the Holy», вышедшей в 1973 году. Но вернемся в далекий 1970 год. Год начался с британских гастролей Led Zeppelin. Они выступили в том числе в лондонском Royal Albert Hall, а затем двинули на континент. На первом же концерте в Копенгагене случился курьез. Дальняя родственница создателя первого дирижабля Ева фон Цепелин пригрозила отнять у группы право на название, подав иск в суд. Питер Грант нашел оригинальный выход из этой щекотливой ситуации. На всех концертах в Дании группа выступала под названием «The Nobs», спрятавшись под фамилией своего европейского промоутера Клода Нобба. Летом 1970 года музыканты Led Zeppelin решили отдохнуть от гастролей, которые продолжались практически 2,5 года. Роберт Плант предложил уединиться в коттедже в горах Уэльса и там поработать над новыми песнями. В коттедже не было электричества, а удобства были во дворе. Материал к третьему альбому Led Zeppelin записывался в мобильной студии, арендованной у Rolling Stones. Цитата. «Умиротворенность местности, собственно, и задала тональность всему альбому. Естественно, мы не стали бы здесь грохотать своими 100-ваттными маршалами. Я интересовался и прежде классической гитарой, так что в коттедже, где не было электричества, пришло время акустики. Нам и мысли в голову не пришло от нее отказаться. Ведь это совпало с изменениями в стиле группы. Меньше всего мы могли ожидать, что за это нас разгромят в прессе». Конец цитаты. С третьего альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Tangerine».

Из тишины и умиротворенности Уэльса Led Zeppelin вырвались на гастроли по Европе, Японии и Северной Америке. Вышедший осенью 1970 года альбом Led Zeppelin 3 занял первые места в хит-парадах США и Великобритании. Британский еженедельник Melody Maker объявил Led Zeppelin победителями в категории «Лучшая группа мира». В течение шести лет до этого лучшими в этой категории были легендарные The Beatles. Роберт Плант был объявлен лучшим в категории «Вокалист года». Секретарь Государственного совета Энтони Грант поблагодарил Led Zeppelin за, цитата, «существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны», конец цитаты, и преподнес музыкантам золотые диски. По мере роста популярности Led Zeppelin вокруг них продолжала сгущаться атмосфера слухов и домыслов. Правда, это только слухи, и большая их часть наверняка выдумка журналистов, которые были не в ладах с Led Zeppelin. Поэтому я не буду углубляться в эти дебри. С альбома Led Zeppelin 3 послушаем композицию «Celebration Day».

Джимми Пейдж так говорил о Лед Зеппелин. Цитата. «Мы всего лишь умеренные в своих аппетитах варвары». Конец цитаты. Международное помешательство Лед Зеппелинами ширилось день ото дня. Группа давала концерты только на открытых площадках. Концерты, как я уже говорил, длились по 3-4 часа. И эти концерты становились небезопасными. Цитата. 5 июля 1971 года группа выступила перед буйной толпой из примерно 15 тысяч человек на стадионе Велодромо Вигорелли в Милане. Промоутеры умоляли группу попросить публику прекратить разжигать огонь, что неоднократно делал фронтмен Роберт Плант. Но все безрезультатно. Ситуация обострилась, и сотни полицейских применили слезоточивый газ, водометы, дубинки, чтобы усмирить толпу. Многие получили ранения. Дезориентированные ослепляющим дымом, запаниковавшие зрители бросились на сцену, в результате чего группа бросила свое снаряжение посреди концерта и сбежала. Впоследствии Пейдж вспоминал. Цитата. «Это было абсолютно ужасно». Конец цитаты. И это было лишь первое из многих опасных выступлений Цеппелинов. В исполнении группы Led Zeppelin слушаем композицию «Out on the Tiles» с альбома Led Zeppelin 3.

осени 1971 года имидж группы значительно изменился. На концертах музыканты выступали в роскошных кафтанах с украшениями. Группа сменила гастрольные автобусы и фургоны на собственный самолет «The Starship». Организаторы гастролей Led Zeppelin стали снимать для музыкантов уже не номера в отелях, а целые секции. Цитата. «Гастроли Led Zeppelin производили странное впечатление. С одной стороны, многотысячные толпы, сияющие лимузины, лучшие отели. С другой, атмосфера подозрительности, недомолвок, вечное ощущение какой-то отверженности. Стоило Led Zeppelin выйти в турне, как тут же наперерез им пускали Rolling Stones. Первые имели над вторыми явное преимущество и в любой момент были способны его доказать. Но из газетных репортажей догадаться об этом было не так-то просто». Конец цитаты. Альбом Led Zeppelin 4 был выпущен в ноябре 1971 года. Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records за оформление конверта. Вместо названия группы и названия альбома на конверте были изображены 4 рунических символа, смысл которых остается загадкой до сих пор. Продюсером альбома, как и всех предыдущих, был Джимми Пейдж, что и было отражено на конверте. Цитата. «Со стороны Led Zeppelin это был вызывающий жест в адрес средств массовой информации, которые к этому времени сформировали крайне негативное отношение к группе и считали ее репутацию раздутой искусственно». Конец цитаты. Самая популярная композиция Led Zeppelin «Лестница в небо» «Stairway to Heaven» ошеломила всех, кто умел слушать. В этой композиции ярко проявились увлеченность Led Zeppelin фолк-музыкой и мистицизмом, а также их тяга к хард-року. Вот что говорил Джон Пол Джонс об истории создания композиции «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Цитата. «Мы все собрались в сельском хэмпширском особняке под названием Хедли Грейндж. Плант и Пейдж только что спустились с валлийских холмов, принесли с собой эту последовательность аккордов. Гитарное вступление и, кажется, один куплет. Ну, может, чуть больше. Я впервые услышал песню под оглушающий аккомпанемент каминного пламени. Впечатление она на меня произвела. Ну, вот как раз такое, какое и можно себе представить». Я взял блокфлейту и исполнил эту мелодию. Так появилось вступление. Потом перешел за фортепиано. Мы сделали вторую часть. Так мы постепенно записали одну секцию за другой. А потом наложили гитарную армию, как называл ее Пейдж. Конец цитаты.

0: to heaven.
1: Только что прозвучала легендарная композиция Led Zeppelin «Stairway to Heaven» – «Лестница в небо». Этот 8-минутный шедевр не вписывался в рамки синглов, а также трек-листов музыкальных радиостанций. Любой начинающий гитарист, и я в этом смысле не исключение, мечтает сыграть акустическую часть композиции. Цитата. «Джон Пол Джонс думал, что на замечательную мелодию, которую они с Пейджем так славно аранжировали, Плант напишет, ну, пару незатейливых строчек. Пара строчек превратилась в захватывающую балладу. Эрудиты открыли в песне двойное дно – обращение Планта к религии древних германцев, к воспеванию священных рощ. Американцы, изнывающие от чувства собственного благополучия, прокрутили альбом медленнее, чем полагается, и услышали на лестнице сатанинский посыл». Конец цитаты. Четвертый альбом Led Zeppelin, выпущенный, как я уже говорил, фирмой Atlantic Records в ноябре 1971 года, поднялся на вершины хит-парадов США и Великобритании. Эта пластинка вошла в историю как самый продаваемый хард-рок альбом, который занимает четвертое место в общем списке альбомов-бестселлеров. С этой пластинки слушаем композицию «Misty Mountain Hop».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию коротенькую миниатюру Михаила Жванецкого, которая называется «Консерватория».
1: Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
3: Спецхран из аудиоархива «Радио Рансис».
4: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. Программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Окно в мир», и сегодня для вас ее ведут Мария Кочетыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Сегодня мы отправляемся в северные страны, отправляемся мы в Швецию. Нашим гидом будет Наталья Хедлунд из Швеции. Наши слушатели ее очень хорошо знают.
1: И сегодня она расскажет нам об этой замечательной стране. Отправляемся мы в этот раз, на самом деле, не так уж далеко. Швеция все-таки не является для нас совсем уж экзотической страной, как то Эквадор или Шри-Ланка. Тем не менее, Маш, давай вначале с тобой поговорим о том, какие все-таки ассоциации связаны со Швецией. Вот тебе что в голову приходит?
0: Первые ассоциации, которые пришли в голову мне, когда я узнала о том, что мы будем писать передачу о Швеции, и вообще все, что приходит у меня в голову, связанное со Швецией, это книги шведской писательницы Астрид Линдгрен и шведский социализм. Ну и совсем недавних таких ассоциаций это то, что Швеция много раз выигрывала Евровидение.
1: Ну, да, а если говорить о моих ассоциациях, то действительно это шведская модель социализма, и сегодня, я надеюсь, мы узнаем, миф это или реальность, и ушла ли она в прошлое или нет. А также это, как ни странно, все-таки, наверное, феминизм, потому что скандинавские страны являются лидерами по борьбе женщин за их равноправие. Я уж не знаю, какое сейчас современное состояние этого движения, но тем не менее. Также это знаменитая реклама Electrolux. Швеция сделана с умом. Ну и еще радио Швеция, на волны которого я начал настраиваться еще, наверное, в возрасте 6-7 лет, в году так 86-87. Нобелевские премии, конечно же, не забываем, которые являются, наверное, символом страны во многом сейчас. Ну и хоккей, противостояние России и Швеции всегда очень принципиальное. Ну, Наталья, давайте тогда поговорим о вас. Как давно вы живете в Швеции и какие ассоциации связанные с этой страной у вас были до того?
2: Ну, во-первых, всем здравствуйте. Мне очень приятно снова быть в эфире Радио Рантис. А что касается ассоциаций, живу я в Швеции уже почти 8 лет. А до того, как я переехала в Швецию, во-первых, те ассоциации, которые вы уже перечислили, конечно же, это Астрид Линдгрен, конечно же, это Электролюкс. Ну, а кроме перечисленного, группа Абба, которую очень почему-то любили в Советском Союзе и очень как-то к ней так особенно относились. Это шведская стенка, это шведская семья, опять же, пресловутая, непонятно откуда взявшаяся, но тем не менее выражение, которое было у всех на слуху. Ну что еще, шведский стол. Такая яркая ассоциация. А по поводу того, что Швеция часто побеждала на Евровидении, да, мне тоже так казалось, и это тоже была такая ассоциация, но на самом деле я тут посмотрела, оказывается, Швеция побеждала на Евровидении всего-то навсего 6 раз. Немало, конечно, но и не то чтобы уж слишком много.
1: Ну, больше всех побеждала Ирландия, да, причем 3 раза подряд.
2: Да, поэтому, ну, тоже такой полумиф, наверное, что Швеция вот прям тут рекордсмен по победам на Евровидении. Хотя у меня почему-то была именно такая ассоциация.
1: Ну, Ирландия давно не выигрывала с 90-х годов, а Швеция все-таки сравнительно недавно. Можно вспомнить в 2012 году певицу Ларин, которая обошла наших бурановских бабушек, и в 2015 году, по-моему, Манс Зиммерлёв, который обошел нашу Полину Гагарину.
2: Да, наверное, поэтому нам и кажется, что Швеция так часто побеждала на Евровидении, потому что делала она это вот буквально недавно и как-то так.
1: Вы приехали в Швецию в 2009 году, получается. Что-то вас удивило, шокировало, может быть, к чему-то пришлось привыкать? Вот как вообще человеку из постсоветского пространства оказаться в новой стране?
2: Какого-то такого шока культурного не было, потому что я все-таки в Швеции бывала до того, как в нее переехала. Я бывала в Швеции, я бывала до этого в Европе. То есть это была не первая моя поездка за границу, но, конечно, различия были, конечно, это другая культура, это другой менталитет. Каким-то вещам приходилось заново учиться, к каким-то вещам приходилось привыкать. Первое время, наверное, было сложно привыкнуть к шведскому вот этому вот очень такому спокойному, размеренному образу жизни. Шведы, как и вообще любой скандинавский народ, неторопливые, да, люди, которые любят подумать, поразмышлять, прежде чем что-то сделать. А мне, выросшей в большом городе, привыкшей к активному образу жизни, первые недели две мне это нравилось, ой, как хорошо, и как тихо, можно отдохнуть, а потом в какой-то момент мне, честно говоря, стало скучно. Мне хотелось какой-то бурной деятельности, а вокруг ничего не происходило. Каких-то проблем в общении у меня не было, потому что все шведы великолепно говорят на английском. Ну, может быть, пожилые люди хуже говорят или не говорят вообще, но большинство населения все-таки хорошо знает английский язык, а поскольку английским я владела до переезда в Швецию, то мне не мешало то, что я не знала языка. К тому же шведский язык я выучила достаточно быстро, уже где-то месяца через три я могла общаться на какие-то такие бытовые темы, поддерживать какой-то элементарный разговор. Ну а когда я чего-то не понимала или где-то нужно было поговорить о чем-то более серьезном, я тут же могла перейти на английский, и собеседники, как правило, без проблем подхватывали и тут же продолжали разговор по-английски.
1: А насколько труден шведский язык для изучения, и что он собой вообще представляет? Что-то среднее между немецким и английским?
2: Я не сказала бы, что шведский язык труден для изучения. Конечно, все зависит от того, насколько человек, в принципе, склонен к изучению языков. Но шведский не является трудным. У него достаточно понятная грамматика, у него довольно много сходств, да, с немецким языком. Мне было немножко сложно учить шведский в том плане, что, скорее, не сложно, а я путалась именно за счет того, что много сходств с немецким, а я все-таки учила когда-то

0: это нужно. И финский выучить очень сложно, а шведский нет.
1: На протяжении многих лет Наталья Хедлунд постигает тайны маленького королевства на севере Европы, успевая при этом и на людей посмотреть, и себя показать. Она не только свободно общается по-шведски, но и великолепно поет на языке потомков древних викингов. В исполнении Натальи Хедлунд звучит одна из композиций Стига Хедлунда «Евангелие сердца».

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд.
1: Ну, как я уже сказала, они очень спокойные, рассудительные, они независимые, они

0: чувством собственного достоинства, причем это относится к любому классу населения, неважно, беден человек или богат. Даже те, кто находится в трудном финансовом положении или в каком-то трудном социальном положении, все равно относятся к жизни достаточно философски, с чувством собственного достоинства. Русскому человеку, русские люди более эмоциональны. Нам бы вот эмоции выплеснуть, пострадать, где надо и где не надо, пожаловаться на свою, я не знаю, горькую судьбу несчастную. Нет, шведы этого делать не будут. Они никогда не станут жаловаться на то, что все у них плохо, и не будут прыгать до потолка от счастья, когда у них все хорошо. Они достаточно сдержанные все-таки в проявлении эмоций. Серьезные достаточно люди. Хотя, конечно, бывают и исключения, но в целом такие флегматичные, я бы сказала.
1: А насколько велико в Швеции социальное расслоение между бедными и богатыми?
2: Да, в нашем понимании бедные есть, когда пенсии 8 тысяч, не знаешь, чем заплатить за квартиру, а на остальное надо как-то питаться, надо еще купить одежду и так далее.
0: Таких ситуаций в принципе здесь нет. Если тебе нечем заплатить за квартиру, и ты не знаешь, на что купить еду и вообще как жить, то ты можешь обратиться в местный муниципалитет, и, как правило, выделяется социальная помощь таким людям, которая покрывает расходы на жилье и минимальный прожиточный минимум на еду. То есть без крыши над головой и без куска хлеба тебя здесь не оставят. Другое дело, что, конечно, так постоянно жить не получится. Все-таки социальная помощь выделяется, но ее нужно получать каждый месяц. Каждый месяц нужно подавать заявление на эту помощь. И для того, чтобы ее получить, нужно соблюдать определенные условия. Человек должен находиться в активном поиске работы. Сидеть на шее у государства всю жизнь не получится. Исключением, наверное, могут быть люди, которые по состоянию здоровья не могут работать. Тогда да, тогда они получают пенсию по нетрудоспособности. Но это не та пенсия, к которой привыкли мы, это не пенсия по инвалидности. Пенсии по инвалидности в Швеции такого понятия нет. Есть доплата по инвалидности, которая выдается для того, чтобы покрывать дополнительные расходы. Ну, например, человеку незрячему нужно оплачивать, скажем, услуги сопровождающего, или, может быть, чаще пользоваться такси, чем общественным транспортом. Или, например, вот как в моем случае, у меня собака-поводырь, на нее тоже нужны дополнительные расходы, и на них выделяется специальное пособие, но на него нельзя прожить, на него нельзя питаться. Это минимальная сумма, чисто просто вот такая компенсация. Чтобы уравнять инвалидов в правах и не более. Если человек инвалид, он все равно должен работать, искать работу, ну или опять же получать вот эту социальную помощь, но причем работу искать тоже нужно активно. Недостаточно просто состоять на учете в службе занятости. Если ты состоишь на учете в службе занятости, ты каждый месяц должен подавать отчет о том, как именно и где ты именно искал работу, что ты сделал в этом месяце для того, чтобы трудоустроиться. Эту практику ввели недавно, может быть, 5 лет назад, но сейчас даже с поиском работы все строго.
1: Это стимулирует людей к тому, чтобы активно искать работу.
0: Это стимул, да, здесь не относятся, нет разделения на инвалидов, неинвалидов, бедных и богатых. Да, есть бедные люди, есть богатые люди. Какого-то такого снисходительного отношения или какого-то такого покровительственного отношения. Вот, посмотрите, какой я хороший, вот у меня много денег, сейчас я тут как займусь благотворительностью, да как расскажу об этом по всем телеканалам. Те, кто занимается благотворительностью, ну, конечно, об этом пишут и говорят, но из этого не делают какую-то рекламу. Из этого не делают какое-то историческое событие. Люди занимаются благотворительностью просто потому, что им так хочется, просто потому, что они это считают естественным. И это делается не для собственной славы, не для там какого-то престижа. Ну, может быть, конечно, отчасти, но здесь этим никого не удивишь.
2: Ну, а вот в целом, насколько комфортно жить человеку с инвалидностью по зрению в Швеции?
0: Вы знаете, мне достаточно комфортно было жить, ну и сейчас, просто сейчас я уже привыкла, и да, какие-то вещи уже так не удивляют и воспринимаются вполне естественно. А вот шведам все равно некомфортно, шведы жалуются. Среди шведских инвалидов очень много недовольных, и мне первое время было смешно, честно говоря, на них смотреть, когда все, скажем, общественные заведения оборудованы пандусами для колясочников, все лифты в общественных заведениях заведениях оборудованы либо кнопками с брайлем, либо рельефными, тактильными. Ну, то есть все сделано для того, чтобы люди могли сами пользоваться транспортом, сами могли куда-то ходить, а они при этом все равно жалуются, что им плохо живется. Наверное, сколько человеку не давай, ему все равно будет мало. Мне, конечно же, комфортно, потому что обеспечение теми же средствами реабилитации, оно очень сильно отличается от того, к чему привыкли мы. Очень много доступной литературы и аудиокниг, и книг по Брайлю, чего, опять же, не было у меня в свое время, да и сейчас с этим не так, как здесь. Все делается для того, чтобы инвалиды чувствовали себя обычными членами общества, и если ты идешь по улице с тростью или передвигаешься на коляске, никто не будет на тебя смотреть, как на какое-то чудо. К тебе будут относиться совершенно так же, как к любому другому, и иногда ты просто забываешь о том, что ты чем-то отличаешься.
1: По поводу технических средств реабилитации, есть ли такие технические средства, которых нельзя выписать в России? Еще такой вопрос. А популярен ли вообще Брайль в Швеции?
0: Да, в Швеции Брайль популярен. В последнее время, может быть, чуть меньше, чем это было раньше, но был период, когда Брайль был менее популярен, когда в школах даже не хотели его преподавать, но сейчас популярность Брайля опять возвращается. Во-первых, потому что его много, и он действительно есть. И в каких-то учреждениях на нем достаточно много распространяется информации. По Брайлю подписаны те же лекарства. Изучение Брайля начинается еще в детском саду, есть специальные игры, в том числе есть и компьютерные игры детские для изучения Брайля. Самое известное, наверное, это Hunting Dots, охота на точки или охота за точками. Сначала на дисплее отображается какая-то комбинация точек, а потом она рассыпается, да, она как бы убегает, сдвигается, и на ее месте появляются другие, и ее нужно собрать, ее нужно найти. То есть сначала одна комбинация точек, которую нужно запомнить, а потом к ней добавляется другие, и вот уже из этой вот толпы нужно потом найти ту самую, на нее нажать, там ее поймать.
2: То есть появляется много комбинаций, где вот на этот символ, на это место надо нажать.
0: Надо нажать, да. Сначала он не знает, что это буква, сначала просто учится различать точки. Вот это одна точка, тут две, вот это в правом верхнем углу, а вот тут две внизу слева. А когда он уже начинает это все различать, тогда уже начинаются буквы. Опять же, если у ребенка есть хотя бы маленький какой-то минимальный остаток зрения, очень много книг, всяких букварей, всяких альбомов с яркими цветными рисунками, которые одновременно и рельефные, и разукрашены, раскрашены. Изучение Брайля интересное очень. К 200-летию рождения Луи Брайля очень много было сделано всяких сувениров, всяких вещей для именно привлечения внимания к Брайлю, к популяризации Брайля. Ну, например, в обычных магазинах продавались мыльницы со шрифтом Брайля. Известный шведский дизайнер разработал настенные обои, и частью дизайна которого был брайлевский алфавит. Были почтовые марки с Брайлем, то есть даже для тех, кто Брайль никогда не изучал и, может быть, ничего о нем не знал, была такая очень активная кампания в обществе по привлечению внимания к Брайлю. Было, на самом деле, очень интересно.
2: Но брайлевский дисплей получить можно за счет государства.
0: Брайлевский дисплей получить можно, причем без проблем. Если у нас тоже сейчас в России можно получить. Да, но для этого нужно очень сильно постараться. Здесь брайлевский дисплей – это не предмет роскоши, это, я не знаю, повседневная необходимость, что-то на уровне бытового прибора, хотя так, о брайлевском дисплее, наверное, говорить сложно, но правда, здесь это не является чем-то таким особенным. Брайлевский дисплей можно получить в личное пользование, и брайлевский дисплей отдельно можно получить в качестве составляющей рабочего места. То есть не надо один брайлевский дисплей таскать за собой и домой, и на работу, и везде. Один у тебя стоит дома, другой на работе. А третий сейчас еще можно получить и к телефону. Ну вот тут уже чуть сложнее, тут нужно доказать, что ты телефоном без брайлевской строки ну просто никак не можешь пользоваться, но в принципе это не так сложно. В принципе можно получить карманный дисплей именно для смартфона.
2: Ну, у нас кто может получить? У нас могут получить студенты в некоторых городах, в Москве, например. У нас, возможно, закупка этих технических средств по линиям различных фондов. Например, фонд соединений, если человек прошел компьютерный курс.
0: Ну да, но это все-таки доступно не всем, и немногие об этом знают, и здесь существуют специальные центры. Они вообще называются глазными клиниками, но это не совсем точный перевод на русский язык, потому что у нас глазная клиника – это ассоциируется с больницей, где сидят врачи, где там делают операции. Нет, вот эта глазная клиника – это немножко другое. Это все-таки, скорее всего, центр какой-то такой, в котором сидят различные эксперты. Тифлопедагоги – это психологи, это технические специалисты, которые, если человек потерял зрение во взрослом возрасте или в семье родился ребенок с проблемами со зрением, оказывают консультацию, рассказывают о том, какие есть технические средства, помогают в их подборе, если нужно, обучают. То есть здесь отдельная организация, которая занимается именно, скажем, адаптацией инвалидов общества. Такие центры есть для незрячих, для людей с проблемами со слухом, для опорно-двигательного аппарата. У каждого они отдельные свои, для каждой категории.
3: У музыки есть удивительное свойство при помощи семи волшебных нот создавать уникальный язык, который доступен и русским, и шведам, и, как говорится, ланкийским маврам. Вопреки всем условностям и суевериям, возьмемся за руки, друзья, и поспешим навстречу с прекрасным. «Радость музыки» — так называется следующая композиция Стига Хедлунда. Поет Наталья Хедлунд.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд.
1: А вот все-таки, если вернуться к шведам, чувствует ли себя иностранец в этой стране своим? Если говорить о каких-то азиатских странах, например, о Японии, говорят, что иностранец, как бы он того не хотел, он все равно своим практически, ну, никогда не станет. А вот как Швеция?
2: Я думаю, что в Швеции тоже иностранец своим никогда не станет. Да, к тебе будут относиться дружелюбно, да, тебе будут помогать, у тебя будет возможность работать, как-то там самореализовываться, но все равно будет какое-то другое отношение. Причем все зависит от того, в каком статусе иностранец находится в Швеции. Если вы приехали как турист, это одно, вам будут очень рады, сделают все для того, чтобы вы потратили как можно денег, вам все покажут, расскажут, вас проводят, сопроводят и прочее, и прочее. Если вы приехали и вышли замуж или женились, ну, если стали частью шведской семьи, то, опять же, будет одно отношение. Если человек остается один или приезжает один, отношение резко меняется. Внешне все будет выглядеть очень благообразно, но где-то какие-то комментарии, где-то какие-то задержки в оформлении документов, где-то могут воспользоваться твоим незнанием законов, если, конечно, ты их действительно. Очень удивляются шведы, когда иностранцы хорошо владеют законодательной базой, хорошо знают свои права и обязанности. Таких иностранцев все-таки немного. Почему-то иностранцы, многие, и это касается не только Швеции, иностранцы, когда приезжают за границу, часто считают, что здесь им все должны. Здесь их ждут с распростертыми объятиями. Одна моя знакомая очень возмущалась, когда приехала в Швецию, пришла в ресторан, пыталась там купить что-то поесть, и когда она стала заказывать чай, ее никто не понял. Ну как это так? Почему шведы не знают русского слова «чай»? Ну а почему они должны знать слово «чай»? Поэтому нет, не станет никогда иностранец своим человеком. Может, бывают какие-то исключения, но все-таки, причем это не только мое мнение, я общалась с людьми из разных стран, приехавшими, и с русскими, и с иранцами, и с турками, и с греками. Даже те, кто доволен и счастлив, кто реально хорошо зарабатывает, кто хорошо живет, они говорят, что иногда нет-нет, да и напомнят, что ты здесь, мы тебя сюда не звали, ты сюда сам приехал.
1: А но вообще мигранты являются проблемой для Швеции сейчас?
2: Сейчас уже да. Даже шведское правительство наконец-то это признало, потому что Швеция считалась, да и считается, в принципе, одной из самых толерантных стран. Швеция была несколько лет подряд рекордсменом по приему беженцев. Здесь делалось все для того, чтобы им было комфортно, для того, чтобы принять и помочь как можно большему числу людей. Вот шведы, кстати, при всей своей такой сдержанности и, может быть, такой какой-то эмоциональной холодности, очень любят помогать. Сами помощь, может быть, предложат не всегда, но если попросить о помощи, то тут уж просто вот осчастливишь человека сразу. Очень любят помогать, очень любят чем-то делиться. Так вот, они считали своим просто святым долгом накормить и обогреть полпланеты, но сейчас уже даже шведы поняли, что это проблема, что нужно с этим что-то делать, потому что у местного населения слишком много проблем стало возникать из-за большого количества гостей, скажем так. Гостей стало уже больше, чем хозяев.
0: Еще, Наталья, я знаю, что в Швеции очень много русских, и русский язык популярен в Швеции. С чем такая популярность связана?
2: Да, в Швеции достаточно много русских. Русский язык популярен. Многие шведы с удовольствием его учат. Но мне трудно сказать, с чем это связано. Наверное, все-таки так сложилось исторически, потому как на протяжении истории у Швеции с Россией были разные отношения, но были. И были достаточно неплохие отношения в том числе. Ну, а во-вторых, все-таки даже сейчас, несмотря на санкции и прочее, Швеция сотрудничает с русскоговорящими странами в каких-то областях промышленности, в каких-то технических сферах. А до введения санкций этого было еще больше. Много шведов посещают Россию. Но, опять же, географически, наверное, это объясняется. Все-таки из Швеции очень просто добраться до Питера, до северных каких-то городов. Ну, тот же Мурманск. Ближе всего, наверное, вот к нам, к северу, это Мурманск. Там и всякие близлежащие города. Ну, опять же, Питер через Финляндию. В Москву шведы очень любят летать. Вообще шведы очень трепетно относятся к изучению языков. Если, скажем, сюда приезжает семья из какой-то другой страны, и в семье есть дети, то существует специальная программа образовательная по изучению родного языка. Ребенок, приехавший из другой страны, если он идет в шведскую школу, он все равно должен учить свой родной язык. Ну как, это не обязательно. Если родители против, то, конечно, не обязан, никто не заставит. Но, в принципе, есть такой закон, который говорит о том, что дети имеют право и вообще желательно бы им изучать родной язык, как минимум, я не помню там сколько часов в неделю. При школах есть такие либо факультативы, либо классы, по-разному это организовано, именно по изучению родного языка, даже несмотря на то, что дети живут в Швеции, и, казалось бы, не должно шведское государство заботить о том, знают ли они свой родной язык. Здесь очень уважительно относятся к другим культурам, опять же, вот эта вот шведская толерантность, она проявляется даже в этом.
1: В некоторых случаях в маленьких городах это становится определенной проблемой, потому что не могут найти учителей, и, ну, бывает, языки тоже довольно экзотические.
2: Ну да, конечно, все зависит от языка, все зависит от города, и не всегда это так хорошо реализуется, как прописано в законах. И в нашем городе, например, сейчас почти нет детей, желающих изучать русский язык, поэтому вот уже второй год подряд у нас русский язык не преподается, но не потому, что проблема найти преподавателя, а потому, что просто не нужно это, не востребовано это. А тогда бывает такое, что трудно найти специалистов, но опять же, здесь к этому интересный подход. Если работать в школе учителем и преподавать язык, неважно какой, преподавать серьезно, для этого нужен диплом педагога, для этого нужен шведский сертификат, подтверждающий звание учителя. А если просто обучать тех же беженцев или на каком-то начальном уровне преподавать язык, это могут делать все желающие, более или менее грамотно владеющие языком. Я, например, знаю одного человека, который работает по основной специальности таксистом, но при этом на полставки, а он преподает греческий язык в местном муниципалитете. Хотя он никакой не учитель, не педагог, и вообще всю жизнь, кроме того, как водить машину, по большому счету он ничего не умеет. Но вот его взяли, и он преподает, и это не единичный случай, таких много.
0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд. Существует такое выражение «шведская семья». Что это такое? В чем оно заключается?
2: Выражение «шведская семья» понимается по-разному. Существует несколько трактовок, я имею в виду вот в России, да, там в русскоязычных странах. Кто-то считает, что шведская семья – это когда несколько человек живут. Один мужчина, скажем, живет там с двумя женщинами. Кто-то считает, что шведская семья – это когда папа уходит из семьи или мама живет в другой семье, но при этом совершенно замечательно продолжает общаться с первой семьей, участвует во всех семейных мероприятиях, посещает все праздники и прочее, прочее. Когда у шведов спрашиваешь о том, что такое шведская семья, вот вы знаете, что такое шведская семья, расскажите, что такое шведская семья, они смотрят очень удивленно, они не понимают. Здесь нет такого термина, им непонятно, что под этим подразумевается. В Швеции достаточно своеобразная система семейных взаимоотношений, я бы так сказала. Но если говорить о детях, у нас как? У нас, если родители разводятся, значит, дети остаются с кем-то одним, чаще всего с мамой. Да, если несовершеннолетние дети. Здесь нет, здесь это бывает очень-очень редко. Здесь, если люди решили расстаться, если семья разделилась, но при этом есть дети. Дети живут с обоими родителями равное количество времени, то есть буквально вот неделю ребенок живет с мамой, следующую неделю ребенок живет с папой. И неважно, если папа живет в одном городе, мама в другом, ребенок ходит в два садика или в две школы одновременно. таким вот образом все это происходит. Хорошо это или плохо, не знаю. Мне бы, например, не хотелось учиться в двух школах одновременно. Мне кажется, это сложно. Но шведские дети, которых я знаю, с которыми я об этом в свое время разговаривала, они вроде бы от этого не страдают. Ну, наверное, потому что так было всегда, так принято, и, наверное, они это считают какой-то нормой. И так они живут до совершеннолетнего возраста. Но, опять же, если родители не хотят по какой-то причине, кто-то из родителей не хочет, они могут между собой договориться по закону, положено именно так, и нет такого, что ребенок остается где-то только в одной семье. Вот это, честно говоря, меня очень в свое время удивило. Мне было несколько необычно.
1: То есть, если у папы уже другая семья, и он живет в другом городе, получается, вот неделю ребенок пожил с мамой, и потом он на неделю приезжает к папе и становится фактически частью его семьи.
2: Фактически, да. Но это может быть неделя, это может быть две недели, как они там договорятся. Может, он месяц пожил в одной семье, месяц в другой. Но смысл в том, что должно быть равное количество времени. Да, и уже другая семья должна этого ребенка принимать как своего и в общем-то, и к этому относиться как к свершившемуся факту. Хотя так бывает не всегда, конечно, бывают из-за этого в семьях проблемы, но чаще всего именно вот такая модель воспитания детей.
0: Насколько крепки связи между детьми и родителями в Швеции? Потому что вот у нас, например, в России семейные ценности какие? Что обычно дети пожилым родителям помогают, их поддерживают. Насколько в Швеции распространена такая практика? Или пожилым родителям не помогают вообще никак?
2: По-разному, как и везде, очень по-разному. У нас тоже не все помогают пожилым родителям, но если так в общем и целом, то хорошие связи у родителей с детьми, достаточно такие близкие, теплые отношения, но отличаются от наших, во-первых, тем, что детей с раннего детства приучают к самостоятельности, к независимости, их учат самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Причем, ну, конечно, дают какие-то карманные деньги, все это понятно, но, например, здесь не является чем-то удивительным заплатить ребенку за то, что он, ну, я не знаю, там, вымыл посуду, вынес мусор и что-то еще. Вполне могут дать какую-то лишнюю копеечку для того, чтобы, ну, во-первых, ребенка как-то стимулировать на то, чтобы он помогал по дому, приучался там вести хозяйство и прочее, прочее. А во-вторых, для того, чтобы ребенок понимал, что деньги из воздуха не возникают, что для того, чтобы их получить, нужно что-то сделать. Сначала дети делают что-то по дому, потом они идут в школу, они учатся зарабатывать в школе. Но, например, очень популярно здесь продавать какие-то вещи, какие-то изделия. Если, скажем, школьный класс собирается поехать на какую-нибудь экскурсию, куда-нибудь в поездку, то деньги собираются не у родителей, как у нас это принято. Мы решили через месяц поехать на экскурсию, и хотите вы того или нет, дорогие родители, будьте добры, сдайте там такую-то сумму денег. Здесь нет. Здесь дети продают какие-нибудь сладости, какую-то выпечку. Причем иногда они ее берут сами, ну, делают своими руками, а иногда им она просто раздается, выделяется там в школе, не знаю, где-то все берется, и они ходят с этими вещами, продают это все по городу, родным, знакомым, друзьям, просто кому-то где-то, и зарабатывают таким образом на жизнь. Либо в каких-то кружках, либо еще где-то. Дети стараются как можно раньше отделиться от родителей, жить самостоятельно. Есть даже такие специальные центры, специальные дома, в которых ученики старших классов могут снять комнату за какую-то чисто символическую сумму для того, чтобы жить самостоятельно, для того, чтобы сами себя обслуживать, готовить себе еду и прочее, прочее. Конечно, родители при этом помогают, но если у нас вполне естественной может быть ситуация, когда дети живут с родителями, внуками, правнуками, все в одной квартире, здесь такого практически нет. Ну, я ни разу таких не встречала ситуаций. В гости приезжать, да, а жить все-таки все стараются самостоятельно, отдельно. Что касается помощи пожилым родителям, ну, конечно, помогают, конечно, заботятся. Но здесь очень много домов для престарелых. Причем они бывают разного типа. Есть дома для престарелых, куда пожилых родителей или родственников просто сдают, и они живут там полностью за государственный счет. О них заботятся, их кормят, одевают, там оказывают медицинскую помощь. И все это делается на очень высоком, на профессиональном уровне. Отдать престарелого родственника в дом престарелых здесь не считается каким-то преступлением. Никто тебя за это здесь не осудит, потому что иногда может возникнуть ситуация, ну, например, если родственник тяжело болен, и ты понимаешь, что ты не сможешь о нем заботиться, ты не сможешь ему оказать достаточно квалифицированную помощь, а в доме престарелых это сделают без проблем, там хорошие условия созданы. И многие сами об этом просят, сами хотят, чтобы им помогли устроиться в дом престарелых. Это, кстати, не так просто сделать. Не так просто в эти дома престарелых попасть. Вот. А есть дома престарелых, я даже не знаю, более упрощенного, что ли, типа, наверное, да, когда это обычный квартирный дом, где пожилая пара или один человек может снять квартиру самостоятельно, по мере возможности вести хозяйство, себя обслуживать, но при этом, скажем, внизу на первом этаже этого дома есть столовая, куда всегда можно пойти поесть. Есть медицинский пункт, где всегда дежурит врач и медсестра. То есть человек, с одной стороны, вроде живет сам, но всегда рядом есть помощь, люди, к которым, если что, можно обратиться. Ну, даже у тех, кто предпочитает жить в собственном доме, никуда не уезжать, в собственном доме и квартире, тоже могут быть какие-то персональные ассистенты, может быть какая-то дополнительная помощь от государства. У некоторых пожилых людей есть в доме что-то типа сигнализации, когда человек живет сам и обслуживает себя полностью сам, но у него какое-то заболевание, ну, не знаю, там эпилепсия, сахарный диабет, ну, что-то может в любой момент случиться. Человек может просто нажать кнопку, то есть не обязательно даже куда-нибудь звонить по телефону, просто есть кнопка, человек ее нажимает, и на пульт диспетчеру поступает вызов о том, что туда-то и туда-то нужно там отправить кого-нибудь. Как правило, это люди с медицинским образованием, ну, как минимум, минимальным. И даже вот такую помощь можно получить.
1: А инвалидам государство помогает в плане жилья каким-то образом? Вот если молодой человек там, или девушка закончили школу, да, университет и хотят жить самостоятельно, вот здесь какие варианты?
2: Как правило, не помогает. Можно взять какой-то кредит, ну, ипотечный, можно, я не знаю, там еще что-то. При обществах инвалидов могут быть какие-то социальные квартиры, может быть, какое-то социальное жилье. Ну, например, при обществе слепых в шведском есть два таких дома, они находятся в Стокгольме, и туда можно встать на очередь на квартиру. Для этого не обязательно даже, чтобы все в семье были инвалидами по зрению, достаточно, чтобы был кто-то один, но там нужно ждать несколько лет. Сейчас очередь составляет в одном доме 4 года, во втором, по-моему, 6 или 7, что-то как-то так. Какого-то льготного жилья, каких-то льготных условий такого нет. Если парень или девушка закончил институт и хочет жить самостоятельно, значит, он должен устроиться на работу, хорошо зарабатывать и либо снимать жилье, либо покупать. Очень многие снимают жилье. У кого-то есть, конечно, собственные дома или квартиры, но очень многие снимают жилье. Снимать жилье можно как у частных лиц, так и у государства. Причем у частных лиц съем жилья не приветствуется. Это гораздо дороже, это куча дополнительных налогов. Как правило, жилье снимается у государства. Государство предоставляет в аренду жилье. И таким вот образом.
1: А равноправие полов в Швеции достигнуто? Потому что, ну почему вот я назвал феминизм? Объясню. Действительно, Швеция, наверное, является одной из тех стран, в которой это движение зарождалось, да? То есть, как движение борьбы за избирательные права и за прочие права женщин. Работать, учиться и так далее. И, в общем-то, наверное, многого добились. Как сейчас вообще это выглядит в Швеции?
2: Да, когда в самом начале передачи вы говорили о том, что Швеция славится своим феминизмом, я с этим, наверное, все-таки не соглашусь. В начале Швеции был развит феминизм, но сейчас это все-таки скорее равноправие, уже именно не феминизм. И это равноправие во всем. Это равноправие полов, это равноправие людей разных социальных статусов, это равноправие, скажем, людей инвалидов и неинвалидов. И даже сами шведы, когда они говорят о каком-то равенстве, они все-таки больший упор делают именно на равноправие, а не на какое-то различие полов. Да, действительно, в шведском парламенте сейчас много женщин. Я не помню, к сожалению, точный процент, но большое количество женщин присутствует сейчас в парламенте. Есть министры женщины, есть в любой практически сфере. И мужчины, и женщины могут проявлять себя, если они действительно талантливы, если они целеустремленные, нет каких-то ограничений в образовании, в получении работы, еще в чем-то. В Швеции разрешены однополые браки, опять же, это к вопросу о равноправии, да. В Швеции, ну вот здесь, наверное, уже проявляется феминизм в том, что в Швеции женщины служат священниками, что для меня первое время было очень удивительно и непривычно, несмотря на то, что Швеция протестантская, лютеранская страна, но все-таки увидеть священника женщину, причем не просто каким-то там обычным сельским священником, да, но есть епископы женщины, то есть они могут запросто дослуживаться до высоких духовных санов, и никого это не смущает и не удивляет. Да, это недавно, это лет 20-30. Хотя в то же время вот женщины-священники, а мужчины-уборщики. И причем совершенно запросто мужчина может работать уборщиком. Я когда увидела мужчину со шваброй, ну так я удивилась, я потом у кого-то спросила, ой, говорю, наверное, человек, ну совсем вот у него безвыходное положение, да, деньги, наверное, очень нужны, там чуть ли не с голоду умирает. Ну как это, взрослый дядька пошел тряпкой махать. Совсем вот никуда устроиться не мог. А мне говорят, да нет, ну почему, у нас многие так работают. Ничего в этом особенного нет. В поликлиниках, в больницах много медбратьев тоже, причем совершенно замечательных, квалифицированных специалистов. Нет такого перекоса, что только женщины добиваются своих прав, вот хочу то, хочу это, а мужчины при этом ничего не делают. Нет, мужчины работают по женским профессиям, женщины по мужским, и никто при этом никого ни в чем не притесняет. Опять же, дома... Во многих домах существует очень ярко выраженное равноправие в распределении домашних обязанностей. Шведские мужчины великолепные отцы, они великолепно заботятся о детях, причем начиная от младенчества и заканчивая взрослым уже возрастом. А шведские мужчины великолепно готовят, опять же, не все, но очень многие, и с удовольствием это делают. Нет такого стереотипа, когда один мой русский знакомый пожаловался своему шведскому другу на то, что его жена такая-сякая, уже там неделю не готовила, не варила борщи, его шведский друг не то чтобы не посочувствовал, а вообще не понял, ну а в чем проблема? Жена не приготовила, ну возьми сам приготовь. Когда ему русский сказал, да ты что, я не умею, это вообще обязанность женщины у плиты стоять, я-то... Швед его не понял абсолютно, потому что если жена не приготовила или не успела там, или не смогла, или не захотела, ну взял и сам приготовил. И они это делают с удовольствием и, как я уже говорила, чаще всего даже лучше женщин. Поэтому да, равноправие, равноправие везде, всегда и во всем, и вот как-то так.
1: Да, женщины-пилоты, что для нас вообще дико.
2: Да, женщины-пилоты, я когда пошутила, когда мы куда-то летели, и стюардесса объявила, командир корабля там такая-то, такая-то, я пошутила, говорю, о, а мы вообще долетим или нет? Ну, меня не поняли. Моя шутка была воспринята, ну, практически на грани оскорбления, а мне, правда, мне было непривычно, хотя я знаю, что и в России сейчас есть женщины-пилоты, их, конечно, пока немного, но уже появляются. Женщина-капитан корабля для меня была слегка так... Ну, прогулочный пароход, который там экскурсии проводит по островам. И тоже вот капитан, женщина. Женщина у штурвала, ну, романтично, но непривычно.
1: Ну, уступать женщине место в автобусе или пропускать вперед тоже могут посчитать оскорблением.
2: Не то чтобы оскорблением, но это считается вторжением в личное пространство. Да, то есть если мы привыкли к тому, что... перед женщиной откроют дверь, уступят место и прочее, прочее. Здесь могут уступить, могут не уступить. Немножко другой к этому подход. Здесь считается, что если человеку, неважно, мужчине, женщине, там, инвалиду, не инвалиду, если человеку нужна помощь, он об этом попросит. И, как я уже говорила, если ты о помощи попросишь, тебе помогут с удовольствием, с радостью, без фанатизма, как у нас. Незрячего не будут перетаскивать через дорогу, хватать за что попало и тащить куда угодно. Нет, здесь это сделают корректно, ну, в основном, чаще всего. Здесь спросят, какая именно тебе нужна помощь. Но если человек за помощью не обращается, значит, наверное, она ему не нужна. И, ну, опять же, все зависит от ситуации. Конечно, если по человеку видно, что он растерялся, заблудился, не понимает, что вообще происходит, конечно, подойдут и попросят, и предложат помощь. Но, как правило, если это не ярко выражено, то, наверное, все-таки не предложит. То же самое и с местом в автобусе. Ну, конечно, если женщина с тяжелой огромной сумкой, там, я не знаю, еще с чем-то, конечно, уступят место, конечно, помогут и донести помогут или там как-то. Но такого, чтобы автоматом уступайте места женщинам с детьми, беременным и инвалидам, что у нас объявляют в транспорте, нет. Здесь такой социальной рекламы нет.
3: Большое путешествие начинается с маленького шага, но тысячи километров кажутся мгновением до встречи с родным домом. «Домой» зовет нас песня Стига Хедлунда, а это значит, что настала пора прощаться. Через неделю вместе с Натальей Хедлунд мы снова отправимся в далекое и таинственное путешествие по Скандинавии. Над программой работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, звукооператор Павел Малышев и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда исчрева лошади на трою, спустилась смерть, как и положено, крылата над избиваемой безумною толпою.

Чекали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить

однако страх. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Григорий Горин. Забыть Герострата.

IV веке до нашей эры в греческом городе Эфесе сожжен храм Артемиды. 120 лет строили его мастера. По преданию, сама богиня помогала зодчим. Храм был так великолепен, что его внесли в число 7 чудес света. Толпы людей со всего мира стекались к его подножию, чтобы поклониться богине и поразиться величию дел человеческих. Храм простоял 100 лет. Он мог бы простоять тысячелетия, а простоял всего 100 лет. В роковую ночь 356 года житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемиды.

0: Тюрьма города Эфеса. Каменный мешок. Мрачный подвал. Древние греки умели воздвигать прекрасные дворцы и храмы, но не тюрьмы. Тюрьмы во все времена строились примитивно. Разъяренный тюремщик втаскивает в камеру Герострата. У Герострата довольно потрепанный вид. Хитон разорван, на лице и на руках ссадины.
1: Нестор, не трогай! Не трогай меня! Отпусти! Не смей меня бить!
2: Молчи, мерзавец, прибью! Зачем только воинов отнять себя у толпы там на площади? Могли бы сразу и прикончить. Так нет. Надо соблюдать закон, тащить в тюрьму. Руки марать.
1: О! Дай! Все-таки ты не имеешь права бить меня. Я не раб. Я человек.
2: Заткнись! Какой ты человек? Взбесившийся пес. Жег храм. Это же... Как можно на такое решиться?
1: Ну ничего.
2: Завтра утром тебя привяжут ногами к колеснице, твоя башка запрыгает по камням. Уж я-то полюбуюсь этим зрелищем, будь уверен.
1: Лайся. Лайся, лайся, тюремчик. Сегодня я слышал слова и покрепче. Ай, мое плечо. Они чуть не сломали мне руку. Ой, как болит. Дай воды.
2: Еще чего?
1: Дай воды! У меня пересохло в горле, и надо мыть раны, иначе они начнут гноиться.
2: Парень, ты и вправду безумец? Тебя завтра казнят, а ты волнуешься о том, чтобы не гноились твои раны?
1: Дай воды! Ты обязан принести воду!
2: Вот тебе вода!
1: Ой!
2: Вино! А вот и все остальное!
1: Ой! Постой! У меня к тебе есть дело.
2: Не желаю иметь с тобой никаких дел.
1: Подожди, подожди. Смотри, что у меня есть. Афинская драхма. Если выполнишь мою просьбу, то получишь ее.
2: И так получу.
1: Так не получишь.
2: Уж не думаешь ли ты со мной драться, дохляк? Ну?
1: А?
2: Дай сюда.
1: Так не получишь.
2: Так дай не сюда.
1: Я ее проглочу.
2: Вот гад.
1: Теперь тебе придется подождать моей смерти.
2: Ух ты.
1: Стой.
2: Чего еще?
1: У меня еще монета. Оставь. Клянусь, она ляжет в животе рядом с первой. Будешь слушать или нет? Ну, не заставляй меня глотать столько серебра натощак.
2: Чего ты хочешь?
1: Вот. Вот это уже разговор. Знаешь дом ростовщика Крисипа?
2: Знаю.
1: Пойдешь туда и скажешь Крисипу, что я прошу его немедля прийти ко мне.
2: Чего выдумал? Станет, уважаемый гражданин, бежать в тюрьму на свидание с мерзавцем.
1: Станет! Станет! Скажешь ему, что у меня есть для него дело. Выгодное дело, слышишь? Скажи, очень выгодное дело, но пахнет целым состоянием, понял? А когда он придет... Я дам тебе драхму. И вторую. Это настоящие серебряные драхмы, а не наши эфесские кружочки.
2: Ну что ты, задумался?
1: И тюремщикам повысили жалование?
2: Ах, мерзавец. В жизни не видел такого мерзавца. Ладно, схожу. Но если ты меня обманешь, то клянусь богами, я распорю тебе живот и получу все, что мне причитается.
0: Герострат, задумавшись, ходит по камере, потирая ушибленное плечо. Я наблюдаю за ним.
1: Зачем ты явился к нам, человек?
0: Хочу понять, что произошло более 2000 лет назад в городе Эфесе.
1: Глупая затея. К чему ломать голову над тем, что было так давно? Разве у вас мало своих проблем?
0: Есть вечные проблемы, которые волнуют людей. Чтобы понять их, не грех вспомнить о том, что было вчера, недавно и совсем давно.
1: И все-таки бестактно вмешиваться в события столь отдаленные.
0: К сожалению, я не могу вмешиваться. Я буду только следить за логикой их развития.
1: Что ж тебя сейчас интересует?
0: Хочу понять, тебе страшно?
1: Нисколько.
0: Это реплика для историков. А как на самом деле?
1: Страшно. Только это не такой страх, какой был. Это четвертый страх.
0: Почему четвертый?
1: Я уже пережил 3 страха. Первый страх пришел, когда я задумал то, что теперь сделал. Это был страх перед дерзкой мыслью. Не очень страшный страх, и я поборол его мечтами о славе. Второй страх охватил меня там, в храме, когда я лил смолу на стены и разбрасывал паклю. Этот страх был посильнее первого. От него задрожали руки, и так вот пересохло во рту, что язык прилип к небу. Но и это был не самый страшный страх. Я подавил его вином. 10-й глотков от этого не пьянеешь, но страх-то проходит. Самым страшным был 3-й страх. Горел храм, уже валились перекрытия, и рухнула одна из колонн, она упала прямо как спиленный дуб, и ее мраморная капитель развалилась на куски. А со всех сторон бежали люди. Никогда ни на какой праздник не сбегалось столько зевак. Женщины, дети, рабы, метеки, персы, всадники, колесницы, богатые и бедные граждане города, все бежали к моему костру и орали, и плакали, и рвали на себе волосы. А я взбежал на возвышение и крикнул: «Люди, этот храм сжег я! Мое имя Герострат! Герострат! Герострат!» Они услышали мой крик, потому что сразу стало тихо. Только огонь шипел, доедая деревянные балки. Толпа двинулась на меня, двинулась молча. Я и сейчас вижу их лица, их глаза, в которых светились отраженные языки пламени. Вот тогда пришел самый страшный страх. Это был страх перед людьми. Я ничем не мог его погасить. А сейчас 4-й страх. Страх перед смертью. Но он слабее всех, потому что я не верю в смерть.
0: Не веришь? Неужели ты надеешься избежать расплаты?
1: Ну, пока, как видишь, я жив.
0: Но это пока.
1: А зачем мне дана голова? Надо просто придумать, как растянуть это «пока» до бесконечности. Что это?
0: Боюсь, у тебя не осталось времени для раздумий, Герострат.
1: Что это?
0: Там у входа толпа. Она ворвалась в тюрьму, сюда идут.
1: А они не имеют права. Это самосуд! Эй, стража! Войны! Помогите! Сделай что-нибудь, человек! Останови их!
0: Я не имею права вмешиваться.
1: Но сделай же что-нибудь, так нельзя! Надо соблюдать законы!
0: Странно слышать эти слова от тебя.
1: Это самосуд! Они не имеют права!
3: Кто вы и что вам надо?
4: Ну, выходи!
3: Вы будете за это отвечать! Подонки, безмозглые скоты, не сметь ко мне прикасаться!
4: Он еще лается, подлец! Бежи его!
5: Бежи! Выходи, Герострат! Сумей достойно встретить смерть!
3: Кто вам дал право? Идиоты! Не трогайте меня! Я прошу вас, не трогайте!
4: Перестаньте
3: ко мне прикасаться!
4: Мерзавец!
5: Оставьте его!
6: Входит Клеон. Высокий седовласый мужчина, лет 50. На нем дорогой белый гематий, что-то вроде плаща, отделанный красной каймой.
7: Кто вы? Мы граждане Эфеса.
8: Ваши имена.
9: Зачем они тебе, Клеон? Мы ничем не знамениты. Я каменщик, он гончар, этот цирюльник.
8: И все-таки почему вы не хотите назваться?
9: Мы говорим не от своего имени, Архонт. Нас послал народ.
8: Что хочет народ?
7: Народ хочет судить Герострата.
8: Суд состоится завтра или послезавтра. В тот день, когда я назначу.
9: Народ спешен. Он считает, что ни к чему откладывать. У нас чешутся руки на этого подлеца.
8: Народ избрал меня своим архонтом. Или имя Клеона ничего не значит больше для эфесцев? Тогда переизберите меня. Но пока я верховный судья, в городе будут соблюдаться закон и порядок. Так и передайте толпе, которая вас прислала.
7: А мы передадим. Но как она поступит, неизвестно.
8: Сама суда не допущу. Все должно быть по закону. А закон гласит, каждый, кто убьет преступника до суда, сам будет достоин смерти. Это решение принято народным собранием, и его никто не отменял. Герострат будет наказан, я вам клянусь. Вы не верите моему слову?
9: Мы верим тебе, Архонт. Ты никогда не обманывал нас.
7: Сдержи слово и на этот раз.
2: Мы с тобой рассчитаемся, Герострат.
6: Клеон и Герострат смотрят друг на друга. Клеон спокойно, даже с некоторым любопытством. Герострат оправился от испуга и теперь глядит вызывающе дерзко.
8: Хайре, Клеон! Хайре, Клеон! Ты считаешь недостойным приветствовать гражданина Эфеса?
10: Хм. Ну что ж, будем молчать. Хотя это глупо. Ведь ты пришел ко мне, а не наоборот.
8: Будем говорить. Просто мне хотелось вдоволь насмотреться на тебя.
10: Не ожидал увидеть человека. Думал, что у меня торчат клыки, растут рога, да?
8: Нет, я тебя таким примерно и представлял. Но мне казалось, что у тебя должно быть прыщавое лицо.
10: Почему?
8: Так мне казалось.
10: Нет, Клеон, у меня чистое лицо, белые зубы и здоровое тело.
8: Ну что ж, тем хуже для тебя. Завтра это тело, очевидно, сбросят в пропасть. Ты ведь этого хотел, Герастор.
10: Меня зовут Геростратом. И ты напрасно делаешь вид, будто не помнишь моего имени.
8: Твое имя будет забыто.
10: Нет, теперь оно останется в веках. Кстати, о тебе, Клеон, будут вспоминать только лишь потому, что ты судил меня.
8: Надеюсь, потомки посочувствуют мне за эту неприятную обязанность. Однако хватит болтать о вечности, Герострат. Впереди у тебя только одна ночь. Расскажи лучше о себе. Суду надо знать, кто ты и откуда.
10: С удовольствием. Я... Герострат, сын Стратона, уроженец Эфеса, свободный гражданин. Мне 32 года, по профессии я торговец. Продавал на базаре рыбу, зелень, шерсть. У меня были 2 раба и 2 быка. Рабы сбежали, быки подохли. Я разорился, плюнул на коммерцию и стал... профессиональным поджигателем храмов.
8: У тебя были сообщники?
10: Я все сделал один.
8: Только не вздумай лгать, Герострат. Иначе правду придется говорить под пыткой.
10: Клянусь, я был один. Посуди сам, какой смысл делиться славой, а?
8: Как ты проник в храм?
10: Обыкновенно. Через вход. Я пришел туда вечером, спрятался в одном зале. А ночью, когда жрецы ушли, принялся за работу.
8: Как тебе удалось так незаметно пронести в храм кувшин со смолой?
10: А я не прятал его, я пронес у всех на виду. Жрецов интересуют только ценные дары, которые богатые люди приносят к алтарю богини. Мой треснутый кувшин.

0: что по законам наших базаров нельзя поливать рыбу водой, дабы она не прыгала и не выглядела свежее, чем на самом деле. Надсмотрщики строго штрафуют торговцев, нарушающих это правило. Вот тогда-то я и придумал обмороки. А? Гуляешь в рыбных рядах и вдруг так... И валишься на корзинке. Торговцы льют на меня воду и нечаянно брызгают на рыбку. Поди, придерись. Рыба получает влагу, я деньги.
1: Хитро.
0: Но все равно насмотрщики поняли наконец, что их дурачат, и здорово меня отлупили.
1: Тебя, очевидно, часто лупили.
0: Бывало. Люди не прощают тому, кто умнее их.
1: Люди не прощают тому, кто считает их дураками. Ты женат?
0: Был, но развелся. Моя жена Теофила, дочь ростовщика Крисипа. Он дал за нее 10 тысяч драхм. Я клюнул на приданое и забыл, что вместе с деньгами придется брать в дом глупую и некрасивую женщину. Мало того, через 4 месяца после свадьбы она родила сына. Я понял, что меня надули, и подал в суд. Но мошенник Крисип выиграл процесс, убедив всех, что я обольстил его невинное дитя задолго до свадьбы. Нас развели, и по существующим законам мне пришлось вернуть Крисипу все приданое плюс 18% неустойки. Даже на собственной дочери этот мошенник заработал.
1: Я сразу понял, что ты неудачник.
0: Да, да, это так. Мне не везло ни в спорах, ни в игре в кости, ни в петушиных боях.
1: И за все это ты решил отомстить людям?
0: Я никому не мстил, Клеон. Просто мне вдруг надоело прозябать в безвестности. Я понял, что достоин лучшей судьбы. И вот сегодня мое имя знает каждый.
1: Несчастный, сегодня весь город повторяет твое имя с проклятиями.
0: Пускай. Сегодня проклинают, завтра будут относиться с интересом, через год полюбят, через 5 будут обожать. Шутка ли сказать, человек бросил вызов богам? Кто до меня на это решился? Разве что Прометей.
1: Не смей сравнивать, негодяй. Прометей взял у Бога огонь, чтобы подарить его людям, а ты взял огонь, чтобы обворовать людей. Храм Артемиды был гордостью Эфеса. С детских лет мы любовались, и мы берегли его, потому что знали. В каждой мраморной колонне, в каждой фигуре барельефа лежит 120 лет человеческого труда. Ты слышишь, Герострат, 120 лет! Менялись поколения, мастера строили и учили своему искусству сыновей, чтобы те обучили внуков. Для чего они это делали? Неужели для того, чтобы однажды пришел мерзавец и все это обратил в пепел? Нет, Герострат, ты плохо знаешь людей. Они забудут твое имя, как забывают страшные сны.
0: Ну что ж, посмотрим.
1: Ты не посмотришь. Завтра к вечеру тебя не будет.
0: Посмотрим.
1: Не понимаю, на что ты надеешься?
0: На людей, Клеон.
1: На каких людей?
0: Да хотя бы на тебя. Ведь только что ты спас меня от смерти.
2: Клеон подозрительно смотрит на Герострата, потом, недоуменно пожав плечами, уходит. Герострат, ты действительно не теряешь надежды?
0: Конечно, нет. Есть мудрая пословица на этот счет. Теряя деньги, говорит она, приобретаешь опыт. Теряя жену, приобретаешь свободу. Теряя здоровье, приобретаешь удовольствие. Но нельзя терять надежду. Теряя надежду, теряешь все.
2: Тебя казнят. Логика событий...
0: Да оставь свою логику, человек. Она плохой советчик. Почему меня не убили там, у храма? И сейчас, в тюрьме.
2: Люди гуманные.
0: Да. Если они гуманные, зачем завтра меня хотят казнить?
2: Ты причинил горе людям, оскорбил их достоинство и должен быть наказан.
0: Да чушь! Разве есть справедливость в том, что из-за украденной жены греки разрушили Трою и перебили всех троянцев? Какой логикой объяснишь ты эту жестокость? И вот, смотри, прошло время, а Гомер воспел их в Илиаде. Не логика нужна мне, а сила. Дай мне почувствовать...

0: силу. Я начну управлять событиями и людьми. А философы потом уж найдут оправдание всему, что произошло.
1: Возможно. Но потом все равно придут другие философы и восстановят истину.
0: Да, послушай, мне некогда спорить с тобой. У меня слишком мало времени. Так, где этот мошенник Крисип? Приведи его. Он заставляет себя ждать.
1: Я здесь не за тем, чтобы тебе прислуживать. Я отошел в сторону и продолжал наблюдать за происходящим.
2: Входит Крисип, толстый старый человек в богатом пурпурном гематии.
0: Наконец-то! Приветствую тебя, Крисип.
3: Несмотря на свою занятость, не смог отказать в удовольствии плюнуть тебе в рожу.
0: Плюй, сейчас я стерплю и это.
3: Нет, серьезно. Ты ведь знаешь, сколько у меня дел? Сегодня прибыл товар с Крита, надо пойти проверить. Надо зайти на базар, побывать у Менялы. Потом в суде, сегодня судят двух моих должников. Потом деловая встреча с персидским купцом. Но жена вцепилась в меня. Кричит: Крисип, оставь все дела, пойди и плюнь в рожу Герострату. Как я мог отказать в просьбе любимой женщины? Это тебе от нее.
0: Хорошо. Плюй еще от лица дочери и перейдем к делу.
3: Дочь просила выцарапать тебе глаза и вырвать язык.
0: Нет, это не годится. Я должен видеть тебя и говорить с тобой.
3: О чем нам говорить, ничтожнейший из людей?
0: О деньгах, Крисип. Разве это не тема для разговора? Я должен тебе 100 драхм.
3: Конечно, должен, мерзавец. Но как я теперь их получу, бесчестный человек? Ты храм-то, наверное, сжег только для того, чтобы со мной не рассчитываться.
0: Я хочу вернуть тебе долг.
3: Это благородно. У тебя, видно, завалялся кусочек совести. Давай.
0: У меня при себе только 2 драхмы, да и те я обещал тюремщику.
3: Ну, тогда я должен выполнить поручение дочери. Нам не о чем разговаривать.
0: Но не спеши, не спеши. Я верну тебе долг, да еще с такими процентами, которые тебе и не снились. Я хочу продать тебе вот этот папирусный свиток.
3: Что в этом папирусе?
0: Записки Герострата. Мемуары человека, поджегшего самый великий храм в мире. Здесь есть все. Жизнеописание, стихи, философия.
3: И зачем мне нужна эта почкотня?
0: Глупец! Я предлагаю тебе чистое золото. Ты отдашь это переписчикам и будешь продавать по 300 драхм каждый свиток.
3: Оставь это золото себе. Кто сейчас делает деньги на сочинениях? Мы живем в беспокойное время. Люди стали много кушать и мало читать. Торговцы папирусами едва сводят концы с концами. Эсхилу никто не берет. Аристофан идет по дешевке. Да что Аристофан? Гомером завалены склады. Великим Гомером. Кто же будет покупать произведения такого графомана, как ты?
0: Да ты дурак, Крисип! Извини меня, но ты... Да ты большой дурак! Не понимаю, как с твоей сообразительностью ты до сих пор не разорился. Ну что ты равняешь? Вино и молоко. Я предлагаю тебе не занудливые мифы, а записки поджигателя храма Артемиды Эфесской. Да такой папирус у тебя с руками оторвут. Подумай, Крисип, разве не интересны мысли такого чудовища, как я? Обыватель будет смаковать каждую строчку. Я уже вижу, как он читает эту рукопись своей жене, а та повизгивает от страха и от восторга.
3: Правители города запретят продажу твоего папируса.
0: Да тем лучше, значит, цена повысится.
3: Ты не так глуп, как казалось. Ладно, давай.
0: Что давай? Что давай?
3: Ну ты же собирался со мной рассчитываться. В уплату твоего долга я и возьму этот папирус.
0: Что? Ты собираешься получить мое бессмертное творение за 100 драхм? Ну имей совесть, это подлинник. Здесь, вот, пожалуйста, здесь моя подпись. 1000 драхм, не меньше.
3: Как ты? 1000? О, боги! У этого человека действительно помутился разум. 1000 драхм!
0: Да ну, успокойся! Успокойся, не 1000. Я должен был тебе 100, значит, с тебя еще 900 по рукам.
3: Никогда. Такую сумму за сомнительный товар я перестану себя уважать.
0: Какая твоя цена?
3: Моя?
0: Угу.
3: Моя. Слушай, а зачем тебе деньги? Тебя же завтра казнят.
0: Да, это не твое дело. Я продаю, ты покупаешь, плати.
3: Ну, покойнику не нужны наличные. Там серебро не принимают.
0: Так, тебя это не касается, называй цену.
3: Ну и из доброго чувствую. Просто из любопытства, чтобы самому почитать на досуге. 150 драхм.
0: Ой, ступай, Крисип. Иди, иди, иди. Закупай финики и продавай фиги. Зарабатывай по одной драхме на процентах. И не забудь вырвать себе волосы, когда поймешь, что потерял миллионы. Я немедленно позову к себе ростовщика Минандра, и он, не раздумывая, выложит мне 1500.
3: А вот это уже нечестно. Ты ведь все-таки мой бывший родственник.
0: Да, а когда ты сдирал с меня деньги, то не очень думал о родственных чувствах. Ступай, Крисип,
3: 200.
0: Ступай. Нет, не серьезно.
3: 250.
0: Не жмись, Крисип, я предлагаю тебе гениальное произведение. Да ты только послушай. Вот, пожалуйста. Ночь опустилась меж тем над Эфесом уснувшим. В храме богини стоял я один со смолою и паклей. От этого же мороз по коже, Крисип.
3: 300.
0: О, Герострат! Обратился к себе я с призывом: будь непреклонен, будь смел и исполни все то, что задумал.
3: Ты выбиваешься из гигзаметра. 400.
0: Это факел в руке моей вспыхнул, как солнце на небе, и осветил мне божественный лик Артемиды. 700.
3: 450. 450, Герострат,
0: больше
3: не могу. Слушай,
0: богиня, тогда закричал я статуе, слушай меня, трепещи и... ладно, давай 500, согласен?
3: Согласен, статуя, безграмотный писака.
0: А сойдет и так, давай деньги.
3: У меня при себе нет, давай папирус, я домой схожу.
0: Не хитри. Не хитри, люди твоей профессии не выходят в город без кошелька.
3: Клянусь, у меня нет при себе.
0: Не тряси руками, ты звенишь.
3: Хорошо. Подавись моими деньгами, разбойник. Ох, прогорю я с твоим сочинением.
0: Не лги самому себе, Крисип. Ты никогда не дашь драхмы, если не веришь, что она принесет за собой 100.
3: Спасибо за комплимент. А у тебя неплохо скроены мозги, Герострат. Жаль, что раньше ты не давил мне никаких идей.
0: Раньше ты бы меня не стал слушать, Крисип. Раньше я был всего лишь твой бедный зять, а теперь у меня за спиной сожженный храм.
3: Нет, ты определенно не глуп. Определенно.
0: Да, и поторопись с перепиской, Крисип. Сейчас каждая минута на счету.
4: Ну вот, первый шаг сделан.
5: Эй, тюремщик!
6: Получи 2 драхмы. И вот 3 за верную службу.
7: Однако ты щедр, мерзавец.
6: Ты получишь еще 2 драхмы, если перестанешь оскорблять меня.
7: Договорились.
6: Но ты можешь заработать 50 драхм, если выполнишь новое мое поручение.
7: 50?
6: Да, 50.
7: Ну, говори, что надо сделать.
6: Видишь, вот этот кошелек. Он полон серебра. Отсчитаешь отсюда свои 50, а остальные отнесешь в харчевню Дионисия.
7: Там собираются все пьяницы Эфеса.
6: Отдашь им эти деньги на пропой.
7: Отдать такие деньги самым последним забулдыгам, подонкам? За что, Герострат?
6: Не твое дело! Бросишь им все серебро и скажешь, что Герострат-поджигатель просит их выпить за его здоровье! Не вздумай обмануть меня, тюремщик, и прикарманить деньги. Клянусь, эти бандиты все равно узнают о моем пожертвовании. И тогда... Тогда они отвинтят тебе голову. Понял?
7: Угу. А что ты задумал, Герострат?
4: Что я задумал, тюремщик? Задумал доказать Клеону, что не так уж плохо знаю людей.

0: Зал во дворце повелителя Тиссаферна. Сам Тиссаферн в пурпурном царском одеянии возлежит на высоком деревянном ложе. Перед ним маленький столик с фруктами и вином. Тиссаферн жадно уплетает виноград.
1: Повелитель Тиссаферн, ты взволнован? Почему ты так решил?
2: Читал у историков. Описывая склонности твоего характера, они отмечали, что всякий раз, когда ты был взволнован, у тебя появлялся зверский аппетит.
1: Не замечал. Фу, нельзя поесть спокойно. Эти историки-поэты так и шныряют по двору, так и смотрят, чего бы описать, запечатлеть. Сегодня утром зачесала спина, подошел к колонии, прислонился, только хотел передернуть плечами. Ой, гляжу, уже какой-то летописец достал папирус, приготовился строчить. Ну, что скажешь? Мука, а не жизнь.
2: Сочувствую.
1: Давно мы выгнали в шею, но это прихоть Клементины. Она помешалась на великой миссии, которая выпала на нашу долю. Каждое утро Клементина будет меня со словами: «Вставай, Тиссаферн, история не хочет ждать». История не хочет ждать, а я из-за нее не высыпаюсь.
2: Но ты повелитель Эфеса.
1: Да что такое повелитель? В сравнении с собственной женой. Да еще если ты стара, она молода. Если ты перс, она гречанка. Нет более властных женщин, чем гречанки. Не пойму, как грекам удается на них жениться. Уж на что Сократ был мудрецом, а и то собственная жена измывалась над ним на потеху всему городу.
2: Ты очень взволнован.
1: Будешь взволнован, когда каждый день преподносит сюрприз. Не забывай, я не царь, всего лишь сатрап. Мне надо подчиняться персидскому царю, надо жить в мире со Спартой, поддерживать контакт с Афинами, следить за Фивами, опасаться Македонии и всех вместе взятых. И вот в такой напряженный момент во вверенном мне городе сгорает храм Артемиды.
3: Что это?
1: Происки? Заговор?
2: Этого я пока не знаю.
1: Я устал от жизни, голубчик. В молодости был смел, бесстрашен, водил войска в бой. Греки дрожали при одном моем имени. Теперь я стар. Врачи запретили мне волноваться, обжираться.
2: К тебе пришел Клеон.
1: Наконец-то, пусть войдет. Ты останься человеком.
2: Зачем?
1: Посиди, прошу тебя, ты не глупый человек. Поможешь мне советами, ну или напомнишь изречение мудрецов. Сейчас мне придется принимать важное решение.
0: Входит Клеон.
4: Хайре, Тиссаферн, архонт Басилея Эфеса приветствует тебя.
1: Хайре, Клеон, жду тебя с нетерпением. Ты был в тюрьме?
4: Да.
1: Ну, рассказывай, это заговор.
4: Нет, Тиссаферн. Храм сжег один человек.
1: Хвала богам, один человек не так страшно. Кто этот безумец?
4: Житель Эфеса, Герострат, бывший торговец.
1: Грек?
4: Да.
1: Ну, я так и думал.
4: Что означают твои слова, Тиссаферн? Он мог оказаться персом, скифом, египтянином и вообще кем угодно.
1: Но он грек.
4: Я тоже грек. И большинство жителей Эфеса греки, однако весь народ не ответчик за одного негодяя.
1: Конечно, конечно, уважаемый Клеон, не надо сердиться. Я не думал оскорблять всех греков. Просто я был уверен, что поджигатель – грек. После того, как Эфес стал владением Персии, надо было ожидать, что кто-нибудь из греческих патриотов выкинет что-нибудь подобное.
4: Меньше всего Герострат думал о патриотизме. Если бы он был патриотом, он бы устроил пожар в казарме персидских воинов или попытался убить тебя.
1: Пожалуй. Зачем же он это сделал?
4: Чтобы увековечить свое имя.
1: Забавно.
4: Не так забавно, как может показаться с первого взгляда. В этом поступке есть свой страшный умысел. Это вызов людям, Тиссаферну.
1: Все равно забавно. Никогда ни о чем подобном не слышал. Он догадывается, что его казнят.
4: Он в здравом рассудке.
1: И не боится смерти.
4: Этого я не понял. В разговоре со мной он держался независимо и дерзко. О своем злодеянии Герострат рассказывает с упоением Творца.
1: Очень интересно. Ты разжигаешь мое любопытство, Клеон. Клементина, хватит прятаться. Иди послушай, что рассказывает наш друг Клеон.
0: Из-за колонны выходит Клементина. Она несколько смущена тем, что ее заметили.
3: Приветствую повелительницу Эфеса.
5: Хараклион, с чего ты взял, будто я прячусь? Я проходила через зал, и у меня случайно развязалась сандалия.
1: Ну, у тебя самые умные сандалии в мире, Клементина. Они всегда развязываются, когда в этом зале говорят о чем-нибудь интересном.
5: Ты упрекаешь меня в том, что я подслушиваю?
1: Не упрекаю. Благодарю. Зная, что мои слова всегда достигнут твоих ушей, я стараюсь вложить в них больше мудрости. Ну так что ты скажешь о пожаре?
5: Скажу, что это ужасно. Только мне кажется, что этот хитрец сжег храм вовсе не из тщеславия.
4: Он сам мне в этом признался.
5: Вы судья, Клеон. Обвиняемый никогда не будет с вами искренним.
1: Ты считаешь, что была другая причина?
5: Да. Уверена, что он сделал это из-за несчастной любви.
4: Не думаю. О своей бывшей жене Герострат говорил с презрением.
5: При чем здесь жена? Из-за жен, уважаемый Клеон, никто не поджигает храмов. Нет, здесь другое. Здесь неразделенная любовь, которая довела человека до отчаяния. Об этом никогда не скажут на допросе. Эту тайну уносят с собой в могилу. И где-то на земле сейчас плачет женщина, отвергнувшая этого несчастного Герострата. Она рвет на себе волосы и проклинает тот час, когда сказала ему «нет». Но в глубине души она счастлива и горда собой. Я ей завидую.
1: Завидуешь?
5: Конечно. Из-за меня никто не поджигал храмов.
1: Моя жена не должна никому завидовать. Послушай, Клементина, почему ты мне никогда не говорила о том, что любишь пожары? Я бы тебе это давно устроил.
5: Нет, милый Тисаферн. Ты бы сжег из-за меня пару-другую домов, но не пошел бы ради меня на смерть.
1: Конечно, нет. Нельзя любить женщину и стремиться сделать ее вдовой.
4: Мне кажется, что уважаемая повелительница Эфеса не права. Она слишком чиста и возвышена, чтобы понять всю мерзость данного поступка. Ей бы хотелось видеть в Герострате благородного безумца, а он всего лишь самовлюбленный маньяк. Из-за сильной любви возводит храмы, а не уничтожают их.
1: Правильно. И поэтому злодей завтра же будет казнен. Вот тут мне нужно какое-нибудь изречение.
6: Человек, Софокл подойдет. Что именно? Из царей типа «Есть справедливость в богами устроенном мире, и злодеяние ведет за собой отмщение». Хорошо.
1: «Есть справедливость в богами устроенном мире, и злодеяние ведет за собою отмщение».
4: Твоими устами говорит самомудрость, повелитель.
5: Надо позвать летописцев. Пусть они занесут эту фразу в дворцовую книгу.
1: К сожалению, не я ее придумал, Клементина. Это Софокл.
5: Не скромничай, милый. Софокл просто угадал твои мысли.
1: Пожалуй.
7: Тисаферн, к тебе пришла жрица храма Артемиды Эрита.
1: Бедная погорелица. Пусть войдет.
4: Нам покинуть тебя? Повелитель.
1: Ни в коем случае. Говорить один на один с этой старухой всегда мучительно. А теперь она начнет рвать на себе волосы, биться в истерике. Я ее боюсь, честное слово.
5: Повелитель Эфеса не вправе никого бояться.
1: Знаю. Но эта женщина стоит ближе к богам, чем мы все.
7: Входит Эрита. Она в черном траурном одеянии. Тисаферн встает с ложа и идет ей навстречу, что свидетельствует о большом уважении повелителя.
1: Хайри, Эрита. Правитель Эфеса приветствует тебя и скорбит вместе с тобой.
4: Хайре Эрита, прими мои соболезнования.
5: Твое горе – наше общее горе, Эрита.
8: Черный день настал для людей. Черный день. Я вижу, как боги собрались на Олимпе на страшный суд. О, люди, бойтесь их мщения.
5: Мы будем молить их о пощаде, Эрита.
8: Нет больше храма Артемиды. У богини лесов нет ее жилища. Горе мне, верной служанке богини. Я не уберегла ее дом. Почему я не умерла? Зачем огонь пощадил меня? Зачем стены храма не рухнули на мою седую голову? Я должна вытерпать себе глаза, чтобы не видеть этого страшного пепелища.
1: Ну, успокойся, уважаемая Эрита. Зачем себя так истязать? Ты наша заступница, только из твоих уст богиня выслушает мольбу о прощении.
8: Я не смею обращаться к богине с мольбой. Я виновата перед ней, пропустила в ее дом разбойника.
1: Откуда ты могла знать, Рита, что он разбойник? Ты, конечно, доверчиво полагала, что это добрый человек, пришел к алтарю.
8: Будь проклято человеческое племя, породившее злодея. Пусть молнии Зевса обрушатся на него.
4: Зачем ты призываешь кары богов на все человечество, Рита? Люди ни в чем не виноваты.
1: Нет, Клеон, люди виноваты и должны искупить свою вину. Я введу налог на всех жителей Эфеса в пользу пострадавшей богини и ее жрецов. А мерзавца мы завтра же казним на городской площади.
4: Да будет так.
1: Только надо придумать казнь пострашнее. Как ты думаешь, Клеон, что лучше? Колесование или петля?
4: Завтра наш суд решит это, повелитель. Но мне не хотелось бы устраивать из казни зрелище. Честолюбию Герострата польстит большое скопление народа. Он жаждет величественной смерти, но он ее не достоин. Его надо судить, как обыкновенного жулика.
1: Ты прав. А еще я издал приказ всем жителям Эфеса навсегда забыть Герострата. Этот приказ высекут на мраморной доске и повесят на городской площади.
4: И тем самым увековечат имя преступника. Нет, Тисоферн, не надо приказов. Люди сами вычеркнут его из своей памяти.
1: Пожалуй, так. Я об этом не подумал.
6: Человек, этот Клеон меня все время поправляет и учит. Дай-ка мне мысль. Из Эврипида.
4: А?
6: На то и власть дана царям могучим, чтоб справедливость на земле царила.
4: И очень скромно.
6: Но?
1: На то и власть дана царям великим, чтоб на земле царила справедливость. Так писал Еврипид, так поступаю и я. Архонт Басилей Клеон, повелеваю тебе завтра начать суд.
8: Повелитель Эфеса, я пришла просить об отсрочке.
1: Что?
8: От имени всех служителей храма, бывшего храма. От имени всех служителей храма богини прошу отложить суд над Геростратом.
1: Это еще почему?
8: Когда охотник Актеон случайно увидел богиню Артемиду обнаженной, богиню охватил гнев. Она обратила охотника в оленя, и того разорвали собственные собаки.
1: Я слышал эту легенду. Ну и что?
8: Богиня сама накажет Герострата. Это будет такая кара, какую мы, слабые люди, придумать не сможем.
4: Это невозможно. Народ требует немедленной казни Герострата.
8: Народ глуп, богиня мудра.
4: Но Герострат принес горе людям.
8: Герострат прежде всего обидел богиню. У богини достаточно сил, чтобы отомстить обидчику.
1: Мы не сомневаемся в могуществе богини, Эрита, но пойми, существует закон.
8: Законами правят цари, а царями правят боги. Не забывай об этом, Тисоферн.
4: Прости меня за дерзкие слова, Эрита. Но не кажется ли тебе странным, что всесильная богиня не помешала Герострату сжечь ее храм? Где был ее гнев, когда этот негодяй мазал стены смолой? Почему она не поразила его из своего священного лука? Или она была чем-то занята и проглядела преступника?
8: Не богохульствуй, Клеон. Не дело смертных вникать в помыслы богов. Может быть, они испытывают нас.
4: Тем более мы должны с честью пройти через это испытание. Создавая людей, боги вложили в них разум и совесть. И то, и другое требует суда над преступником.
8: Я не прошу отменить суд. Я прошу его отсрочить. 2 часа назад один из служителей нашего храма отбыл к Дельфийскому оракулу. Пусть оракул спросит богов о судьбе Герострата и передаст нам их волю.
4: К Дельфийскому оракулу? До Дельф 10 суток пути, 10 туда, 10 обратно. И то, если ветер будет гнать паруса. Значит, целый месяц мы не сможем назначить суд. Повелитель, от имени народного собрания Эфеса, от имени всех жителей города, я требую немедленной казни злодея.
8: Повелитель, от имени служителей культа, я требую отсрочки.
4: Не возмущай народ, Тисоферн.
8: Не оскорбляй богов, повелитель.
4: Герострат страшный человек, Тисоферн. Он хитер и подл.
8: Эфесам нечего бояться, пока они находятся под покровительством Олимпа.
1: Тихо. Не наседайте на меня. Клементина, что же ты молчишь? Посоветуй.
9: Ты уже принял решение, Тисоферн. Надо быть верным своему слову.
8: Не дело повелителя спрашивать совета у женщин.
9: Не дело женщины вмешиваться, когда муж советуется с женой.
1: Прекратите! Я должен подумать.
9: Ты видел Герострата?
6: Да.
9: Он красив.
6: скажем, хорош собой.
9: Молод?
6: Да. А почему тебя это интересует?
9: А так, обыкновенное женское любопытство.
3: Что ты решил, повелитель?
1: Я решил это дело простым голосованием. За отсрочку одна Эрита, за немедленную казнь Клеон и Клементина.
8: А ты?
1: Я воздержался. И так решено. Казнь.
9: Подождите, Саферн. Я передумала. Может быть, действительно стоит повременить с судом?
3: Что это значит, Клементина? Или каждая следующая минута приносит тебе новое решение?
8: Боги образумили тебя, Клементина.
9: Я думаю, надо назначить дополнительное расследование. Версия Клеона меня не убедила.
3: Народ избрал меня архонтом. Ни разу я не запятнал этого звания.
1: Ну-ну, Клеон, моя жена не хотела тебя обидеть.
9: Я высоко ценю заслуги нашего архонта. Но и он может ошибаться. Считаю нужным еще допросить Герострата.
1: Положение изменилось. За немедленную казнь 1 голос против 2. Решено. Отсрочка.
3: Повелитель, не принимай скороспелых решений под угрозой законы Эфеса.
6: Постойте, Саферн, выслушай, я готов помочь тебе не цитатой, а советом. Герострата надо судить сейчас, откладывать опасно. Ненаказанное зло разрастается, как снежный ком, и может превратиться в лавину. Твой город может дорого поплатиться за нерешительность правителя. Слышишь, это шумит Эфес. Народ ждет твоего слова, Тиссаферн.
10: Хватит, я устал и весь виноград съеден.
1: Вы меня запутали. Проведем последнее голосование. Клеон.
3: Казнь.
1: Эрита.
8: Отсрочка.
1: Человек.
3: Казнь.
1: Клементина.
9: Отсрочка.
3: Повелитель.
6: Повелитель.
3: Повелитель.
9: Ну?
10: Как они шумят?
3: Народ требует твоего решения, повелитель.
1: Я принял решение. Закройте окно.
7: Тиссаферн берет подругу Клементину и вместе с ней медленно и значительно покидает дворцовый зал.
0: Камера Герострата. Из коридора доносится неясное бормотание. Пошатываясь, входит тюремщик.
11: Я буду петь Диониса, сына славной Семелы. Как на мысе открытом однажды сидел он.
12: Явился, наконец. Черепаха. За такие деньги можно было бегать побыстрее.
11: Юноша в самом рассвете сил молодых, и кудри чудные синим отливом встряхивал он.
12: Да ты набрался, приятель.
11: Да, Герострат, я выпил. Я выпил, и этого не скрываю. Когда приходится прислуживать такому человеку, как ты, стыдно оставаться трезвым. Приходится пить, чтобы не мучила совесть.
12: Теперь не мучает?
11: Мучает, мучает, но уже не так. Если бы не мое скудное жалование, я бы в жизни не взял ни драхму у такого...
12: Как?
11: У такого...
12: Я заплатил тебе, чтобы не слышать ругательств.
11: Молчу, молчу, Герострат, хотя мне ужасно хочется назвать тебя мерзавцем.
12: Так, ты все исполнил?
11: Все.
12: Ну, расскажи, как это было?
11: Когда я пришел в харчевню Дионисия, вся эфесская шантропа была в сборе. Тут были люди 2 сортов. Одни хотели выпить, другие опохмелиться. Но и у тех, и у других не было за душой ни драхмы. И тут вошел я. Ага. Когда они увидели мой кошелек, то решили, что меня послал сам Дионис. И попытались меня зацеловать. Но я им не дался. Я назвал твое имя. Тут они возмутились и стали тебя поносить. Сказать, какими словами они тебя обзывали?
12: Нет. Дальше рассказывай.
11: Жаль, там были удивительно сочные выражения. Потом они стали думать, что делать с деньгами. Одни хотели выкинуть их в нужник, а другие предлагали их все-таки пропить. Других оказалось больше. Мы пили и говорили о тебе.
12: Что же вы говорили?
11: Мы решили, что ты, конечно, свинья и мерзавец. Но в тебе есть что-то гуманное. Раз ты в предсмертный час думаешь о страждущих и жаждущих.
12: И неужели никто меня не назвал славным парнем?
11: А мы недостаточно выпили для этого, Герострат.
12: Ничего, Если судьба будет благосклонна ко мне, вам еще представится случай выпить на дармовщину. Тогда, надеюсь, вы назовете меня славным парнем?
11: Вполне может быть. А у тебя еще будут деньги?
12: Непременно.
11: Верю. Ты оборотистый малый, раз сумел вытрясти из креси по целый кошелек серебра. Но главное, что и я смогу на тебе заработать. У тюремных ворот стоят несколько человек, готовых заплатить мне только за то, чтобы взглянуть на тебя.
12: Вот как? Ну что же, я не возражаю. Значит, интерес к моей персоне возрастает? Очень хорошо. А кто эти люди?
11: Несколько торговцев, один каменщик, один художник, его зовут Варнать, он расписывает вазы. И какая-то женщина.
12: О, так там целая экскурсия. Начнем с женщины, тюремщик. Она симпатичная?
11: Трудно сказать, она закрыла лицо.
12: Впусти ее первой.
11: Будет исполнено. Ты мне уже приказываешь, мерзавец?
12: Ну и что? Мои приказы неплохо оплачиваются.
11: О, боги! Ну почему вы не повелели повысить мне жалование? Так неприятно продаваться.
7: Тюремщик выходит и вскоре возвращается, сопровождая женщину, на которой черный гематий, лицо закрыто шалью.
11: Вот женщина, тот злодей, которого ты желала видеть.
13: Благодарю тебя, тюремщик. Ты позволишь мне побеседовать с ним наедине?
11: Беседуй, только недолго. Там еще есть желающие.
12: Что привело тебя ко мне, женщина?
13: Любопытство.
12: Ну что ж, это неплохое качество. Если бы не было любопытных, жизнь казалась бы намного скучнее. Что ж тебя интересует во мне?
13: Все.
12: Всего узнать невозможно, но я могу дать тебе совет. Скоро в городе появятся мои записки. Прочти их. Там есть много интересного для любопытных.
13: Прочту. А сейчас дай посмотреть на тебя.
12: Ну что ж, смотри. Как ты меня находишь?
13: Ты красив. И рост у тебя высокий.
12: А почему я должен быть маленьким? Странные люди, вы почему-то уверены, что поджигатель храма должен быть уродцем. Клеон считал, что у меня прыщавое лицо. Ты представляла меня карликом, да?
13: Все в городе говорят, что ты сжег храм тщеславия. Я не верю в это. Мне кажется, есть другая причина.
12: Что может быть прекраснее славы, женщина? Слава сильнее силы богов. Она может подарить бессмертие.
13: Согласна. Но есть в мире одно чувство, которое ценится не меньше славы.
12: Какое?
13: Любовь.
12: Любовь. Да. Ты заблуждаешься. Любовь может унизить человека. Слава? Никогда.
13: Даже если это слава злодея?
12: Даже она. Кто построил храм Артемиды? Ну-ка. Да не мучайся. Не мучайся, ты наверняка забыла имя зодчего. Но ты будешь всегда помнить имя Герострата. Видишь, как слава в одну ночь делает человека бессмертным, а?
13: И все-таки я надеялась, что не она причина твоего поступка. Я думала, что есть в Эфесе женщина, из-за любви к которой вспыхнул этот костер.
12: Да какая наивность! Да все женщины Эфеса не стоят того, чтобы из-за них поджигали даже курятник.
13: Подойди ко мне.
12: Зачем?
13: Подойди.
12: Но ты! Я могу дать сдачи. Мне достаточно перепадало в жизни. Перед смертью я хотел бы обойтись без пощечин.
13: Это тебе за всех женщин ничтожество.
12: Клементина? Ай да Герострат, ну вот молодец. Сама повелительница Эфеса пришла к тебе на свидание.
13: Свидание окончено, Герострат. Мне уже не интересна беседа с тобой.
12: Ну почему, почему? Что разочаровало тебя во мне, Клементина?
13: Можно быть рабом, но мыслить как царь. А ты мелкий лавочник, Герострат. И мыслишь как мелкий лавочник.
12: Я не понимаю.
13: И не поймешь. Скудные мозги вложили тебе в голову родители. Я не верю, что ты сознательно сжег храм Артемиды. Ты, наверное, спьяну случайно устроил пожар. Это было так, сознавайся?
12: Не понимаю, что ты хочешь?
13: Ничтожество. Я-то представляла его героем с отважным сердцем, с прекрасными помыслами, а он червяк. Жил как червяк и умрешь как червяк.
12: Но...
13: Клеон был прав. Я слишком возвышена, чтобы понять ничтожный...
12: Погоди, Клементина. Я никак не пойму, о чем ты говоришь. Просто дай подумать. О, я все понял. Ну, конечно. Ой, глупец. Все ясно, я все понял. Клементина, я люблю тебя, Клементина.
13: Ты лжешь, негодяй.
12: Конечно. Конечно, лгу. Но ведь именно это ты хотела услышать. Во имя любви к тебе я сжег храм.
13: Не обязательно я. Мне казалось, что ей женщина...
12: Не надо! Не надо хитрить! Клементина, плевать тебе на других женщин. Все знают, что ты первая в Эфесе. Тебя рисуют художники. Тебе слагают гимны, поэты. Тысячи юношей плачут по ночам, мечтая о тебе. И вдруг такое событие. Сожжен храм Артемиды. Почему? Конечно, из-за несчастной любви. О, из-за любви? Да, из-за любви. Кому? Сознание. Знайся, Клементина, ты испугалась соперницы. Неужели в Эфесе есть другая женщина, которую кто-то может любить больше, чем тебя? С этим вопросом ты пришла ко мне.
13: Пусть так, но теперь я вижу, что заблуждалась.
12: И ты успокоилась? Я не верю. Не верю. Твое тщеславие не меньше, чем мое. Очень хочется остаться в истории женщиной, ради которой мужчины шли на смерть. Знаешь, Клементина, почему я сжег храм Артемиды? Потому что считаю тебя прекраснее самой богини.
13: Замолчи. Не навлекай на меня гнев богов.
12: Не бойся. Клементина, не бойся. Это я вызвал их гнев. И я буду отвечать. Тебе останется только слава. Кто такая Артемида? Жестокосердная богиня охоты? Она носится по лесам со свитой своих зверей, стреляет из лука и прячется от людского взора. Она и любить-то не умеет, несчастная. За что ей возводят храмы? За что ей приносят жертвы? Да она мизинца твоего не стоит.
13: Перестань, мне страшно.
12: Тебе приятно. Тебе приятно, Клементина. Я чувствую. Кровь ударила тебе в лицо, закружилась голова. Подумай. Пройдут годы, постареет твоя кожа, поседеют волосы, а люди будут смотреть на тебя и говорить: вот женщина, которая не уступала красотой богине. Ее любили так, как никого на свете. А тебе будут написаны поэмы, трагедии. Лучшие актрисы мира станут гримировать свое лицо под твое. И само имя Клементина станет символом красоты и величия.
14: Завидная судьба, да?
13: Что ты хочешь, Герострат?
14: Завтра, когда меня будут казнить, я произнесу во всеуслышание Имя? Клементина. Я скажу, что влюбившись и не рассчитывая на ответное чувство, я бросил вызов богам. Я скажу, что греки не смеют поклоняться какой-то Артемиде, когда среди нас живет такое чудо, как ты. Позволь мне сказать это.
13: Позволяю.
14: Так. Договорились. Так. Считай, что сделка состоялась. А какова твоя цена?
13: Какая цена?
14: Какая цена? Я за славу плачу жизнью, а ты?
13: О, я дам тебе золото.
14: Зачем мне оно? Приговоренные казни перестают быть алчными.
13: Чего же ты хочешь? Бежать?
14: Если я сбегу, то кто же проложит тебе дорогу в бессмертие?
13: Теперь я не понимаю, про что ты говоришь.
14: Ты сказала, есть в мире чувство, которое ценится не меньше, чем слава. Любовь. Я всегда относился к ней недоверчиво. Но, может быть, я заблуждался? А? Я хочу твоей любви, Клементина.
13: Что? У тебя помутился разум?
14: Возможно. Возможно, но это моя цена.
13: Дурак. Перед тобой повелительница Эфеса. А ты говоришь с ней, как с продажной женщиной?
14: Ах, извините, госпожа. Я даже не думала оскорбить вашу особу. Всю жизнь я прожил среди грубого люда. Откуда мне набраться хороших манер? Ведь я бывший лавочник, госпожа. И, как вы справедливо заметили, у меня мысли лавочника. Я подумал, поскольку меня тут покупают, могу я назвать цену?
13: Перестань кривляться. Будь благоразумен, Герострат. Не забывай, я жена Тесаферна и имею на него влияние. Хочешь, я заставлю его надолго отсрочить твою казнь?
14: Хочу. Хочу. Но в придачу хочу твою любовь. Несколько лишних дней продлят мучения, зато твоя любовь скрасит мою муку.
13: Что тебе моя любовь? Полчаса назад ты даже не думал обо мне?
14: Да я влюбился в тебя с первого взгляда.
13: Лжешь. Ты что-то задумал и хитришь?
14: Я не хитрю! Клементина! Я не хитрю! Я просто вживаюсь в новую роль. Завтра весь город узнает, что я сумасшедший влюбленный. Дай мне тоже поверить в это. Полюби меня, Клементина.
13: Тюремная камера не место для любви.
14: Но чем я виноват, что преступникам не выделяют спальни с альковом?
15: Извини, Клементина, но я вынужден заговорить. Я вижу, ты начинаешь уступать Герострату. Будь тверда, никто не знает, как он сумеет воспользоваться твоей благосклонностью.
14: Ты обещал не вмешиваться.
13: Но я хочу, чтобы он назвал мое имя перед казнью. Разве я не достойна этого?
15: Не мне об этом судить, Клементина. Твоя красота прославлена поэтами. Зачем тебе нужен обман?
14: Послушай, Клементина, я ведь могу назвать имя другой женщины.
13: Другой?
14: Ага, разве мало в Эфесе знатных особ, желающих прославиться?
13: Ты не посмеешь это сделать.
14: Взгляни на меня, Клементина! Есть ли для такого человека, как я, что-нибудь невозможное?
15: Клементина, не будь безрассудна. Ты достойная женщина. Славу не покупают такой ценой.
13: А если он мне нравится? Если я почти полюбила его?
14: Молодец, молодец.
15: Полюбила? Полюбила Герострата? Тогда делай все, что хочешь.
16: Хватит! Мы заболтались! Там ждут следующие...
17: О, боги! Кого я вижу?
13: Ты ничего не видишь, тюремщик.
17: Как же я ничего не вижу, когда я вижу?
13: Ты ничего не видишь, тюремщик.
17: И если твой язык не будет сидеть за зубами, то за него поплатится голова, понял?
18: Все понял, повелительница.
17: Тогда ступай прочь. И ты ступай.
15: Я?
17: Да ты, мне надоели твои нравоучения.
12: Слышал приказ? Что ты стоишь? Погаси светильник и ступай!

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Звучит песня «Мария Мирабелла» из одноименного советско-румынского фильма 81 года. Музыка Евгения Доги. Поет Михай Константинеску.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Есть такие мелодии, которые непременно переносят нас в сказку. Мария Мирабелла, Евгения Доги – одна из них. Заходите на огонек слушать музыкальные сказки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Буназиуа, драджи приятели!
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: no time for rock and roll. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

но со спиртом переносятся легко. Полыхая рыжим боком мандариновым, лето прячется за стеклами ларьков.

Печицы пьют за газ и верят в газ. Все пришли сюда за длинною монетою. Кто на месяц, кто на три, а кто на семь. Ветер дунул раз другой, глядишь, и нету их. Лишь немногие остались насовсем. Обустроились, живут и не печалятся. Видно, есть особый северный заквас. В Уренгое даже строгие начальницы пьют за газ и верят в газ. Здесь мужчины на косметику не тратятся, не подкрашивают губ, не пудрят нос. И по тундре не гуляют в женских платьицах, и с друзьями не целуются в засос. Здесь не жалуют фальшивое усердие.

Все здесь есть, порой не просишь, а дают. Лишь, пожалуй, не хватает самой малости, чтобы дети чаще ездили на юг. Все в порядке, все путем, брусника вызрела. Солнце светит и денек, как на заказ. В Уренгое даже девушки по вызову пьют за газ.

и ближе, и дороже, где дышится легко, где мира чистота.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 1977 года на экраны страны вышел советско-американский художественный фильм «Синяя птица», режиссер Джордж Кьюкор. Предлагаю вашему вниманию песню «Зов синевы» из русскоязычной версии фильма «Синяя птица». Композиторы фильма Андрей Петров и Ирвин Костел. Русский текст Татьяны Калининой. Поет Людмила Сенчина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла композиция «Dear Maker» в исполнении Led Zeppelin. Думаю, что вы, дорогие друзья, не ожидали услышать в исполнении супер-рок-группы музыку в стиле регги. Любили ребята экспериментировать и не боялись ничего нового. Композиция взята мною с пятой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin под названием «Houses of the Holy», вышедшей в 1973 году. Но вернемся в далекий 1970 год. Год начался с британских гастролей Led Zeppelin. Они выступили в том числе в лондонском Royal Albert Hall, а затем двинули на континент. На первом же концерте в Копенгагене случился курьез. Дальняя родственница создателя первого дирижабля Ева фон Цепелин пригрозила отнять у группы право на название, подав иск в суд. Питер Грант нашел оригинальный выход из этой щекотливой ситуации. На всех концертах в Дании группа выступала под названием «The Nobs», спрятавшись под фамилией своего европейского промоутера Клода Нобба. Летом 1970 года музыканты Led Zeppelin решили отдохнуть от гастролей, которые продолжались практически 2,5 года. Роберт Плант предложил уединиться в коттедже в горах Уэльса и там поработать над новыми песнями. В коттедже не было электричества, а удобства были во дворе. Материал к третьему альбому Led Zeppelin записывался в мобильной студии, арендованной у Rolling Stones. Цитата. «Умиротворенность местности, собственно, и задала тональность всему альбому. Естественно, мы не стали бы здесь грохотать своими 100-ваттными маршалами. Я интересовался и прежде классической гитарой, так что в коттедже, где не было электричества, пришло время акустики. Нам и мысли в голову не пришло от нее отказаться. Ведь это совпало с изменениями в стиле группы. Меньше всего мы могли ожидать, что за это нас разгромят в прессе». Конец цитаты. С третьего альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Tangerine».

Из тишины и умиротворенности Уэльса Led Zeppelin вырвались на гастроли по Европе, Японии и Северной Америке. Вышедший осенью 1970 года альбом Led Zeppelin 3 занял первые места в хит-парадах США и Великобритании. Британский еженедельник Melody Maker объявил Led Zeppelin победителями в категории «Лучшая группа мира». В течение 6 лет до этого лучшими в этой категории были легендарные The Beatles. Роберт Плант был объявлен лучшим в категории «Вокалист года». Секретарь Государственного совета Энтони Грант поблагодарил Led Zeppelin за, цитата, «существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны», конец цитаты, и преподнес музыкантам золотые диски. По мере роста популярности Led Zeppelin вокруг них продолжала сгущаться атмосфера слухов и домыслов. Правда, это только слухи, и большая их часть наверняка выдумка журналистов, которые были не в ладах с Led Zeppelin. Поэтому я не буду углубляться в эти дебри. С альбома Led Zeppelin 3 послушаем композицию «Celebration Day».

Джимми Пейдж так говорил о Лед Зеппелин. Цитата. «Мы всего лишь умеренные в своих аппетитах варвары». Конец цитаты. Международное помешательство Лед Зеппелинами ширилось день ото дня. Группа давала концерты только на открытых площадках. Концерты, как я уже говорил, длились по 3-4 часа. И эти концерты становились небезопасными. Цитата. 5 июля 1971 года группа выступила перед буйной толпой из примерно 15 тысяч человек на стадионе Велодромо Вигорелли в Милане. Промоутеры умоляли группу попросить публику прекратить разжигать огонь, что неоднократно делал фронтмен Роберт Плант. Но все безрезультатно. Ситуация обострилась, и сотни полицейских применили слезоточивый газ, водометы, дубинки, чтобы усмирить толпу. Многие получили ранения. Дезориентированные ослепляющим дымом, запаниковавшие зрители бросились на сцену, в результате чего группа бросила свое снаряжение посреди концерта и сбежала. Впоследствии Пейдж вспоминал. Цитата. «Это было абсолютно ужасно». Конец цитаты. И это было лишь первое из многих опасных выступлений Цеппелинов. В исполнении группы Led Zeppelin слушаем композицию «Out on the Tiles» с альбома Led Zeppelin 3.

осени 1971 года имидж группы значительно изменился. На концертах музыканты выступали в роскошных кафтанах с украшениями. Группа сменила гастрольные автобусы и фургоны на собственный самолет «The Starship». Организаторы гастролей Led Zeppelin стали снимать для музыкантов уже не номера в отелях, а целые секции. Цитата. «Гастроли Led Zeppelin производили странное впечатление. С одной стороны, многотысячные толпы, сияющие лимузины, лучшие отели. С другой – атмосфера подозрительности, недомолвок, вечное ощущение какой-то отверженности. Стоило Led Zeppelin выйти в турне, как тут же наперерез им пускали Rolling Stones. Первые имели над вторыми явное преимущество и в любой момент были способны его доказать. Но из газетных репортажей догадаться об этом было не так-то просто». Конец цитаты. Альбом Led Zeppelin 4 был выпущен в ноябре 1971 года. Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records за оформление конверта. Вместо названия группы и названия альбома на конверте были изображены 4 рунических символа, смысл которых остается загадкой до сих пор. Продюсером альбома, как и всех предыдущих, был Джимми Пейдж, что и было отражено на конверте. Цитата. «Со стороны Led Zeppelin это был вызывающий жест в адрес средств массовой информации, которые к этому времени сформировали крайне негативное отношение к группе и считали ее репутацию раздутой искусственно». Конец цитаты. Самая популярная композиция Led Zeppelin «Лестница в небо» «Stairway to Heaven» ошеломила всех, кто умел слушать. В этой композиции ярко проявились увлеченность Led Zeppelin фолк-музыкой и мистицизмом, а также их тяга к хард-року. Вот что говорил Джон Пол Джонс об истории создания композиции «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Цитата. «Мы все собрались в сельском хэмпширском особняке под названием Хедли Грейндж. Плант и Пейдж только что спустились с валлийских холмов, принесли с собой эту последовательность аккордов. Гитарное вступление и, кажется, один куплет. Ну, может, чуть больше. Я впервые услышал песню под оглушающий аккомпанемент каминного пламени. Впечатление она на меня произвела. Ну, вот как раз такое, какое и можно себе представить». Я взял блок-флейту и исполнил эту мелодию. Так появилось вступление. Потом перешел за фортепиано. Мы сделали вторую часть. Так мы постепенно записали одну секцию за другой. А потом наложили гитарную армию, как называл ее Пейдж. Конец цитаты.

0: way to heaven.
1: Только что прозвучала легендарная композиция Led Zeppelin «Stairway to Heaven» – «Лестница в небо». Этот 8-минутный шедевр не вписывался в рамки синглов, а также трек-листов музыкальных радиостанций. Любой начинающий гитарист, и я в этом смысле не исключение, мечтает сыграть акустическую часть композиции. Цитата. «Джон Пол Джонс думал, что на замечательную мелодию, которую они с Пейджем так славно аранжировали, Плант напишет, ну, пару незатейливых строчек. Пара строчек превратилась в захватывающую балладу. Эрудиты открыли в песне двойное дно – обращение Планта к религии древних германцев, к воспеванию священных рощ. Американцы, изнывающие от чувства собственного благополучия, прокрутили альбом медленнее, чем полагается, и услышали на лестнице сатанинский посыл». Конец цитаты. Четвертый альбом Led Zeppelin, выпущенный, как я уже говорил, фирмой Atlantic Records в ноябре 1971 года, поднялся на вершины хит-парадов США и Великобритании. Эта пластинка вошла в историю как самый продаваемый хард-рок-альбом, который занимает четвертое место в общем списке альбомов-бестселлеров. С этой пластинки слушаем композицию «Misty Mountain Hop».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию коротенькую миниатюру Михаила Жванецкого, которая называется «Консерватория».
1: Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев. В свое время я делал выпуск, посвященный всевозможным наушникам. Какие они бывают, какие у них есть функции. А вот про аудиоколонки портативные я почему-то такого выпуска не делал. Тем не менее, недавно я тут изучал этот вопрос и понял, что на целый выпуск-то материала хватит. Поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен тому, какие бывают портативные аудиоколонки, какие у них есть функции, чего полезного с ними можно делать. Кто-то скажет, ну чего ж про них рассказывать? Портативная колонка – это такая маленькая колоночка, в которую встроен аккумулятор, по Bluetooth подключаешь и слушаешь. Нет, на самом деле сейчас колонка портативная – это не всегда маленькая колоночка. Сейчас под портативной колонкой или аудиосистемой подразумевается даже большой аудиоцентр мощностью ватт этак на 80 или 50, у которого есть ручка, но главное, что в него встроен один или несколько аккумуляторов, и он может работать автономно, не от электросети. Раньше музыкальные центры были стационарные, работали они от электросети, к ним прилагалось две колонки, а сейчас очень модно стало производить вот эти самые портативные аудиосистемы, по сути дела, это и очень маленькие колоночки с одним динамиком, а иногда мощные полноценные центры с четырьмя или даже большим количеством динамиков. Они весьма немаленькие. Даже в сумку или в рюкзак они уже не помещаются, но у них есть ручка и аккумулятор. И их можно использовать без подключения к электросети. Так что сейчас портативная колонка – это любая колонка, которая способна работать от аккумулятора. Причем размеры у нее могут быть весьма приличные, а могут быть и маленькие. Для чего эти колонки можно использовать? Ну, понятно, что самое распространенное использование – это увести куда-нибудь на природу, на дачу, туда, где электроэнергии либо нет, либо розетки далеко, включить ее и слушать радио, музыку, аудиокниги, да хоть научно-популярные лекции, хоть записи программы «Инфотрон». На мой взгляд, это самое правильное применение любой аудиоколонки – это прослушивать все 800 с лишним выпущенных выпусков. Ну, шутки шутками, а на самом деле портативные колонки – это не просто устройство для того, чтобы в отсутствие розетки что-то воспроизводить. Например, портативные колонки, особенно с хорошим звуком, очень полезны тогда, когда вы хотите со смартфона, а на смартфонах динамики маленькие, хиленькие и хорошего звука воспроизвести в силу физики не могут, а вы хотите хороший звук. Вот вы берете эту колонку даже дома, подключаете к вашему смартфону, и через колонку идет уже хороший звук, где хорошо слышны все частотные диапазоны, и наслаждайтесь полноценным звуком. Но самое главное, эти колонки можно объединять в так называемую стереопару, или даже несколько колонок объединять в так называемую мультирум-систему, и у вас звук может идти из очень отдаленных друг от друга точек в вашей комнате, и вы можете создать так называемую большую стереобазу, когда у вас один канал от другого отнесен, ну, скажем, метра на два и то и больше. Или несколько колонок расставить по четырем углам комнаты и получить квадрофонический звук. Ну, как правило, колонки поддерживают именно объединение в беспроводную стереопару. Кроме того, эти колонки можно использовать как музыкальные центры для того, чтобы слушать аудиофайлы с каких-то портативных накопителей. А есть портативные колонки, в которых даже встроена функция караоке. Ну, обо всем по порядку. Итак, начнем с того, что колонка портативная, прежде всего, должна иметь аккумулятор, а кроме того, она, естественно, должна иметь динамик. Самые простые колонки имеют один динамик, они, как правило, маленькие, звук на них, как правило, плохенький, и особой мощности они не имеют. Ну, максимум ватт этак на 6, ну, может, 8-10. А вот если вам нужна колонка ватт этак на 50, а то и больше, то там уже динамиков будет гораздо больше двух. Но маленькие колоночки могут иметь один динамик, могут иметь два, а могут иметь сколько захочется производителя. Итак, мощность, она говорит о том, насколько, так сказать, громкий звук они способны воспроизвести. Чем больше мощность, тем больше количество динамиков, размер самой колонки, ну, естественно, и громкость. Тут вы уже должны это понимать. Итак, в портативную колонку может быть встроено от одного, но я видал модели даже с шестью динамиками. Иногда это два динамика, два низкочастотных, иногда какие-то сабвуферы и тому подобное. Часто производители указывают, сколько динамиков встроено. Кроме того, колонки бывают монофонические и стереофонические. Колонка вроде бы одна, но если в ней динамика 2, то стереоэффект там будет. Конечно, он будет очень-очень маленьким, но тем не менее там два динамика, и в каждый динамик идет свой канал. А вот если у вас колонка с одним динамиком, то, естественно, звук там будет монофонический. Это вы тоже, я думаю, прекрасно понимаете. А вот теперь мы перейдем к функции образования стереопары. Эта функция есть не только у портативных колонок, но и, например, у таких модных в последнее время колонок, как всевозможные Яндекс-станции. В чем она заключается? Вы покупаете две портативные колонки одной и той же модели. На каждой колонке есть специальная кнопка. Ну, как правило, кнопка-то не специальная, но, например, вот кнопка выполняет при коротком нажатии одну функцию, а если ее удерживать на первой и на второй колонке, то они объединяются в стереопару, и в этом случае к одной из этих колонок вы подключаете по Bluetooth источник звука, а через вторую колонку он идет с первой. Как это делать? Ну, сначала вы должны выяснить, с помощью каких кнопок объединять ваши колонки в стереопару. Можно это почитать в инструкции, в интернете. Затем первую колонку подключаете, ну, скажем, к смартфону по Bluetooth. Затем включаете вторую колонку, но к Bluetooth ее подключать не надо. Дальше и на первой, и на второй колонке вы нажимаете и удерживаете ту кнопку, которая отвечает за функцию TWS или образование беспроводной стереопары. Слышите звук и потом обнаруживаете, что звук идет одновременно через две колонки. В одну колонку идет левый канал, в другую правый. Теперь вы эти колонки можете разнести, поскольку они беспроводные, по разным частям комнаты и получить стереобазу, ну скажем, метров 2, а то и больше.
0: Инфотрон.
1: Ну, естественно, многие портативные колонки или аудиосистемы имеют FM-радио. И многие, как ни странно, до сих пор не знают, что если у вас колоночка маленькая и антенны там нет, то FM-радио, оно, как правило, довольно плохо воспроизводится. Помехи всякие, шипение. И для того, чтобы прием был лучше, нужно подсоединить во время работы FM-радио аудиокабель или кабель зарядки. Многие колонки портативные, естественно, имеют разъем как минимум классический, вот этот AUX-разъем для штекера толщиной 3,5 мм, чтобы подключать по аудиокабелю различные устройства, у которых нет Bluetooth. Но некоторые современные портативные аудиоцентры имеют еще и разъем для подключения микрофона. В него же можно подключить какой-нибудь инструмент, ну, например, гитару или синтезатор. Но если вы подключите микрофон, то вы можете одновременно в этот микрофон петь под ту музыку, которая идет на колонке. Причем на таких центрах есть, например, регулировка громкости микрофона отдельно, регулировка эффекта эхо, то есть реверберации, а иногда даже какие-то дополнительные функции. Но я вам хочу рассказать про портативный аудиоцентр, который у меня недавно появился. Это модель от компании Sven, полное название Sven PS655. Это как раз большой переносной музыкальный центр мощностью 50 Вт с очень хорошим звуком. Но самое главное, что на корпусе этого музыкального центра есть клавиатура из 10 кнопок. Потому что во многих аудиосистемах и колонках сейчас имеется разъем для microSD-карты, а часто еще и разъем для USB-флеш-накопителей, так называемый USB Type-A. То есть вы можете либо microSD-карту вставить, либо USB-накопитель и воспроизводить на вашей портативной колонке файлы с этого накопителя. Но, как правило, на колонках нет цифровой клавиатуры. Там только кнопки для переключения трека. Следующий, предыдущий. А на Sven PS655 целых 10 кнопок, прямо на самом корпусе, на которых вы можете набрать номер трека и сразу на него перейти, или номер радиостанции. Причем к продвинутым портативным аудиосистемам сейчас еще прилагается беспроводной пульт, ну, в том числе и вот к этой модели Sven PS655 он тоже прилагается, ну и без пульта все функции там можно выполнять. Помимо того, что можно набирать номер трека и быстро на него переходить, помимо того, что там 4 динамика, 2 высокочастотных, 2 низкочастотных, звук очень хороший, там можно регулировать высокие и низкие частоты, там можно не просто переключать треки, но еще и перематывать сам трек. Ну, например, если вы хотите быстро перейти к какому-то фрагменту, для этого нужно просто нажать и удерживать кнопку хоть на пульте, хоть на корпусе самой аудиосистемы для переключения к следующему треку. Пока вы удержите, слышите, как трек быстро прокручивается, отпускаете, попадаете на это место. Так вот, на многих маленьких портативных колонках такой функции нет, как и цифровой клавиатуры. Как вы уже поняли, во многих портативных колонках есть функция воспроизведения с USB-накопителя. Ну, когда-то музыкальные центры воспроизводили музыку с кассет, потом с компакт-дисков или DVD, а сейчас вот с USB-накопителей и microSD-карт. И тут многие опять не знают одной важной вещи. Дело в том, что большинство портативных колонок, которые поддерживают воспроизведение либо с USB-накопителей, либо с microSD-карт, поддерживают так называемую файловую систему FAT32, а вот файловые системы для больших объемов уже не поддерживают. В результате, если у вас портативная колонка с разъемом для USB-флешки, вы туда подключаете флешку, ну скажем, гигабайт этак на 128, а то и 512, и там файловая система, ну скажем, NTFS или даже FAT-XT, и ничего у вас колонка не играет. Объясняется это тем, что как раз файловая система несовместимая. Поэтому я советую все-таки колонкам портативным и аудиосистемам подключать и microSD-карты, и USB-флеш-накопители объемом не больше 32 гигабайт, потому что там файловая система FAT32, и колонка файлы ваши обнаружит. Ну, в крайнем случае, если у вас большая флешка, а файловая система там другая, ну, через компьютер можете ее отформатировать к файловой системе FAT32, но в этом случае не больше 32 гигабайт у вас будет на флешке полезно использоваться, а остальное физическое пространство будет практически не использоваться.
0: Инфотрон.
1: Ну и в заключение хочу рассказать еще об одном таком экзотическом портативном аудиоустройстве. Это музыкальная картина, производит это устройство компании Samsung. Это действительно рама для картины, которая вешается на стену. Но в эту раму встроено, внимание, 7 динамиков. То есть вы можете в эту раму вставить картину, ну, например, свою фотографию, или фотографию родственников, или абстрактную живопись, повесить на стену, подключить к этой аудиораме Bluetooth, и либо вы, либо кто-то еще будут любоваться на эту картину, она будет висеть на стене, а из рамы будет идти очень хороший звук. Звук у этого устройства весьма качественный. Кстати, часто возникает обсуждение того, какие кодеки поддерживает портативная колонка. Все они поддерживают самый базовый SBC кодек, некоторые встроен AAC, но для колонок кодек AAC особого толка не имеет, как и более продвинутый. Это все для наушников еще может роль играть, а для колонок, как правило, SBC дает такое же качество звука, как и AAC и остальные. Ну, потому что колонка, как правило, на приличном расстоянии от ваших ушей находится, и тут уже тонкости передавать с помощью каких-то аудиофильских кодеков смысла не имеет. Но, тем не менее, если вы принципиальный аудиофил, то, конечно, можете поискать колонку, которая поддерживает AAC, APTX, HD и так далее и тому подобное. Конечно, они есть. Они, как правило, дорогие, они, как правило, навороченные, но, тем не менее, и такие можно найти. Кстати, к вопросу о том, а какого же бренда колонки наиболее качественные. Тут хочу сразу сказать, если вы покупаете колонку какого-то раскрученного бренда, ну хотя бы JBL или Harman Kardon, это вовсе не гарантирует вам качественного звука. Они дорогие, они навороченные, они могут иметь какую-то фишку, могут иметь даже необычную форму, но звук на них может быть весьма посредственный. Вот какие-нибудь недорогие колонки, ну скажем, Bezos, или китайских брендов, или те, которые, ну скажем, в DNS продаются, могут иметь весьма хороший звук, при этом особо они как-то не подаются как аудиофильские, то есть тут громкий бренд не гарантирует вам идеального качества. Ну и еще хочется сказать, что модно сейчас стало в колонке встраивать подсветку. Если вы абсолютно ничего не видите, она для вас абсолютно бесполезна и только зря расходует заряд батареи, поэтому выясняйте, как на вашей модели портативной колонки выключается подсветка. Все абсолютно модели колонок имеют функцию выключения подсветки. Ну, например, нужно подержать кнопку play-pause или отдельная кнопка даже есть для подсветки, и она выключится. Также многие аудиосистемы, как правило, это такие многофункциональные устройства, как вышеупомянутый, например, Sven PS655, имеет еще и специальный беспроводной пульт, на котором можно выполнять все функции, не прикасаясь к корпусу колонки. Ну и, наконец, есть умные колонки портативные с аккумулятором. Например, даже Яндекс.Станции есть с аккумуляторами, где внутри находится Алиса, а они способны работать от аккумулятора. Поэтому их тоже относят к классу портативных колонок. Вот так примерно в общих чертах обстоит ситуация с портативными колонками. Так что выбирайте, слушайте и наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио Ransys. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org.
2: Уважаемые радиослушатели, Предлагаем вашему вниманию третью часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления первого тура в номинации «Авторы-исполнители» и выступления второго тура в номинации «Вокальные ансамбли». Запись дается с незначительными сокращениями.
3: Итак, завершили свои выступления солисты-мужчины. Мы переходим к авторам-исполнителям. Я приглашаю на сцену Артема Толстоброва, Красноярская местная региональная организация. Готовится Сергей Усатенко. «Три сестры. Осень».

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы приглашаем на сцену Сергея Усатенко, Крымская региональная организация. Готовится Александр Бабанов. Крымский вальс и Бахчисарай.

У каждого автора есть произведение, посвященное тому месту, где он проживает. Я не стал исключением и хочу вас познакомить с городом, в котором я живу, городом Бахчисараем. А в переводе Бахчисарай — садов дворец.

0: Чисарай! Спасибо.
1: Спасибо. Продолжает программу Александр Бабанов, Ивановская региональная организация. Прошу вас, Александр. Ивановская весна запорошена листвой.

Спасибо. Приглашаем на сцену Евгения Павлова, Ярославская региональная организация. Готовится Сергей Николаев. Музыка Евгения Павлова, слова Алевтины Павловой. «Мой дом детства». Слова и музыка Евгения Павлова «Друзьям».

тебя. Поросли тропинки лебедой, дом исчез его.

0: Вижу друзей, улыбки на их лицах. В июльский жаркий день я закрываю глаза и снова вижу друзей и девушку, которая была всех милей.
1: Спасибо, Евгений. На сцене Сергей Николаев, Московская городская организация. Готовится Оксана Кузнецова.
2: Посвящается Великой Отечественной войне.

Спасибо. Я приглашаю на сцену Оксану Кузнецову, Московская областная организация, и готовится Ленар Бекмурзин. «Шагни, город приключений».

Спасибо. Поет Ленар Бекмурзин, Башкирская региональная организация. Готовится Александр Зерницкий. Музыка Ленара Бекмурзина, слова Ленара Бекмурзина и Халисы Мухамедовой. «Своя звезда». Музыка и слова Ленар Бекмурзин, «Ах, уфимские девчата». Шагните, пожалуйста, на ковер. Спасибо.

0: Спасибо, спасибо. Зажигательные уфимские девчата. Приглашаем на сцену Александра Зерницкого, Саратовская региональная организация. Готовится Лилия Козырева. Десант «Зоренька».
1: Добрый вечер, самые стойкие.

0: Снег лежит на броне,
1: снег лежит на броне,
0: снег ложится на лица. В страшном сне, в жутком сне,
1: в страшном сне, в жутком сне,
0: не могло мне присниться. Были живы вчера,
1: были живы вчера,
0: еще дом вспоминали,
1: еще дом вспоминали,
0: им на дембель пора,
1: им на дембель пора,
0: вместе нас призывали.

То, что вы на войне, навсегда остаетесь рядовыми в Чечне. Серега,

выгруз 200. Но, как и прежде, вместе погибнуть за Россию. Нет выше этой чести. Серега, Андрюха, Валерка, Ильнур, погибли за Россию. Нет выше этой чести.

0: выстою. И опять судьбой спорю я, и пусть крутит жизнь, выстою. И мы обязательно выстоим, друзья, потому что мы россияне! Спасибо.
1: Спасибо, Александр. Приглашаем на сцену Лилию Козыреву, татарская региональная организация. Готовится Дмитрий Корзаков. «Дети против войны. Баллада о весне».

0: Спасибо,
1: спасибо, Лиля.
0: Первая аранжировка Поздеева, вторая аранжировка Кузнецова.
1: Мы приглашаем на сцену Дмитрия Корзакова, Омская региональная организация. Готовится Вера Трегуб. «Поля по снежку домой».

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. Готовится, собственно, замыкающий этой номинации Олег Алексеев. Песня о Вырице «Так уходит друг».

0: Спасибо, Вера. Мы приглашаем на сцену последнего на сегодня исполнителя. Олег Алексеев, адыгейская региональная организация, выбирает сам вчерашний философ.
1: Есть. Дальше уже на пульте.
2: Можно начинать, все в порядке.
1: Да.

Вчерашний философ в дожде у костра, все клеточки памяти сбиты к нулям, две вечности вместе, огонь и вода, и странная ценность про трезвость ума. Вчера ты был гений, отматывал срок, сегодня стоишь на распутье дорог, все важное в жизни уже растерял и собственноручно взорвал пьедестал.

Вчерашний философ иллюзии игра, ведь это так просто начать все с нуля, ведь это всего лишь второй первый шаг, и ты произносишь так быть тому так. Но страхи крадутся в сознание твое, а что если время диктует свое, а что если я не дойду до конца, и что есть конец для глупца и творца? Ты веровал в страну дорог, ты верил крыльям птиц, но дороги подвели итог твоих зауженных

0: Спасибо. Всем приятного вечера.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.
2: Ну что, Ольга, начинаем?
3: Мы переходим ко второму туру прослушивания. Всем удачи!
2: Да, всем успеха, и мы с вами.
3: Я приглашаю на сцену ансамбль эстрадной песни под руководством Владимира Сапогова. Санкт-Петербургская региональная организация. Готовится вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группа «Премьер». Музыка и слова Аграфены Оленичевой «За воротами». Попурри, извозчичья фантазия.

Просьба к звукорежиссуре, а все-таки хольчик дать какой-то можно было бы? А то эффекта никакого совсем нет.

0: Приехали. Ох.
1: Спасибо. Я прошу ансамбль остаться на месте. Не уходите, пожалуйста. Мы вынуждены напомнить правила, по которым мы сегодня работаем. Это выдержка из положения относительно ансамблей.
2: Продолжительность выступления индивидуального исполнителя или коллектива в каждом туре не более 10 минут. То есть два произведения надо исполнить за 10 минут. При оценке выступлений учитывается хронометраж выступления. Не забывайте об этом.
1: Спасибо большое. Спасибо.
3: Спасибо коллективу Владимира Сапогова. Я приглашаю на сцену вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группа «Премьер» Московская организация, руководитель Людмила Смирнова. Готовится «Дольче Вита». «Осеннее попурри».

0: Спасибо шоу-группе. Приглашаем на сцену дуэт «Дольче Вита» Саратовская региональная организация в составе Светлана Альшанская, Вероника Петрова. И с позволения жюри сейчас прозвучит только одна песня из второго тура. Горан Брегович, «Диско партизаны», ну а попури в конце номинации.
1: Да, такая договоренность была. Спасибо большое.
0: Готовится ансамбль «Ретро».

Спасибо, «Сладкая жизнь». Приглашаем на сцену ансамбль «Ретро» Владимирская региональная организация в составе Татьяна Година, Нина Ларина, Елена Масякова, Мария Новикова, Анжелика Рюмина, Юрий Терешин. Готовится «Колорит». В исполнении ансамбля «Ретро» прозвучит «Попурри», а также песня Екимяна на слова Рождественского «Не надо печалиться».

Спасибо. Приглашаем на сцену ансамбль «Колорит» Омской региональной организации, руководитель Елена Соснова, состав Алексей Волков, Сергей Глухих, Александр Любашов, Марина Самарина. Готовится Даниэль Дефо. Для вас прозвучит попурри из репертуара ансамбля «Колорит».

Спасибо, колорит. Приглашаем на сцену ансамбль «Даниэль Дефо» Санкт-Петербург. Руководитель Данила Большаков готовится ансамбль «Дарю». В составе Даниэля Дефо Анна Фомина и Максим Озеров. Для вас прозвучит попурри «Танцплощадка».

0: Одна. Спасибо вам, дорогие зрители.
1: Спасибо и вам, Даниэль. Приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Дарю». Челябинская региональная организация. В составе Юрий Мелихов, Раиса Григорьева, Дарья Мочалина, Алексей Ширяев. Руководитель Дарья Молчалина. Для вас прозвучит песня на слова и музыку Светланы Копыловой «Бог, Россия, Соловьи» и попурри на тему песен о России.

0: Вперед, Россия!
1: Спасибо, Дарю. Приглашаем на сцену коллектив «Счастливый случай», Саратовская региональная организация в составе Татьяны Шутова, Лариса Маштакова, Ирина Букина, руководитель Татьяна Шутова. Готовятся вдохновением. В исполнении «Счастливого случая» прозвучит попурри на тему военных песен.

Спасибо. Приглашаем на сцену вокальный коллектив, народный самодеятельный коллектив ансамбль «Вдохновение» Краснодарской региональной организации в составе Юлия Зюлковская, Вячеслав Зюлковский, Александр Бравков. Готовится «Ди-Арт». Для вас прозвучит попурри на тему военных песен и песня Мигулина, слова Дербенева «Я люблю этот мир».

Спасибо, вдохновение. Приглашаем на сцену дуэт «Диарт» в составе Артема Толстоброва и Дианы Перфилевой. Красноярская региональная организация готовится дуэт «Московский» Старшова-Казакевич. В исполнении дуэта «Диарт» прозвучит попурри на тему песен 80-х-90-х годов.

Спасибо. Приглашаем на сцену дуэт Елена Казакевич, Александр Старшов, Московская городская организация. Готовится дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Попурри. История любви.

Спасибо, Елена, спасибо, Александр. На сцене дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Вновь готовится Дольче Вита, и уже подтягиваются за кулисы молодые голоса. Прошу вас, дуэт из Башкирии. В исполнении дуэта из Башкирии «Ретро-попури».

Спасибо, Ленар, спасибо, Марина. Приглашаем на сцену уже переодетую Дольче Виту с попурри «Мы лучшие».

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск «Гигант» ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Лейди». Русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Григорий Горин. Забыть Герострата.

4 веке до нашей эры в греческом городе Эфесе сожжен храм Артемиды. 120 лет строили его мастера. По преданию, сама богиня помогала зодчим. Храм был так великолепен, что его внесли в число 7 чудес света. Толпы людей со всего мира стекались к его подножию, чтобы поклониться богине и поразиться величию дел человеческих. Храм простоял 100 лет. Он мог бы простоять тысячелетия, а простоял всего 100 лет. В роковую ночь 356 года житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемиды.

0: Тюрьма города Эфеса. Каменный мешок. Мрачный подвал. Древние греки умели воздвигать прекрасные дворцы и храмы, но не тюрьмы. Тюрьмы во все времена строились примитивно. Разъяренный тюремщик втаскивает в камеру Герострата. У Герострата довольно потрепанный вид. Хитон разорван, на лице и на руках ссадины.
1: Нестор, не трогай! Не трогай меня! Отпусти! Не смей меня бить!
2: Молчи, мерзавец, прибью! Зачем только воины отняли тебя у толпы там на площади? Могли бы сразу и прикончить. Так нет. Надо соблюдать закон, тащить в тюрьму. Руки марать.
1: О! Дай! Все-таки ты не имеешь права бить меня. Я не раб. Я человек.
2: Заткнись! Какой ты человек? Взбесившийся пес. Жег храм. Это же... Как можно на такое решиться?
3: Ну ничего.
2: Завтра утром тебя привяжут ногами в колеснице, твоя башка запрыгает по камням. Уж я-то полюбуюсь этим зрелищем, будь уверен.
1: Лайся. Лайся, лайся, тюремчик. Сегодня я слышал слова и покрепче. Ай, мое плечо. Они чуть не сломали мне руку. Ой, как болит. Дай воды.
2: Еще чего?
1: Дай воды! У меня пересохло в горле, и надо мыть раны, иначе они начнут гноиться.
2: Парень, ты и вправду безумец? Тебя завтра казнят, а ты волнуешься о том, чтобы не гноились твои раны?
1: Дай воды! Ты обязан принести воду!
2: Вот тебе вода!
1: Ой!
2: Вино! А вот и все остальное!
1: Ой! Постой! У меня к тебе есть дело.
2: Не желаю иметь с тобой никаких дел.
1: Подожди, подожди. Смотри, что у меня есть. Афинская драхма. Если выполнишь мою просьбу, то получишь ее.
2: И так получу.
1: Так не получишь.
2: Уж не думаешь ли ты со мной драться, дохляк? Ну,
1: а?
2: Дай сюда.
1: Так не получишь.
2: Так дай не сюда.
1: Я ее проглочу.
2: Вот гад.
1: Теперь тебе придется подождать моей смерти.
2: Ух ты.
1: Стой.
2: Чего еще?
1: У меня еще монета. Оставь. Клянусь, она ляжет в животе рядом с первой. Будешь слушать или нет? Ну, не заставляй меня глотать столько серебра натощак.
2: Чего ты хочешь?
1: Вот. Вот это уже разговор. Знаешь дом ростовщика Крисипа?
2: Знаю.
1: Пойдешь туда и скажешь Крисипу, что я прошу его немедля прийти ко мне.
2: Чего выдумал? Станет, уважаемый гражданин, бежать в тюрьму на свидание с мерзавцем.
1: Станет! Станет! Скажешь ему, что у меня есть для него дело. Выгодное дело, слышишь? Скажи, очень выгодное дело, но пахнет целым состоянием, понял? А когда он придет... Я дам тебе драхму. И вторую. Это настоящие серебряные драхмы, а не наши эфесские кружочки. Ну что ты, задумался? Или тюремщикам повысили жалование?
2: Ах, мерзавец. В жизни не видел такого мерзавца. Ладно, схожу. Но если ты меня обманешь, то клянусь богами, я распорю тебе живот и получу все, что мне причитается.
0: Герострат, задумавшись, ходит по камере, потирая ушибленное плечо. Я наблюдаю за ним.
1: зачем ты явился к нам, человек?
0: Хочу понять, что произошло более 2000 лет назад в городе Эфесе.
1: Глупая затея. К чему ломать голову над тем, что было так давно? Разве у вас мало своих проблем?
0: Есть вечные проблемы, которые волнуют людей. Чтобы понять их, не грех вспомнить о том, что было вчера, недавно и совсем давно.
1: И все-таки бестактно вмешиваться в события столь отдаленные.
0: К сожалению, я не могу вмешиваться. Я буду только следить за логикой их развития.
1: Что ж тебя сейчас интересует?
0: Хочу понять, тебе страшно?
1: Нисколько.
0: Это реплика для историков. А как на самом деле?
1: Страшно. Только это не такой страх, какой был. Это четвертый страх.
0: Почему четвертый?
1: Я уже пережил 3 страха. Первый страх пришел, когда я задумал то, что теперь сделал. Это был страх перед дерзкой мыслью. Не очень страшный страх, и я поборол его мечтами о славе. Второй страх охватил меня там, в храме, когда я лил смолу на стены и разбрасывал паклю. Этот страх был посильнее первого. От него задрожали руки, и так вот пересохло во рту, что язык прилип к небу. Но и это был не самый страшный страх. Я подавил его вином. 10-й глотков от этого не пьянеешь, но страх-то проходит. Самым страшным был 3-й страх. Горел храм, уже валились перекрытия, и рухнула одна из колонн, она упала прямо как спиленный дуб, и ее мраморная капитель развалилась на куски. А со всех сторон бежали люди. Никогда ни на какой праздник не сбегалось столько зевак. Женщины, дети, рабы, метеки, персы, всадники, колесницы, богатые и бедные граждане города, все бежали к моему костру и орали, и плакали, и рвали на себе волосы. А я взбежал на возвышение и крикнул: «Люди, этот храм сжег я! Мое имя Герострат! Герострат! Герострат!» Они услышали мой крик, потому что сразу стало тихо, только огонь шипел, доедая деревянные балки. Толпа двинулась на меня, двинулась молча. Я и сейчас вижу их лица, их глаза, в которых светились отраженные языки пламени. Вот тогда пришел самый страшный страх. Это был страх перед людьми. Я ничем не мог его погасить. А сейчас 4-й страх. Страх перед смертью. Но он слабее всех, потому что я не верю в смерть.
0: Не веришь? Неужели ты надеешься избежать расплаты?
1: Ну, пока, как видишь, я жив.
0: Но это пока.
1: А зачем мне дана голова? Надо просто придумать, как растянуть это «пока» до бесконечности. Что это?
0: Боюсь, у тебя не осталось времени для раздумий, Герострат.
1: Что это?
0: Там у входа толпа. Она ворвалась в тюрьму, сюда идут.
1: А они не имеют права. Это самосуд! Эй, стража! Войны! Помогите! Сделай что-нибудь, человек! Останови их!
0: Я не имею права вмешиваться.
1: Но сделай же что-нибудь, так нельзя! Надо соблюдать законы!
0: Странно слышать эти слова от тебя.
1: Это самосуд! Они не имеют права!
3: Кто вы и что вам надо?
4: Ну, выходи!
3: Вы будете за это отвечать! Подонки, безмозглые скоты, не сметь ко мне прикасаться!
4: Он еще лается, подлец! Вяжи его!
5: Вяжи! Выходи, Герострат! Сумей достойно встретить смерть!
3: Кто вам дал право? Идиоты! Не трогайте меня! Я прошу вас, не трогайте!
4: Перестаньте
3: ко мне прикасаться!
4: Дерзавец!
5: Оставьте его!
6: Входит Клеон. Высокий седовласый мужчина, лет 50. На нем дорогой белый гематий, что-то вроде плаща, отделанный красной каймой.
7: Кто вы? Мы граждане Эфеса.
8: Ваши имена.
9: Зачем они тебе, Клеон? Мы ничем не знамениты. Я каменщик, он гончар, этот цирюльник.
8: И все-таки почему вы не хотите назваться?
9: Мы говорим не от своего имени, Архонт. Нас послал народ.
8: Что хочет народ?
7: Народ хочет судить Герострата.
8: Суд состоится завтра или послезавтра. В тот день, когда я назначу.
9: Народ спешен. Он считает, что ни к чему откладывать. У нас чешутся руки на этого подлеца.
8: Народ избрал меня своим архонтом. Или имя Клеона ничего не значит больше для эфесцев? Тогда переизберите меня. Но пока я верховный судья, в городе будут соблюдаться закон и порядок. Так и передайте толпе, которая вас прислала.
7: А мы передадим. Но как она поступит, неизвестно.
8: Сама суда не допущу. Все должно быть по закону. А закон гласит, каждый, кто убьет преступника до суда, сам будет достоин смерти. Это решение принято народным собранием, и его никто не отменял. Герострат будет наказан, я вам клянусь. Вы не верите моему слову?
9: Мы верим тебе, Архонт. Ты никогда не обманывал нас.
7: Сдержи слово и на этот раз.
9: Мы с тобой рассчитаемся, Герострат.
6: Клеон и Герострат смотрят друг на друга. Клеон спокойно, даже с некоторым любопытством. Герострат оправился от испуга и теперь глядит вызывающе дерзко.
8: Хайре, Клеон! Хайре, Клеон! Ты считаешь недостойным приветствовать гражданина Эфеса?
7: Хм. Ну что ж, будем молчать. Хотя это глупо. Ведь ты пришел ко мне, а не наоборот.
8: Будем говорить. Просто мне хотелось вдоволь насмотреться на тебя.
7: Не ожидал увидеть человека. Думал, что у меня торчат клыки, растут рога, да?
8: Нет, я тебя таким примерно и представлял. Но мне казалось, что у тебя должно быть прыщавое лицо.
7: Почему?
8: Так мне казалось.
7: Нет, Клеон, у меня чистое лицо, белые зубы и здоровое тело.
8: Ну что ж, тем хуже для тебя. Завтра это тело, очевидно, сбросят в пропасть. Ты ведь этого хотел, Герастор.
7: Меня зовут Геростратом. И ты напрасно делаешь вид, будто не помнишь моего имени.
8: Твое имя будет забыто.
7: Нет, теперь оно останется в веках. Кстати, о тебе, Клеон, будут вспоминать только лишь потому, что ты судил меня.
8: Надеюсь, потомки посочувствуют мне за эту неприятную обязанность. Однако хватит болтать о вечности, Герострат. Впереди у тебя только одна ночь. Расскажи лучше о себе. Суду надо знать, кто ты и откуда.
7: С удовольствием. Я... Герострат, сын Стратона, уроженец Эфеса, свободный гражданин. Мне 32 года, по профессии я торговец. Продавал на базаре рыбу, зелень, шерсть. У меня были 2 раба и 2 быка. Рабы сбежали, быки подохли. Я разорился, плюнул на коммерцию и стал... профессиональным поджигателем храмов.
8: У тебя были сообщники?
7: Я все сделал один.
8: Только не вздумай лгать, Герострат. Иначе правду придется говорить под пыткой.
7: Клянусь, я был один. Посуди сам, какой смысл делиться славой, а?
8: Как ты проник в храм?
7: Обыкновенно. Через вход. Я пришел туда вечером, спрятался в одном зале. А ночью, когда жрецы ушли, принялся за работу.
8: Как тебе удалось так незаметно пронести в храм кувшин со смолой?
7: А я не прятал его, я пронес у всех на виду. Жрецов интересуют только ценные дары, которые богатые люди приносят к алтарю богини. Мой треснутый кувшин не вызвал у них никакого интереса.
8: Ты был пьян?
7: Нет. Ну... всего несколько глотков, так, для смелости.
8: Твой сосед, торговец, сказал, что однажды на базаре ты упал в обморок.
7: И не один раз, Клеон. Но это вовсе не значит, что я этот, припадочный. О, это очень забавная история. Видишь ли, когда мои торговые дела пошли совсем плохо, и ростовщики отняли у меня все до последнего обола, я не стал гнушаться любой работы, лишь бы за нее хорошо платили. Ты знаешь, что по законам наших базаров нельзя поливать рыбу водой, дабы она не прыгала и не выглядела свежее, чем на самом деле. Надсмотрщики строго штрафуют торговцев, нарушающих это правило. Вот тогда-то я и придумал обмороки. А? Гуляешь в рыбных рядах, и вдруг как... И валишься на корзинке. Торговцы льют на меня воду и нечаянно брызгают на рыбку. Поди, придерись. Рыба получает влагу, я деньги.
10: Хитро.
7: Но все равно насмотрщики поняли, наконец, что их дурачат, и здорово меня отлупили.
10: Тебя, очевидно, часто лупили.
7: Бывало. Люди не прощают тому, кто умнее их.
10: Люди не прощают тому, кто считает их дураками. Ты женат?
7: Был, но развелся. Моя жена Теофила, дочь ростовщика Крисипа, он дал за нее 10 тысяч драхм. Я клюнул на приданое и забыл, что вместе с деньгами придется брать в дом глупую и некрасивую женщину. Мало того, через 4 месяца после свадьбы она родила сына. Я понял, что меня надули, и подал в суд. Но мошенник Крисип выиграл процесс, убедив всех, что я обольстил его невинное дитя задолго до свадьбы. Нас развели, и по существующим законам мне пришлось вернуть Крисипу все приданое плюс 18% неустойки. Даже на собственной дочери этот мошенник заработал.
10: Я сразу понял, что ты неудачник.
7: Да, да, это так. Мне не везло ни в спорах, ни в игре в кости, ни в петушиных боях.
10: И за все это ты решил отомстить людям?
7: Я никому не мстил, Клеон. Просто мне вдруг надоело прозябать в безвестности. Я понял, что достоин лучшей судьбы. И вот сегодня мое имя знает каждый.
10: Несчастный, сегодня весь город повторяет твое имя с проклятиями.
7: Пускай. Сегодня проклинают, завтра будут относиться с интересом, через год полюбят, через 5 будут обожать. Шутка ли сказать, человек бросил вызов богам? Кто до меня на это решился? Разве что Прометей.
10: Не смей сравнивать, негодяй. Прометей взял у бога огонь, чтобы подарить его людям, а ты взял огонь, чтобы обворовать людей. Храм Артемиды был гордостью Эфеса. С детских лет мы любовались, и мы берегли его, потому что знали. В каждой мраморной колонне, в каждой фигуре барельефа лежит 120 лет человеческого труда. Ты слышишь, Герострат, 120 лет! Менялись поколения, мастера строили и учили своему искусству сыновей, чтобы те обучили внуков. Для чего они это делали? Неужели для того, чтобы однажды пришел мерзавец и все это обратил в пепел? Нет, Герострат, ты плохо знаешь людей. Они забудут твое имя, как забывают страшные сны.

0: Теряешь опыт, теряешь жену, приобретаешь свободу. Теряя здоровье, приобретаешь удовольствие. Но нельзя терять надежду. Теряя надежду, теряешь все.
1: Тебя казнят. Логика событий...
0: Оставь свою логику, человек. Она плохой советчик. Почему меня не убили там, у храма? И сейчас, в тюрьме?
1: Люди гуманные.
0: Да. Если они гуманны, зачем завтра меня хотят казнить?
1: Ты причинил горе людям, оскорбил их достоинство и должен быть наказан.
0: Да чушь! Разве есть справедливость в том, что из-за украденной жены греки разрушили Трою и перебили всех троянцев? Какой логикой объяснишь ты эту жестокость? И вот, смотри, прошло время, а Гомер воспел их в Илиаде. Не логика нужна мне, а сила. Дай мне почувствовать силу, и я начну управлять событиями и людьми. А философы потом уж найдут оправдание всему, что произошло.
1: Возможно, но потом все равно придут другие философы и восстановят истину.
0: Да, послушай, мне некогда спорить с тобой. У меня слишком мало времени. Так, где этот мошенник Крисип? Приведи его! Он заставляет себя ждать.
1: Я здесь не за тем, чтобы тебе прислуживать. Я отошел в сторону и продолжал наблюдать за происходящим. Входит Крисип, толстый старый человек в богатом пурпурном гематии.
0: Наконец-то! Приветствую тебя, Крисип.
2: Несмотря на свою занятость, не смог отказать в удовольствии плюнуть тебе в рожу.
0: Плюй, сейчас я стерплю и это.
2: Нет, серьезно. Ты ведь знаешь, сколько у меня дел? Сегодня прибыл товар с Крита, надо пойти проверить. Надо зайти на базар, побывать у Менялы. Потом в суде, сегодня судят двух моих должников. Потом деловая встреча с персидским купцом. Но жена вцепилась в меня. Кричит: Крисип, оставь все дела, пойди и плюнь в рожу Герострату. Как я мог отказать в просьбе любимой женщины? Это тебе от нее.
0: Хорошо. Плюй еще от лица дочери и перейдем к делу.
2: Дочь просила выцарапать тебе глаза и вырвать язык.
0: Нет, это не годится. Я должен видеть тебя и говорить с тобой.
2: О чем нам говорить, ничтожнейший из людей?
0: О деньгах, Крисип. Разве это не тема для разговора? Я должен тебе 100 драхм.
2: Конечно, должен, мерзавец. Но как я теперь их получу, бесчестный человек? Ты храм-то, наверное, сжег только для того, чтобы со мной не рассчитывать.
0: Я хочу вернуть тебе долг.
2: Это благородно. У тебя, видно, завалялся кусочек совести. Давай.
0: У меня при себе только 2 драхмы, да и те я обещал тюремщику.
2: Ну, тогда я должен выполнить поручение дочери. Нам не о чем разговаривать.
0: Но не спеши. Я верну тебе долг, да еще с такими процентами, которые тебе и не снились. Я хочу продать тебе вот этот папирусный свиток.
2: Что в этом папирусе?
0: Записки Герострата. Мемуары человека, поджегшего самый великий храм в мире. Здесь есть все. Жизнеописание, стихи, философия.
2: И зачем мне нужна эта почкотня?
0: Глупец! Я предлагаю тебе чистое золото. Ты отдашь это переписчикам и будешь продавать по 300 драхм каждый свиток.
2: Оставь это золото себе. Кто сейчас делает деньги на сочинениях? Мы живем в беспокойное время. Люди стали много кушать и мало читать. Торговцы папирусами едва сводят концы с концами. Эсхилу никто не берет. Аристофан идет по дешевке. Да что Аристофан? Гомером завалены склады. Великим Гомером. Кто же будет покупать произведения такого графомана, как ты?
0: Да ты дурак, Крисип! Извини меня, но ты... Да ты большой дурак! Не понимаю, как с твоей сообразительностью ты до сих пор не разорился. Ну что ты равняешь? Вино и молоко. Я предлагаю тебе не занудливые мифы, а записки поджигателя храма Артемиды Эфесской. Да такой папирус у тебя с руками оторвут. Подумай, Крисип, разве не интересны мысли такого чудовища, как я? Обыватель будет смаковать каждую строчку. Я уже вижу, как он читает эту рукопись своей жене, а та повизгивает от страха
3: и от восторга!
2: Правители города запретят продажу твоего папируса.
3: Да тем лучше!

0: Значит, цена повысится.
1: Ты не так глуп, как казалось. Ладно, давай.
0: Что давай? Что давай?
2: Ну, ты же собирался со мной рассчитываться. В уплату твоего долга я и возьму этот папирус.
0: Что? Ты собираешься получить мое бессмертное творение за 100 драхм? Ну, имей совесть. Это подлинник. Здесь, вот, пожалуйста, здесь моя подпись. 1000 драхм, не меньше.
2: Как ты? 1000? О, боги! У этого человека действительно помутился разум. 1000 драхм!
0: Да, ну, успокойся! Успокойся, не 1000. Я должен был тебе 100, значит, с тебя еще 900 по рукам.
2: Никогда. Такую сумму за сомнительный товар я перестану себя уважать.
0: Ну, какая твоя цена?
2: Моя?
0: Угу.
2: Моя. Слушай, а зачем тебе деньги? Тебя же завтра казнят.
0: Так, это не твое дело. Я продаю, ты покупаешь, плати.
2: Ну, покойнику не нужны наличные. Там серебро не принимают.
0: Так, тебя это не касается, называй цену.
2: Ну и из доброго чувства, просто из любопытства, чтобы самому почитать на досуге. 150 драхм.
0: Ой, ступай, Крисип. Иди, закупай финики и продавай фиги. Зарабатывай по 1 драхме на процентах. И не забудь вырвать себе волосы, когда поймешь, что потерял миллионы. Я немедленно позову к себе ростовщика Минандра, и он, не раздумывая, выложит мне 1500.
2: А вот это уже нечестно. Ты ведь все-таки мой бывший родственник.
0: Да, а когда ты сдирал с меня деньги, то не очень думал о родственных чувствах. Ступай, Крисип,
2: 200.
0: Ступай. Нет, не серьезно.
2: 250.
0: Не жмись, Крисип, я предлагаю тебе гениальное произведение. Да ты только послушай. Вот, пожалуйста. Ночь опустилась меж тем над Эфесом уснувшим. В храме богини стоял я один со смолою и паклей. От этого же мороз по коже, Крисип. О, Герострат! Обратился к себе я с призывом: будь непреклонен, будь смел и исполни все то, что задумал.
2: Ты выбиваешься из гигзаметра. 400.
0: Это факел в руке моей вспыхнул, как солнце на небе, и осветил мне божественный лик Артемиды 700.
2: 450. 450, Герострат, больше не могу.
0: Слушай, богиня, тогда закричал я статуе: слушай меня, трепещи и... ладно, давай 500, согласен?
2: Согласен, статуя, безграмотный писака.
0: А сойдет и так, давай деньги.
2: У меня при себе нет, давай папирус, я домой схожу.
0: Не хитри. Не хитри, люди твоей профессии не выходят в город без кошелька.
2: Клянусь, у меня нет при себе.
0: Не тряси руками, ты звенишь.
2: Хорошо. Подавись моими деньгами, разбойник. Ох, прогорю я с твоим сочинением.
0: Не лги самому себе, Крисип. Ты никогда не дашь драхмы, если не веришь, что она принесет за собой 100.
2: Спасибо за комплимент. А у тебя неплохо скроены мозги, Герострат. Жаль, что раньше ты не дарил мне никаких идей.
0: Раньше ты бы меня не стал слушать, Крисип. Раньше я был всего лишь твой бедный зять, а теперь у меня за спиной сожженный храм.
2: Нет, ты определенно не глуп. Определенно.
0: Да, и поторопись с перепиской, Крисип. Сейчас каждая минута на счету.
3: Ну вот, первый шаг сделан.
4: Эй, тюремщик!
5: Получи 2 драхмы. И вот 3 за верную службу.
6: Однако ты щедрый мерзавец.
5: Ты получишь еще 2 драхмы, если перестанешь оскорблять меня.
6: Договорились.
5: Но ты можешь заработать 50 драхм, если выполнишь новое мое поручение.
6: 50?
5: Да, 50.
6: Ну, говори, что надо сделать.
5: Видишь, вот этот кошелек. Он полон серебра. Отсчитаешь отсюда свои полсотни, а остальные отнесешь в харчевню Дионисия.
6: Там собираются все пьяницы Эфеса.
5: Отдашь им эти деньги на пропой.
6: Отдать такие деньги самым последним забулдыгам, подонкам? За что, Герострат?
5: Не твое дело! Бросишь им все серебро и скажешь, что Герострат-поджигатель просит их выпить за его здоровье. Не вздумай обмануть меня, тюремщик, и прикарманить деньги. Клянусь, эти бандиты все равно узнают о моем пожертвовании. И тогда... тогда они отвинтят тебе голову. Понял?
6: Угу. А что ты задумал, Герострат?
1: Что я задумал, тюремщик? Задумал
5: доказать Клеону, что не так уж плохо знаю людей.

0: Зал во дворце повелителя Тиссаферна. Сам Тиссаферн в пурпурном царском одеянии возлежит на высоком деревянном ложе. Перед ним маленький столик с фруктами и вином. Тиссаферн жадно уплетает виноград.
1: Повелитель Тиссаферн, ты взволнован? Почему ты так решил?
2: Читал у историков. Описывая склонности твоего характера, они отмечали, что всякий раз, когда ты был взволнован, у тебя появлялся зверский аппетит.
3: Не замечал.
4: Фу, нельзя поесть спокойно. Эти историки, поэты так и шныряют по двору, так и смотрят, чего бы описать, запечатлеть. Сегодня утром зачесала спина, подошел к колонне, прислонился, только хотел передернуть плечами. Ой, гляжу, уже какой-то летописец достал папирус, приготовился строчить. Ну, что скажешь? Мука, а не жизнь.
2: Сочувствую.
4: Давно бы выгнал их в шею, но это прихоть Клементины. Она помешалась на великой миссии, которая выпала на нашу долю. Каждое утро Клементина будет меня со словами: «Вставай, Тиссаферн, история не хочет ждать». История не хочет ждать, а я из-за нее не высыпаюсь.
2: Но ты повелитель Эфеса.
4: Да что такое повелитель? В сравнении с собственной женой. Да еще если ты стара, она молода. Если ты перс, она гречанка. Нет более властных женщин, чем гречанки. Не пойму, как грекам удается на них жениться. Уж на что Сократ был мудрецом, а и то собственная жена измывалась над ним на потеху всему городу.
2: Ты очень взволнован.
4: Будешь взволнован, когда каждый день преподносит сюрприз. Не забывай, я не царь, всего лишь сатрап. Мне надо подчиняться персидскому царю, надо жить в мире со Спартой, поддерживать контакт с Афинами, следить за Фивами, опасаться Македонии и всех вместе взятых. И вот в такой напряженный момент в уверенном мне городе сгорает храм Артемиды.
3: Что это?
4: Происки? Заговор?
2: Этого я пока не знаю.
4: Я устал от жизни, голубчик. В молодости был смел, бесстрашен, водил войска в бой. Греки дрожали при одном моем имени. Теперь я стар. Врачи запретили мне волноваться, обжираться.
2: К тебе пришел Клеон.
4: Наконец-то, пусть войдет. Ты останься человеком.
2: Зачем?
4: Посиди, прошу тебя, ты не глупый человек. Поможешь мне советами, ну или напомнишь изречение мудрецов. Сейчас мне придется принимать важное решение.
0: Входит Клеон.
5: Хайри, Тиссаферн, архонт Басилея Эфеса приветствует тебя.
4: Хайри, Клеон, жду тебя с нетерпением. Ты был в тюрьме?
5: Да.
4: Ну, рассказывай, это заговор.
5: Нет, Тиссаферн. Храм сжег один человек.
4: Хвала богам, один человек не так страшно. Кто этот безумец?
5: Житель Эфеса, Герострат, бывший торговец.
4: Грек?
5: Да.
4: Ну, я так и думал.
5: Что означают твои слова, Тиссаферн? Он мог оказаться персом, скифом, египтянином и вообще кем угодно.
4: Но он грек.
5: Я тоже грек. И большинство жителей Эфеса греки, однако весь народ не ответчик за одного негодяя.
4: Конечно, конечно, уважаемый Клеон, не надо сердиться. Я не думал оскорблять всех греков. Просто я был уверен, что поджигатель – грек. После того, как Эфес стал владением Персии, надо было ожидать, что кто-нибудь из греческих патриотов выкинет что-нибудь подобное.
5: Меньше всего Герострат думал о патриотизме. Если бы он был патриотом, он бы устроил пожар в казарме персидских воинов или попытался убить тебя.
4: Пожалуй. Зачем же он это сделал?
5: Чтобы увековечить свое имя.
4: Забавно.
5: Не так забавно, как может показаться с первого взгляда. В этом поступке есть свой страшный умысел. Это вызов людям, Тиссаферн.
4: Все равно забавно. Никогда ни о чем подобном не слышал. Он догадывается, что его казнят.
5: Он в здравом рассудке.
4: И не боится смерти.
5: Этого я не понял. В разговоре со мной он держался независимо и дерзко. О своем злодеянии Герострат рассказывает с упоением Творца.
4: Очень интересно. Ты разжигаешь мое любопытство, Клеон. Клементина, хватит прятаться. Иди послушай, что рассказывает наш друг Клеон.
0: Из-за колонны выходит Клементина. Она несколько смущена тем, что ее заметили.
3: Приветствую повелительницу Эфеса.
6: Хараклион, с чего ты взял, будто я прячусь? Я проходила через зал, и у меня случайно развязалась сандалия.
4: Ну, у тебя самые умные сандалии в мире, Клементина. Они всегда развязываются, когда в этом зале говорят о чем-нибудь интересном.
6: Ты упрекаешь меня в том, что я подслушиваю?
4: Не упрекаю. Благодарю. Зная, что мои слова всегда достигнут твоих ушей, я стараюсь вложить в них больше мудрости. Ну, так что ты скажешь о пожаре?
6: Скажу, что это ужасно. Только мне кажется, что этот хитрец сжег храм вовсе не из тщеславия.
5: Он сам мне в этом признался.
6: Вы судья, Клеон. Обвиняемый никогда не будет с вами искренним.
4: Ты считаешь, что была другая причина?
6: Да. Уверена, что он сделал это из-за несчастной любви.
5: Не думаю. О своей бывшей жене Герострат говорил с презрением.
6: При чем здесь жена? Из-за жен, уважаемый Клеон, никто не поджигает храмов. Нет, здесь другое. Здесь неразделенная любовь, которая довела человека до отчаяния. Об этом никогда не скажут на допросе. Эту тайну уносят с собой в могилу. И где-то на земле сейчас плачет женщина, отвергнувшая этого несчастного Герострата. Она рвет на себе волосы и проклинает тот час, когда сказала ему «нет». Но в глубине души она счастлива и горда собой. Я ей завидую.
4: Завидуешь?
6: Конечно. Из-за меня никто не поджигал храмов.
4: Моя жена не должна никому завидовать. Послушай, Клементина, почему ты мне никогда не говорила о том, что любишь пожары? Я бы тебе это давно устроил.
6: Нет, милый Тисаферн. Ты бы сжег из-за меня пару-другую домов, но не пошел бы ради меня на смерть.
4: Конечно, нет. Нельзя любить женщину и стремиться сделать ее вдовой.
5: Мне кажется, что уважаемая повелительница Эфеса не права. Она слишком чиста и возвышена, чтобы понять всю мерзость данного поступка. Ей бы хотелось видеть в Герострате благородного безумца, а он всего лишь самовлюбленный маньяк. Из-за сильной любви возводит храмы, а не уничтожают их.
4: Правильно. И поэтому злодей завтра же будет казнен. Вот тут мне нужно какое-нибудь изречение.
7: Человек, Софокл подойдет. Что именно? Из царей типа «Есть справедливость в богами устроенном мире, и злодеяние ведет за собой отмщение». Хорошо.
4: «Есть справедливость в богами устроенном мире, и злодеяние ведет за собою отмщение».
5: Твоими устами говорит самомудрость, повелитель.
6: Надо позвать летописцев. Пусть они занесут эту фразу в дворцовую книгу.
4: К сожалению, не я ее придумал, Клементина. Это Софокл.
6: Не скромничай, милый. Софокл просто угадал твои мысли.
4: Пожалуй.
1: Тисаферн, к тебе пришла жрица храма Артемиды Эрита.
4: Бедная погорелица. Пусть войдет.
5: Нам покинуть тебя, повелитель?
4: Ни в коем случае. Говорить один на один с этой старухой всегда мучительно. А теперь она начнет рвать на себе волосы, биться в истерике. Я ее боюсь, честное слово.
6: Повелитель Эфеса не вправе никого бояться.
4: Знаю. Но эта женщина стоит ближе к богам, чем мы все.
1: Входит Эрита. Она в черном траурном одеянии. Тисаферн встает с ложа и идет ей навстречу, что свидетельствует о большом уважении повелителя.
4: Хайри, Эрита, правитель Эфеса приветствует тебя и скорбит вместе с тобой.
5: Хайри, Эрита, прими мои соболезнования.
6: Твое горе – наше общее горе, Эрита.
8: Черный день настал для людей. Черный день! Я вижу, как боги собрались на Олимпе на страшный суд. О, люди, бойтесь их мщения!
6: Мы будем молить их о пощаде, Эрита.
8: Нет больше храма Артемиды. У богини лесов нет ее жилища. Горе мне, верной служанке богини. Я не уберегла ее дом. Почему я не умерла? Зачем огонь пощадил меня? Зачем стены храма не рухнули на мою седую голову? Я должна вытерпать себе глаза, чтобы не видеть этого страшного пепелища.
4: Ну, успокойся, уважаемая Эрита. Зачем себя так истязать? Ты наша заступница. Только из твоих уст богиня выслушает мольбу о прощении.
8: Я не смею обращаться к богине с мольбой. Я виновата перед ней. Пропустила в ее дом разбойника.
4: Откуда ты могла знать, Рита, что он разбойник? Ты, конечно, доверчиво полагала, что это добрый человек, пришел к алтарю.
8: Будь проклято человеческое племя, породившее злодея. Пусть молнии Зевса обрушатся на него.
5: Зачем ты призываешь кары богов на все человечество, Рита? Люди ни в чем не виноваты.
4: Нет, Клеон, люди виноваты и должны искупить свою вину. Я введу налог на всех жителей Эфеса в пользу пострадавшей богини и ее жрецов. А мерзавца мы завтра же казним на городской площади.
5: Да будет так.
4: Только надо придумать казнь пострашнее. Как ты думаешь, Клеон, что лучше? Колесование или петля?
5: Завтра наш суд решит это, повелитель. Но мне не хотелось бы устраивать из казни зрелище. Честолюбию Герострата польстит большое скопление народа. Он жаждет величественной смерти, но он ее не достоин. Его надо судить, как обыкновенного жулика.
4: Ты прав. А еще я издал приказ всем жителям Эфеса навсегда забыть Герострата. Этот приказ высекут на мраморной доске и повесят на городской площади.
5: И тем самым увековечат имя преступника. Нет, Тисоферн, не надо приказов. Люди сами вычеркнут его из своей памяти.
4: Пожалуй, так. Я об этом не подумал.
7: Человек, этот Клеон меня все время поправляет и учит. Дай-ка мне мысль. Из Эврипида.
5: А?
7: На той власть дана царям могучим, чтоб справедливость на земле царила.
5: И очень скромно.
7: Но?
4: На то и власть дана царям великим, чтоб на земле царила справедливость. Так писал Еврипид, так поступаю и я. Архонт Басилей Клеон, повелеваю тебе завтра начать суд.
8: Повелитель Эфеса, я пришла просить об отсрочке.
4: Что?
8: От имени всех служителей храма, бывшего храма. От имени всех служителей храма богини прошу отложить суд над Геростратом.
4: Это еще почему?
8: Когда охотник Актеон случайно увидел богиню Артемиду обнаженной, богиню охватил гнев. Она обратила охотника в оленя, и того разорвали собственные собаки.
4: Я слышал эту легенду. Ну и что?
8: Богиня сама накажет Герострата. Это будет такая кара, какую мы, слабые люди, придумать не сможем.
5: Это невозможно. Народ требует немедленной казни Герострата.
8: Народ глуп, богиня мудра.
5: Но Герострат принес горе людям.
8: Герострат прежде всего обидел богиню. У богини достаточно сил, чтобы отомстить обидчику.
4: Мы не сомневаемся в могуществе богини, Эрита, но пойми, существует закон.
8: Законами правят цари, а царями правят боги. Не забывай об этом, Тисоферн.
5: Прости меня за дерзкие слова, Эрита. Но не кажется ли тебе странным, что всесильная богиня не помешала Герострату сжечь ее храм? Где был ее гнев, когда этот негодяй мазал стены смолой? Почему она не поразила его из своего священного лука? Или она была чем-то занята и проглядела преступника?
8: Не богохульствуй, Клеон. Не дело смертных вникать в помыслы богов. Может быть, они испытывают нас.
5: Тем более мы должны с честью пройти через это испытание. Создавая людей, боги вложили в них разум и совесть. И то, и другое требует суда над преступником.
8: Я не прошу отменить суд. Я прошу его отсрочить. 2 часа назад один из служителей нашего храма отбыл к Дельфийскому оракулу. Пусть оракул спросит богов о судьбе Герострата и передаст нам их волю.
5: К Дельфийскому оракулу? До Дельф 10 суток пути, 10 туда, 10 обратно. И то, если ветер будет гнать паруса. Значит, целый месяц мы не сможем назначить суд. Повелитель, от имени народного собрания Эфеса, от имени всех жителей города, я требую немедленной казни злодея.
8: Повелитель, от имени служителей культа, я требую отсрочки.
5: Не возмущай народ, Тисоферн.
8: Не оскорбляй богов, повелитель.
5: Герострат страшный человек, Тисоферн. Он хитер и подл.
8: Эфесам нечего бояться, пока они находятся под покровительством Олимпа.
5: Тихо.
4: Не наседайте на меня. Клементина, что же ты молчишь? Посоветуй.
6: Ты уже принял решение, Тисоферн. Надо быть верным своему слову.
8: Не дело повелителя спрашивать совета у женщин.
6: Не дело женщины вмешиваться, когда муж советуется с женой.
4: Прекратите! Я должен подумать.
6: Ты видел Герострата?
7: Да.
6: Он красив.
7: скажем, хорош собой.
6: Молод?
7: Да. А почему тебя это интересует?
6: А так, обыкновенное женское любопытство.
3: Что ты решил, повелитель?
4: Я решил это дело простым голосованием. За отсрочку одна Эрита, за немедленную казнь Клеон и Клементина.
8: А ты?
4: Я воздержался. И так решено. Казнь.
6: Подождите, Соферн. Я передумала. Может быть, действительно стоит повременить с судом?
3: Что это значит, Клементина? Или каждая следующая минута приносит тебе новое решение?
8: Боги образумили тебя, Клементина.
6: Я думаю, надо назначить дополнительное расследование. Версия Клеона меня не убедила.
3: Народ избрал меня архонтом. Ни разу я не запятнал этого звания.
4: Ну-ну, Клеон, моя жена не хотела тебя обидеть.
6: Я высоко ценю заслуги нашего архонта. Но и он может ошибаться. Считаю нужным еще допросить Герострата.
4: Положение изменилось. За немедленную казнь 1 голос против 2. Решено. Отсрочка.
3: Повелитель, не принимай скороспелых решений под угрозой законы Эфеса.
7: Постойте, Соферн. Выслушай, я готов помочь тебе не цитатой, а советом. Герострата надо судить сейчас, откладывать опасно. Ненаказанное зло разрастается, как снежный ком, и может превратиться в лавину. Твой город может дорого поплатиться за нерешительность правителя. Слышишь, это шумит Эфес. Народ ждет твоего слова, Тиссаферн.
9: Хватит. Я устал и весь виноград съеден.
4: Вы меня запутали. Проведем последнее голосование. Клеон.
3: Казнь.
4: Эрита.
8: Отсрочка.
4: Человек.
3: Казнь.
4: Клементина.
6: Отсрочка.
3: Повелитель.
4: Повелитель.
3: Повелитель.
6: Ну?
9: Как они шумят?
3: Народ требует твоего решения, повелитель.
4: Я принял решение. Закройте окно.
2: Тиссаферн берет подругу Клементину и вместе с ней медленно и значительно покидает дворцовый зал.
0: Камера Герострата. Из коридора доносится неясное бормотание. Пошатываясь, входит тюремщик.
10: Я буду петь Диониса, сына славной Семелы, как на мысе открытом однажды сидел он.
11: Явился, наконец, черепаха. За такие деньги можно было бегать побыстрее.
10: Юноша в самом рассвете сил молодых, и кудри чудные синим отливом встряхивал он.
11: Да ты набрался, приятель.
10: Да, Герострат, я выпил. Я выпил, и этого не скрываю. Когда приходится прислуживать такому человеку, как ты, стыдно оставаться трезвым. Приходится пить, чтобы не мучила совесть.
11: Теперь не мучает?
10: Мучает, мучает, но уже не так. Если бы не мое скудное жалование, я бы в жизни не взял ни драхму у такого...
11: Как?
10: У такого...
11: Я заплатил тебе, чтобы не слышать ругательств.
10: Молчу, молчу, Герострат, хотя мне ужасно хочется назвать тебя мерзавцем.
11: Так, ты все исполнил?
10: Все.
11: Ну, расскажи, как это было?
10: Когда я пришел в харчевню Дионисия, вся эфесская шантропа была в сборе. Тут были люди 2 сортов. Одни хотели выпить, другие опохмелиться. Но и у тех, и у других не было за душой ни драхмы. И тут вошел я. Ага. Когда они увидели мой кошелек, то решили, что меня послал сам Дионис. И попытались меня зацеловать. Но я им не дался. Я назвал твое имя. Тут они возмутились и стали тебя поносить. Сказать, какими словами они тебя обзывали?
11: Нет. Дальше рассказывай.
10: Жаль, там были удивительно сочные выражения. Потом они стали думать, что делать с деньгами. Одни хотели выкинуть их в нужник, а другие предлагали их все-таки пропить. Других оказалось больше. Мы пили и говорили о тебе.
11: Что же вы говорили?
10: Мы решили, что ты, конечно, свинья и мерзавец. Но в тебе есть что-то гуманное. Раз ты в предсмертный час думаешь о страждущих и жаждущих.
11: И неужели никто меня не назвал славным парнем?
10: А мы недостаточно выпили для этого, Герострат.
11: Ничего, Если судьба будет благосклонна ко мне, вам еще представится случай выпить на дармовщину. Тогда, надеюсь, вы назовете меня славным парнем?
10: Вполне может быть. А у тебя еще будут деньги?
11: Непременно.
10: Верю. Ты оборотистый малый, раз сумел вытрясти из креси по целый кошелек серебра. Но главное, что и я смогу на тебе заработать. У тюремных ворот стоят несколько человек, готовых заплатить мне только за то, чтобы взглянуть на тебя.
11: Вот как? Ну что же, я не возражаю. Значит, интерес к моей персоне возрастает? Очень хорошо. А кто эти люди?
10: Несколько торговцев, один каменщик, один художник, его зовут Варнать, он расписывает вазы. И какая-то женщина.
11: О, так там целая экскурсия. Начнем с женщины, тюремщик. Она симпатичная?
10: Трудно сказать, она закрыла лицо.
11: Впусти ее первой.
10: Будет исполнено. Ты мне уже приказываешь, мерзавец?
11: Ну и что? Мои приказы неплохо оплачиваются.
10: О, боги! Ну почему вы не повелели повысить мне жалование? Так неприятно продаваться.
2: Тюремщик выходит и вскоре возвращается, сопровождая женщину, на которой черный гематий, лицо закрыто шалью.
10: Вот женщина, тот злодей, которого ты желала видеть.
6: Благодарю тебя, тюремщик. Ты позволишь мне побеседовать с ним наедине?
10: Беседуй, только недолго. Там еще есть желающие.
11: Что привело тебя ко мне, женщина?
6: Любопытство.
11: Ну что ж, это неплохое качество. Если бы не было любопытных, жизнь казалась бы намного скучнее. Что ж тебя интересует во мне?
6: Все.
11: Всего узнать невозможно, но я могу дать тебе совет. Скоро в городе появятся мои записки. Прочти их. Там есть много интересного для любопытных.
6: Прочту. А сейчас дай посмотреть на тебя.
11: Ну что ж, смотри. Как ты меня находишь?
6: Ты красив. И рост у тебя высокий.
11: А почему я должен быть маленьким? Странные люди. Вы почему-то уверены, что поджигатель храма должен быть уродцем. Клеон считал, что у меня прыщавое лицо. Ты представляла меня карликом, да?
6: Все в городе говорят, что ты сжег храм тщеславия. Я не верю в это. Мне кажется, есть другая причина.
11: Что может быть прекраснее славы, женщина? Слава сильнее силы богов. Она может подарить бессмертие.
6: Согласна. Но есть в мире одно чувство, которое ценится не меньше славы.
11: Какое?
6: Любовь.
11: Любовь. Да. Ты заблуждаешься. Любовь может унизить человека. Слава? Никогда.
6: Даже если это слава злодея?
11: Даже она. Кто построил храм Артемиды? Ну-ка. Да не мучайся. Не мучайся, ты наверняка забыла имя зодчего. Но ты будешь всегда помнить имя Герострата. Видишь, как слава в одну ночь делает человека бессмертным, а?
6: И все-таки я надеялась, что не она причина твоего поступка. Я думала, что есть в Эфесе женщина, из-за любви к которой вспыхнул этот костер.
11: Да какая наивность! Да все женщины Эфеса не стоят того, чтобы из-за них поджигали даже курятник.
6: Подойди ко мне.
11: Зачем?
6: Подойди.
11: Но ты! Я могу дать сдачи. Мне достаточно перепадало в жизни. Перед смертью я хотел бы обойтись без пощечин.
6: Это тебе за всех женщин ничтожество.
11: Клементина? Ай да Герострат, ну молодец! Сама повелительница Эфеса пришла к тебе на свидание.
6: Свидание окончено, Герострат. Мне уже не интересна беседа с тобой.
11: Ну почему, почему? Что разочаровало тебя во мне, Клементина?
6: Можно быть рабом, но мыслить как царь. А ты мелкий лавочник, Герострат. И мыслишь как мелкий лавочник.
11: Я не понимаю.
6: И не поймешь. Скудные мозги вложили тебе в голову родители. Я не верю, что ты сознательно сжег храм Артемиды. Ты, наверное, спьяну случайно устроил пожар. Это было так, сознавайся?
11: Не понимаю, что ты хочешь?
6: Ничтожество. Я-то представляла его героем с отважным сердцем, с прекрасными помыслами, а он червяк. Жил как червяк и умрешь как червяк.
11: Но...
6: Клеон был прав. Я слишком возвышена, чтобы понять ничтожный...
11: Погоди, Клементина. Я никак не пойму, о чем ты говоришь. Просто дай подумать. О! Я все понял. Ну, конечно. Ой, глупец. Все ясно. Я все понял. Клементина, я люблю тебя. Клементина.
6: Ты лжешь, негодяй.
11: Конечно. Конечно, лгу. Но ведь именно это ты хотела услышать. Во имя любви к тебе я сжег храм.
6: Не обязательно я. Мне казалось, что ей женщина...
11: Не надо! Не надо хитрить, Клементина. Плевать тебе на других женщин. Все знают, что ты первая в Эфесе. Тебя рисуют художники. Тебе слагают гимны, поэты. Тысячи юношей плачут по ночам, мечтая о тебе. И вдруг такое событие. Сожжен храм Артемиды. Почему? Конечно, конечно, из-за несчастной любви. О, из-за любви? Да, из-за любви. Кому? Знайся, Клементина, ты испугалась соперницы. Неужели в Эфесе есть другая женщина, которую кто-то может любить больше, чем тебя? С этим вопросом ты пришла ко мне.
6: Пусть так, но теперь я вижу, что заблуждалась.
11: И ты успокоилась? Я не верю. Не верю. Твое тщеславие не меньше, чем мое. Очень хочется остаться в истории женщиной, ради которой мужчины шли на смерть. Знаешь, Клементина, почему я сжег храм Артемиды? Потому что считаю тебя прекраснее самой богини.
6: Замолчи. Не навлекай на меня гнев богов.
11: Не бойся. Клементина, не бойся. Это я вызвал их гнев. И я буду отвечать. Тебе останется только слава. Кто такая Артемида? Жестокосердная богиня охоты? Она носится по лесам со свитой своих зверей, стреляет из лука и прячется от людского взора. Она и любить-то не умеет, несчастная. За что ей возводят храмы? За что ей приносят жертвы? Да она мизинца твоего не стоит.
6: Перестань, мне страшно.
11: Тебе приятно. Тебе приятно, Клементина. Я чувствую. Кровь ударила тебе в лицо, закружилась голова. Подумай, подумай. Пройдут годы. Постареет твоя кожа. Поседеют волосы. А люди будут смотреть на тебя и говорить: вот, вот женщина, которая не уступала красотой богине. Ее любили так, как никого на свете. А тебе будут написаны поэмы, трагедии. Лучшие актрисы мира станут гримировать свое лицо под твое. И само имя Клементина станет символом красоты и величия.
12: Завидная судьба, да?
6: Что ты хочешь, Герострат?
12: Завтра, когда меня будут казнить, я произнесу во всеуслышание Имя? Клементина. Я скажу, что влюбившись и не рассчитывая на ответное чувство, я бросил вызов богам. Я скажу, что греки не смеют поклоняться какой-то Артемиде, когда среди нас живет такое чудо, как ты. Позволь мне сказать это.
6: Позволяю.
12: Так. Договорились. Так. Считай, что сделка состоялась. А какова твоя цена?
6: Какая цена?
12: Какая цена? Я за славу плачу жизнью, а ты?
6: О, я дам тебе золото.
12: Зачем мне оно? Приговоренные казни перестают быть алчными.
6: Чего же ты хочешь? Бежать?
12: Если я сбегу, то кто же проложит тебе дорогу в бессмертие?
6: Теперь я не понимаю, про что ты говоришь.
12: Ты сказала, есть в мире чувство, которое ценится не меньше, чем слава. Любовь. Я всегда относился к ней недоверчиво. Но, может быть, я заблуждался? А? Я хочу твоей любви, Клементина.
6: Что? У тебя помутился разум?
12: Возможно. Возможно, но это моя цена.
6: Дурак. Перед тобой повелительница Эфеса. А ты говоришь с ней, как с продажной женщиной?
12: Ах, извините, госпожа. Я даже не думал оскорбить вашу особу. Всю жизнь я прожил среди грубого люда. Откуда мне набраться хороших манер? Ведь я бывший лавочник, госпожа. И, как вы справедливо заметили, у меня мысли лавочника. Я подумал, поскольку меня тут покупают, могу я назвать цену?
6: Перестань кривляться. Будь благоразумен, Герострат. Не забывай, я жена Тесаферна и имею на него влияние. Хочешь, я заставлю его надолго отсрочить твою казнь?
12: Хочу. Хочу. Но в придачу хочу твою любовь. Несколько лишних дней продлят мучения, зато твоя любовь скрасит мою муку.
6: Что тебе моя любовь? Полчаса назад ты даже не думал обо мне?
12: Да я влюбился в тебя с первого взгляда.
6: Лжешь. Ты что-то задумал и хитришь?
12: Я не хитрю! Клементина! Я не хитрю! Я просто вживаюсь в новую роль. Завтра весь город узнает, что я сумасшедший влюбленный. Дай мне тоже поверить в это. Полюби меня, Клементина.
6: Тюремная камера не место для любви.
12: Но чем я виноват, что преступникам не выделяют спальни с альковом?
13: Извини, Клементина, но я вынужден заговорить. Я вижу, ты начинаешь уступать Герострату. Будь тверда, никто не знает, как он сумеет воспользоваться твоей благосклонностью.
12: Ты обещал не вмешиваться.
6: Но я хочу, чтобы он назвал мое имя перед казнью. Разве я не достойна этого?
13: Не мне об этом судить, Клементина. Твоя красота прославлена поэтами. Зачем тебе нужен обман?
12: Послушай, Клементина, я ведь могу назвать имя другой женщины.
6: Другой?
12: Ага, разве мало в Эфесе знатных особ, желающих прославиться?
6: Ты не посмеешь это сделать.
12: Взгляни на меня, Клементина! Есть ли для такого человека, как я, что-нибудь невозможное?
13: Клементина, не будь безрассудна. Ты достойная женщина. Славу не покупают такой ценой.
6: А если он мне нравится? Если я почти полюбила его?
12: Молодец, молодец.
13: Полюбила? Полюбила Герострата? Тогда делай все, что хочешь.
14: Хватит! Мы заболтались! Там ждут следующие...
15: О, боги! Кого я вижу?
6: Ты ничего не видишь, тюремщик.
15: Как же я ничего не вижу, когда я вижу?
6: Ты ничего не видишь, тюремщик.
15: И если твой язык не будет сидеть за зубами, то за него поплатится голова, понял?
10: Все понял, повелительница.
15: Тогда ступай прочь. И ты ступай.
2: Я?
15: Да ты, мне надоели твои нравоучения.
11: Слышал приказ? Что ты стоишь? Погаси светильник и ступай!

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1973 году центральное телевидение показало, как сейчас говорят, четырехсерийный боевик «Тайник у красных камней». Александр Зацепин и Леонид Дербенев написали к этому фильму две песни, которые были выпущены на миньоне фирмы «Мелодия» в 1974 году. Одну из них «Мираж» в исполнении Валерия Бадзинского иногда можно услышать по радио. А я предлагаю вам вторую песню из кинофильма «Тайник у красных камней», которая называется «А любовь одна». Ее записала София Ротару.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только мало.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про...

0: Радио «Рамсес» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня к нам заглянул уникальный гость. Человек, об интервью с которым мы долго договаривали, долго согласовывали. Эта программа давно уже у нас была в планах, но вот, наконец, все свершилось. Итак, у нас сегодня в гостях певец, музыкант, поэт, композитор Мигель Мовсесян из Краснодара. Мигель, здравствуйте!
3: Доброе время суток всем слушателям радио «Рамсес», всей планете Земля, всем, кто знает, говорит и думает на русском языке, и не только. Всех приветствую.
2: Мигель, вы впервые у нас в гостях, а потому, по традиции, расскажите немного о себе.
3: Родился я в простой рабочей семье, как это принято говорить, да, рос, да и расту, в принципе, у любимых родителей. Я любимый сын, у любимых бабушек, дедушек я любимый внук, у любимых братьев, сестер, соответственно, любимый брат, любимый племянник. То есть, ну, я очень, скажем так, очень-очень облюбованный человек, которого очень любят, ценят и...
2: То есть вы росли в атмосфере любви, гармонии, и, наверное, ваши таланты были замечены довольно рано, да, близкими людьми?
3: Я на самом деле... начал петь очень рано. У меня отец очень любит музыку. Папа очень большой поклонник музыки. Сам по молодости лет увлекался музыкой. Ему было это очень интересно. И с самых малых лет, с самых своих, что называется, молодых ногтей, я засыпал и просыпался под музыку, под его голос, под пение. Ну и потом в дальнейшем, соответственно, когда начинал уже расти, отца очень часто просили на свадьбах спеть что-либо. Ну, мы армяне по национальности, значит, соответственно, это и шумные застолья, большие свадьбы, и веселье и так далее, и тому подобное. И отца очень часто просили спеть какую-то песню. Ну и отец всегда брал меня на руки и пел, держа меня на руках, стоя со мной. А потом уже, когда я подрос, я уже просто стоял с ним рядом. Ну, а потом в дальнейшем уже как-то сам взялся за микрофон, и вот до сих пор.
2: Мигель, я знаю, что уже в 14 лет ты начал петь в ресторане. Такой первый ресторанный опыт. Вот каким он был для тебя?
3: Я вам скажу, в моей жизни все всегда случалось спонтанно. Потому что на самом деле это был такой опыт, это ни с чем не заменимый опыт, потому что на самом деле ресторанная школа для любого певца, для любого исполнителя, например, такой певец, как всеми нами любимый, известный всем нам, да, без сомнения, это, на мой взгляд, корифей разнообразных жанров и стилей, Сусо Павлиашвили начинал свою школу точно так же с консерваторской сцены, как-то плавно перетекло все у него в ресторан, и потом в дальнейшем будущем он уже сейчас сам очень известный певец, очень известный композитор, великолепный музыкант, нами всеми любимый, уважаемый, один из многочисленных людей, на кого я равнялся в свое время, и сейчас, благодаря которым я на плаву. Опыт мой ресторанный начинался с того, что у меня брат уже к тому времени пел в ресторане, двоюродный мой брат, тоже певец, и он начинал работать в ресторане, и как-то смеха ради сказал, а не хочешь со мной? Я согласился, соответственно, все вот так и началось. Сперва один вечер, потом еще один вечер, а потом как-то вот пошло друг за другом. Пошли зарабатываться первые копейки какие-то, потом начались совместные какие-то выезды. Ну а потом в 16 лет я уже начал самостоятельную карьеру и как-то вот двигаюсь после этого сам.
2: Первое выступление, да, в ресторане, публика приняла вас сразу, легко приняла?
3: Очень. Я, честно сказать, был тронут. До этого, конечно же, приходилось петь, и на свадьбах у родных приходилось как-то, давали в руки микрофон, просили спеть, но это было совершенно не то, это было в близком кругу, в близком окружении, но когда ты в ресторане поешь, и когда человек, находясь в легком подпитии, так скажем, подходит к тебе, обнимает, целует, желает тебе здоровья, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вообще, ребята, работать с людьми, это всегда прекрасно.
2: Мигель, давайте тогда мы сделаем небольшую паузу и послушаем одну из ваших работ. Что это будет?
3: Это будет, на мой взгляд, моя визитная карточка, как и все, я надеюсь, наши радиослушатели. Почему надеюсь? Потому что не всегда это, конечно, совпадает с реальным положением вещей. Но самое главное в нашей жизни, на мой взгляд, это наши родители. Ну, естественно, кроме разве что Господа нашего Бога. Самое главное в нашей жизни – это наши родители. И песня моя называется «Легко и просто посвящение родителей».
2: Эта песня ваша авторская?
3: Эту песню мне подарили.
2: Что ж, слушаем.

0: люблю.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях певец, музыкант, поэт и композитор Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. И мы продолжаем. Мигель, ну вы сказали, что ваша сольная карьера началась в 16 лет. Вот первое серьезное выступление. Какие выступления из ранних больше всего запомнились? Вот в тот период.
2: Знаете, все это проходило настолько сумбурно, все это проходило настолько красиво, настолько глубоко, настолько насыщенно, что, в принципе, вычленить какое-то событие, выдернуть из контекста, в принципе, невозможно. Потому что я думаю, что все меня поймут. В принципе, любая работа, которая строится на каком-то общественном начале, да, будь то это какая-то общественная деятельность, и у депутатов в Госдуме так происходит. То есть человек говорит какую-то определенную речь, на следующий день его спрашивают, а вы говорили там-то такую речь? Он говорит, а я не помню, что я говорил-то. Ну, действительно, это так. Хотя, конечно же, бывает приятно вспоминать некоторые моменты. Ну, например, я вам скажу так, что одна из моих первых работ, это была очень большая для меня ответственность, это ведение свадебного торжества. Я был один совершенно, я был с большим коллективом музыкантов, которые меня позвали с собой на эту свадьбу. И я 2,5 дня, честно, работал с пионерским задором, провел эту свадьбу. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Петь для людей, когда люди слушают только тебя, это великолепно. Это всегда красиво, это всегда хорошо. В принципе, и до этого мы с братом работали. Были и свадьбы, и дни рождения, и корпоративы, разнообразные вечера. Но когда ты один стоишь на этой сцене, и когда весь зал смотрит на тебя, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Это вот как-то один из первых моих опытов. Ну, а потом в дальнейшем, конечно же, пошли какие-то конкурсные мероприятия. Это конкурс международный «Хрустальное сердце мира», где были представлены культуры разных народов. Я занял, на мой взгляд, уверенное 2-е почетно-призовое место. Я лауреат премии и обладатель серебряной медали. Ну, а потом в дальнейшем как-то вот по накатанной все и пошло.
1: Я знаю, что значимым событием для вас стал гастрольный тур по Израилю. Вот мы когда с вами познакомились, да, в нашу вот первую виртуальную встречу, вы мне про это много рассказывали об этом, да, об этом гастрольном туре, о самом Израиле. Вот давайте сейчас расскажем об этом нашим слушателям.
2: Это было 2,5 года назад. На мой взгляд, это сравнимо только разве что, если позволите, с рождением родителей. Потому что действительно это ни с чем не сравнимое удовольствие. Израиль – это очень красиво, Израиль – это очень богато, Израиль – это очень добро, Израиль – это очень, знаете, можно говорить часами, можно говорить, я не знаю, сутками о земле обетованной. Это великолепное место. Я желаю каждому, у которого есть хоть какая-то возможность, посетить землю Иисуса Христа, потому что это ни с чем не сравнимое место. Это настолько пропитанное всем, чем только можно. Вот представьте себе, из контекста вырваны какие-то хорошие качества, да, у одного человека, да, и у разных людей разные качества, и помещены вот в эту маленькую 6-миллионную, 7-миллионную страну. Представьте себе, у нас только вот один город с населением 7 миллионов человек, а у них страна с населением 7 миллионов человек, и в этой вот небольшой стране все живут дружно, мирно. Это страна, в которой ценят добро, страна, в которой ценят веселье, страна, в которой ценят созидание. У меня там был гастрольный тур недельный. Я пел в разных городах Израиля. Это Оракива, Хедера. Это просто великолепно. Это ни с чем не сравнимо. Это радость народа, с которой тебя люди встречают. Я зашел в ресторан, и люди просто встали. Это вот такое, признаюсь вам честно, у меня было впервые ощущение. Это очень большие проекты с разнообразными деятелями искусств Израиля, с великолепными моими друзьями. Я надеюсь, мы прокрутим в эфире песню, которую я записал заслуженной деятельницей искусств Израиля, с Хавой Долев. Великолепная певица, дельная певица, дельный музыкант, обладатель дельной головы. Ну, что уж там говорить, с великолепными музыкантами, братьями Нагдимаевыми. Огромный привет и Герману, и Лазарю Нагдимаевым. Великолепные 2 брата, великолепные музыканты. Лазарь играет на клавишных инструментах, Герман на скрипке. Великолепные, просто неповторимые музыканты, наиталантливейшие. Большой им от меня огромный привет. Спасибо им за теплый прием. Мы помним, мы ценим, ничего не забыто. И даст Бог, еще увидимся.
1: А если говорить о площадках, на которых вы выступали в Израиле, какие это были сценические площадки, ну и вообще, какая аудитория?
2: большинстве случаев это были, конечно же, ресторанные какие-то мероприятия. Я провел свадьбу, я провел бат-мицву. Бат-мицва – это 12-летие девочки. У евреев вообще очень интересная система в этом плане. Они 12-летие девочки отмечают как ее становление женщиной, девушкой, совершеннолетие. А у мальчиков это бывает 13-летие, у девочек 12-летие. Это очень красивое, это очень трогательное мероприятие, которое я провел. Я пел там на абсолютно разных языках, и я просто на самом деле, говоря сейчас, у меня просто переполняют эмоции, потому что я переживаю сейчас все то, что это было просто великолепно. Это была большая свадьба, больше чем на 500 человек. Было очень интересно, было очень любопытно на самом деле выступать на такой площадке. Это был мой концерт сольный в ресторане под названием «Ноя», в банкетном зале «Ноя», хозяином и владельцем которой является Виталий Габрилян, мой соотечественник. Очень дельный человек, товарищ наш, тоже музыкант. Он играет на кларнете прекрасно просто. Это с большой-большой, конечно, поддержкой наших друзей. Опять-таки, братьев Нагдимаевых хочу все-таки опять упомянуть этих людей, потому что благодаря им я, конечно же, очутился в Израиле.
1: Ну и тогда мы послушаем, наверное, композицию, записанную в Израиле, да, с певицей из Израиля.
2: Композиция записана наполовину в Израиле, аранжировка сделана в Израиле, певица спела в Израиле, я спел здесь. Слова, написанные мной, музыка Лазарь Нагдимаев, аранжировка братья Нагдимаевы, песня под названием «Любви молитва» исполняю я, ваш покорный слуга, и певица Хала Дулеб.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня, напоминаю, у меня в гостях Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. Музыкант, композитор, человек широкой души, человек, живущий музыкой. Мигель, я знаю, что вы не только певец талантливый, вы композитор. Когда впервые вот проявился ваш талант композитора? Первые песни в какой период жизни были написаны? И, может быть, с чем они были связаны? Что вас вот так вдохновило, да, на написание первых работ?
1: Вдохновляет всегда, конечно же, любовь. В любом случае вдохновляет, конечно же, любовь, подъем души, подъем какого-то тонуса, этого вот адреналина, выброса в мозг каких-то вот положительных чувств, конечно же, какого-то мероприятия, может, с которого ты возвращаешься в хорошем настроении. В общем, раз на раз не приходится. Вы знаете, вот очень часто меня называют композитором. Я и сам себя стал, конечно же, в дальнейшем уже так называть, но я вам скажу, все-таки больше я себя, конечно же, позиционирую как певец и как поэт-песенник. Поэт-песенник, для тех, кто не знает, это тот, кто пишет именно стихи для песен, которые расставлены по тактам именно для песен, и в простом прочтении они звучат довольно бедно. А насчет композиторства, вы знаете, ну, был диалог с певицей, с нашей прекрасной подругой, с нашей названной сестрой, которую зовут Рокси, Роксана Гарьевна Акопова, наша хорошая знакомая, которую мы очень любим. Спасибо ей, конечно же, за дуэт. Спасибо аранжировщику Давиду Давыдову в Израиле. Огромный привет, опять-таки, передаю тем, кто поспособствовал становлению этой песни. Это песня «Счастье вам», которую написал я с нуля полностью, весь и музыку, и слова. И спел с прекрасной певицей, аранжировку нам собрал великолепный Давид Давыдов, дельный музыкант, кларнетист, аранжировщик, человек-оркестр, человек-праздник.
0: Возможно, слушатели радио «Рансис» не знакомы с творчеством певицы Рокси. Мигель, расскажи поподробнее о ней, да, как тебя с ней связала судьба, ну вот.
1: Я очень близко дружу с ее папой, это великолепный певец. Бакинец по происхождению, армянин бакинский, великолепный человек, доброй души, в общем, очень много чего теплого и доброго, можно сказать, об этом человеке. О таланте Роксаны я узнал гораздо позже, ну, в процессе общения, конечно же, с ее папой, и он рассказывал, разумеется, конечно же, о своем чаде, о своей дочери, о том, какая она у него талантливая, о том, какие у нее грамоты, какие места призовые она занимала, ну, и как-то вот заинтересовало меня. Вы знаете, вообще первое впечатление, от первого впечатления очень много чего зависит. Разумеется, когда человек, от человека слышишь добрые и теплые слова по отношению к другому человеку, на автомате возникает желание познакомиться. Особенно у меня, я очень в этом плане любознательный, мне очень интересно знакомство с новыми людьми. И с творчеством Рокси я познакомился именно так. Я с ней познакомился по

0: Очию нас познакомили вот так же посредством интернета, посредством скайпа. Мы с ней очень долго говорили о музыке и пришли к выводу, что нам надо спеть совместную песню, о становлении которой я вам только что рассказал. Разумеется, мы ее прокрутим с большого позволения наших друзей. Песня под названием «Счастье вам». Песня свадебная, кавказская, танцевальная, на русском языке. Думаю, будет приятно послушать. Аранжировка Давид Давыдов, Израиль. Слова, музыка, ваш покорный слуга. Пою я и поет Рокси.
1: Так что слушаем, друзья, и танцуем.

0: Продолжаем беседовать с певцом, музыкантом Мигелем Овсесяном из Краснодара. Мигель, я знаю, что у вас были проекты со звездами нашей российской эстрады, и в том числе был проект интересный с Сусо Павлиашвили. Вот об этом проекте тоже нам расскажите.
1: Вы знаете, проекта не было. Проект мог бы начаться. У меня случились проблемы со здоровьем, к сожалению, как раз в тот момент, когда это все должно было быть, когда я должен был позвонить продюсеру Иосифу Раминовичу Павлиашвили, Сусо Павлиашвили, но звонка не состоялась, потому что не получилось. По бытовым каким-то проблемным моментам у нас не получилось с ним созвониться, не получилось контактировать. Просто закрутились, завертелись, и как-то вот по здоровью очень было много беготни, ну и забросили мы пока что это дело. Но не забросили, скажем так, оно на полпути. Я еще надеюсь на звонок с великолепным нашим Сусо Павлиашвили. Я спел его песню, сделал кавер на его песню «Небо на ладони». В дальнейшем хочу сделать еще один кавер на его песню, всемирно известный гимн «Помолимся за родителей». Это, на мой взгляд, на самом деле шедевральные, великолепные песни, исполненные феерично. Только так он может. И вот это вот его манера исполнения. Грядут, конечно же, новые проекты. Предупреждая твой вопрос, я отвечу. Грядут новые проекты с талантливейшим певцом, грузинским певцом, великолепным певцом Шалвой Морелли, нашим дорогим другом, которому я передаю безмерно громадный пламенный привет в город Москву. Наш друг Шалва Морелли, грузинский еврей по происхождению, великолепный грузинский певец, великолепный грузинский композитор, человек, живущий для и в музыке, человек, преданный своей семье, двум народам одновременно. Это сын двух народов, это сын грузинского народа, сын еврейского народа. Это наш дорогой товарищ, благодаря которому во многом я начал узнавать грузинскую музыку изнутри, потому что человек буквально ввел меня в эту систему, в эту кухню, которая была для меня, по сути говоря, закрыта, и он начал меня знакомить со всем с этим. В процессе нашего с ним общения дельный человек, с которым я сейчас планирую много интересных, красивых проектов. Планов очень много, реализовать что получится, то получится.
0: А если говорить о конкурсах, какие наиболее значимые? Может быть, из последних в жизни были и запомнились вам? Вообще, конкурсы для вас значимы? Или вы человек, который на них смотрит, ну, свысока и как-то вот...
1: Хочу довести до сведений наших слушателей... Перебил тебя, прошу прощения. Хочу довести до сведений наших слушателей, что вообще относиться к чему бы то ни было свысока, с высокомерием, с пренебрежением, это не есть хорошо в принципе. К любому мероприятию, которое делается, оно делается для и прежде всего ради и для нас. Ну а насчет конкурсов, разумеется, каждый конкурс для меня значимый, но на мой взгляд самая такая победа, которой я дорожу, это первое почетно-призовое место на конкурсе «Пою мое отечество». Это конкурс военно-патриотической песни. Это конкурс за исполнение песни в Трептов парк. К сожалению, не знаю, кто автор этой песни. Великолепное произведение, записи, к сожалению, нету. Продемонстрировать ее я вам не смогу, но вообще тема мира для меня всегда имеет очень большое значение, как и тема родителей, о которых я могу говорить взахлеб. Тема мира — это, без сомнения, в наше неспокойное время. Друзья, цените каждую секунду, минуту того, пока нету войны, потому что видит Бог, я не хочу, чтобы это было, но никто не знает, что может быть завтра. Цените каждую секунду, благодарите наших ветеранов за заслуженную для нас победу, за отвоеванную для нас победу, за то, что сейчас над нами поют птички, они летают в самолеты в военной авиации.
0: А конкурс «Пою мое отечество» проходит в Краснодаре, да? Конкурс в Краснодаре.
1: Всероссийский конкурс, организованный в Краснодаре. Очень красивое мероприятие, очень много кто присутствовал.
0: Мигель, вы работаете в стиле кавказский шансон.
1: Я работаю в абсолютно разных жанрах, пою на абсолютно разных языках. Сейчас я также увлекся этно-джазом. Это очень интересное направление, когда на определенно взятом языке делаются джазовые импровизации. В данном случае это армянский язык, грузинский язык, русский язык. Это очень интересно. Все компоновывается, это очень интересно, все миксуется, это очень вкусно, это очень приятно и красиво. Вообще, я думаю, знаете, что в итоге то, что нас всех помирит, то, что нас всех объединит, это будет музыка, это будет разная музыка, это будут разные песни, красивые, разумеется, смысловые, о любви, о жизни, я не знаю, о свадьбах, о торжествах, о Новом Годе, о Рождестве, о родителях, о бабушках, дедушках. У меня вот складывается впечатление, что в итоге творчество и созидание нас всех помирит. И нас всех объединит вокруг одного единого целого, вокруг хорошего и доброго, и вокруг того, что называют добром.
0: Что ж, будем на это надеяться. Мигель, а вот если говорить о стиле кавказский шансон, чем он характеризуется? Вот кавказский шансон, что это для вас?
1: Вы знаете, кавказский шансон – это очень интересное направление. Вообще, в принципе, на всем Востоке это очень распространенный музыкальный сегмент, основоположником которой является величайший Борис Давидян, величайший Бока, нами любимый, нами ценимый. Огромный привет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в Америке. Наш дорогой, любимый дядя Боря, мы вас любим, уважаем. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. Он живой, здоровый, и дай Бог ему жить до 120 лет. Вы знаете... На самом деле это очень интересное направление. Это песни, положенные на восточный мотив. Это песни, которые поются на русском языке. В принципе, они доступны пониманию всем абсолютно. И всегда всем может приятно слушать восточную мелодику на русском языке. Но это очень интересно и по-своему любопытно, красиво. И имеет место на самом деле быть и очень в широких массах. Даже я знаю очень большое количество русских людей, украинцев, которым очень нравится именно вот это вот направление шансона, именно этот сегмент шансона. Это песни о любви. Что такое шансон? В переводе с французского это городская песня, музыка улиц, песня улиц. А о чем поют на улицах? На улицах поют о расставании, о любви, о свадьбе, о родителях, обо всем на свете. Вот представьте себе ситуацию, что мы собираемся за большим, огромным кавказским или русским, или без разницы, столом, и звучат красивые песни, звучат абсолютно обо всем. Это вот на самом деле вот такое вот направление, это такой вот народный крик интернациональному сообществу всего Советского Союза, потому что... Действительно, Советский Союз, он был огромным, и постсоветское пространство остается таким же. Страны никуда не делись, они стоят на своих местах. И народ в них, по сути, живет один и тот же. И всем это интересно, всем это нравится, и все это очень красиво звучит.
0: Ну тогда давайте мы не будем только говорить, но и послушаем, да, песню в стиле кавказский шансон. Может, одну из тех, одну из самых любимых ваших песен, может быть.
1: Знаете, все эти песни, которые вы послушали, были спеты в стиле кавказский шансон. В дальнейшем, в будущем, я надеюсь, что мы с вами, в этой передаче мы с вами прокрутим ту песню, которую я спел. Это песня «Что составляешь» или «Небо на ладони», но это будет чуть позже. А сейчас мы послушаем, наверное, песню, как вы говорите, одну из самых моих любимых. Это песня, написанная нашим другом Арсеном Касиевым. Большой передаю ему огромный привет, Арсену Касиеву. Я предлагаю послушать песню под названием «Родные». На мой взгляд, эта песня скажет нам всем очень много.

Сколько лет пронеслось, сколько судеб коварно так сломано. Сколько добрых семей потеряли кров и покой. Что же боги вы там с нами грешными сделали?

0: Где же вы, мои родные? Где же вы, родные? Где же вы, мои родные? Где же вы, родные?
1: Прозвучала теплая песня под названием «Родные», которую исполнил для нас наш сегодняшний гость Мигель Мовсесян из Краснодара. Но мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, нашу сегодняшнюю беседу. Мигель, а что помимо музыки вас увлекает? Чем вы живете?
2: Вы знаете, я не живу абсолютно ничем, кроме музыки. Это действительно правда. Я не живу ничем, кроме музыки, ничем, кроме общения, ничем, кроме дружбы. У меня большой, хороший, красивый армянский дом, который никогда не пустеет. В моем доме всегда шумно, в моем доме всегда весело. И во многом благодаря моим друзьям. Это не пафос, это не какие-то громкие слова, это действительно так. Во многом благодаря моим друзьям. Еще в большей степени благодаря всем моим родителям, бабушкам, дедушкам, всем домочадцам, которые со мной живут. Это все реализуется в жизни. Мы все находимся в режиме взведенного состояния, потому что мы в любой момент готовы накрыть стол, принять большую дружную компанию. Ко мне едут со всех концов мира. Это и Америка, это и Северный Кавказ, это и закавказские страны, это республики, вернее, это и Украина, это и Беларусь, это и среднеазиатские республики. Это очень много разных регионов, откуда посещают мой дом и приезжают только для того, чтобы пожать мне руку, за что я всем говорю огромное спасибо. Всех жду, разумеется.
1: Мигель, я знаю, что вы поете на нескольких языках. Вот давайте мы языки перечислим. Ну и вообще, легко вам языки даются, я так понимаю?
2: Языки мне даются легко, поскольку я человек восточный, и мой язык изобилует всякими разными звуками, которые способствуют тому, чтобы, наверное, учить разные языки. Разумеется, я пою на родном, на любимом сердцу, близком, родном моем языке, на языке армянском. Это само собой разумеется. Это и армянский язык, это и русский язык, это иврит, это грузинский язык. Многие-многие другие языки. В принципе, их всех не перечислишь. Это очень много, большое количество языков, которыми я понемногу владею и на которых пою.
1: Ну что ж, ну я думаю, что мы еще вот одну сделаем музыкальную паузу и что-нибудь послушаем, да, из ваших творческих работ.
2: Послушаем песню «Сосо Павлиашвили, небо на ладони» в моем исполнении. Спасибо огромное Иосифу Рамиловичу Павлиашвили еще раз за эту композицию. Спасибо за то, что он настолько широкой души человек, что, в принципе, опубликованы минуса везде, и мне удалось достать минусовку и спеть песню «Небо на ладони» в том виде, в каком представляю ее я себе. Слушаем.

0: Ну что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», ну, вернее, близится к завершению, да, программа «Зрячее сердце». Гель, ну вот если говорить о перспективе, какой вы видите в свою жизнь через, скажем, лет 10-20, кем вы себя видите, да, востребованным артистом народной службы артистом России?
1: Претендовать на звание народного артиста я не имею абсолютно никакого права. Претендовать вообще на какое-либо звание никто из нас не имеет никакого права. Говорить о том, что я буду народным артистом, это будет бахвальством. Говорить, что заслуженным артистом, это еще большим бахвальством. Но музыку бросать я не собираюсь. Я собираюсь петь еще раз. Я собираюсь писать, собираюсь делать разные проекты с разными певцами, с разными исполнителями разных жанров, разных музыкальных направлений, разных ветвей. Собираюсь писать тексты. Кстати говоря, у меня была очень интересная работа с моим товарищем, с другом, с прекрасным певцом своего жанра, с прекрасным нашим другом, с прекрасным нашим братом, с Эрнестом Нерсисяном. Если говорить о сделанных мной уже шагах, да, это песня, написанная для него, которая называется «А ты лети». Красивые слова, красивая песня. Аудиоформата, к сожалению, у меня нету, но песня есть в просторах интернета, ее очень легко найти. Набираем «Эрнест Нерсисян, ты лети». Красивый очень клип. Те, кто видит, опишут для тех, кто не видит. Очень красивое действие, очень все снято красиво, очень все достойно снято. Разумеется, будут еще интересные какие-то новые, совершенно, может быть, порой даже неожиданные какие-то новые проекты, которым я тоже, разумеется, буду рад. И это на протяжении и 10, и 20, и 30 лет. Да сколько смогу, столько и буду людей радовать, скажу вам так.
0: В рамках программы «Зрячее сердце» мы часто говорим об интеграции, скажем так, да, людей с нарушением зрения, ну, в общество здоровое. Я знаю, что вот в вашем случае интеграция проходит само собой, да, просто легко, и вы стараетесь все-таки выступать на широкую аудиторию. То есть вы, как правило, не выступаете, ну, вот на конкурсах системы ВОЗ, ну, и вообще на конкурсах, вот, которые проходят среди незрячих. То есть вы с первых шагов выходили на широкую аудиторию, скажем так.
1: Вы знаете, до 15 лет не знал, что такое вообще слепота, там, незрячесть, люди с ограниченными возможностями, широкими возможностями, с какими-то не такими возможностями. Я до 15 лет вообще рос абсолютно простым подростком, и не было у нас дома, в принципе, никогда не было у нас дома такого, чтобы меня как-то вот настраивали на то, что ты не такой, как все, что ты не такой другой. Всегда, наоборот, мне отец рассказывал то, что это как, вот, как расовое различие, да, вот есть люди белые, есть люди черные, а есть люди такие, как ты, есть люди другие. И то это происходило тогда, когда я уже был достаточно взрослым парнем, 16-17 лет от роду, когда уже соображал. И, в принципе, я вам скажу так, у нас дома не было такого. Я не знаю, я не слышал такого, что ты там инвалид, ты не видишь. Вообще, я советую всем, я больше чем уверен, нас слушают также молодые родители, зрячие, у которых незрячий ребенок подрастает. Никогда не говорите своему ребенку о том, что он не видит. Это большая из ошибок, которые вы можете совершить в своей жизни. Не настраивайте детей на нехороший лад. Все видят, все все прекрасно чувствуют. Разумеется, я выхожу на сцену не только лишь для зрячих, но в большинстве, процентов на 90 в соотношении, это только зрячие люди. Разумеется, их намного больше. Всегда надо интегрироваться, как вы это называете. Хотя интегрируются беженцы в какую-то сферу. Да, в каком-то городе. Но мы с вами не беженцы. Мы такие же люди. Мы должны жить в тех же условиях, в каком живут все. Единственное, что нам должно доступно объясняться то, как мы живем, то, что мы делаем. Мы должны знать о каждых своих шагах, которые мы когда-либо предпринимали и будем предпринимать. Мы должны задумываться о том, как мы себя ведем в обществе. И мы не имеем права закрывать себя от общества, от где-то может осуждение, не спорю, где-то может быть и осуждение, бывает разное. Но мы должны быть готовы ко всему. И скрываться, закрываться, говорить о том, что вот интеграция. Интеграции никакой нет. Есть жизнь, в которой надо жить, в которую нужно, я не знаю, в которой нужно вживаться, а не интегрироваться.
0: Мигель, ну вот в разговорах до эфира, меня вот поразило то, что вы описываете, ну, людей, предметы, да, так, как будто вы все это прекрасно видите. То есть вам настолько хорошо описывают ваши родные и близкие, да, все короче, что вы это четко можете представить, хотя вы не видите с детства.
1: Я не вижу с рождения. А что касаемо же того, что я описываю вам и тебе, и вообще, ну, окружающим людям, это очень даже многие зрячие этому удивляются. Это и то, как мне описывают, это где-то и то, как я себе что-либо представляю. Ну, во многом, да. То есть, во многом, наверное, вот это и есть та самая, как ты говоришь, интеграция, понимаешь? То есть, это и есть то, о чем мы с вами только что вот говорили, то, что, в принципе, должно все нам доступно объясняться. Это должно. То есть, вот мы сидим, на нас, допустим, красная кофта, да? Мы должны знать то, что на нас красная кофта. То, что нам не врут, а что это именно красный цвет. Чтобы в дальнейшем мы сказали: мама, дай мне вон ту красную кофту. Расскажу вам как пример то, как я учился в школе. Это был, по-моему, первый, если я не ошибаюсь, класс, по рассказам папы. Это был первый класс. И меня, значит, бабушка моя, любимая моя бабушка, которую я очень люблю, которая вырастила из меня того, кого вырастила. Бабушка, я тебя очень люблю. Большой тебе привет. С радио Рансис. Обязательно тебе покажу интервью, когда оно выйдет.
0: Конечно, низким поклон нашим бабушкам, потому что это, конечно, люди, которые себя положили на нас. Поэтому спасибо и низкий поклон, конечно.
1: Моя бабушка, она прошла со мной и огонь, и воду. Это мой друг. Они обе у меня золотые, обе с очень большим сердцем. И оба дедушки мои, оба с золотыми руками, с золотыми сердцами, с золотыми светлыми головами. Это действительно так. И бабушка моя, когда привела меня в школу, в первый класс, сидят люди, дети с ограниченными, как вы говорите, возможностями. И, ну, не знают, как себя вести, тот или иной момент, как себя поставить, как себя повести. И среди них были, конечно, и слабовидящие ребята. И я говорю: ребята, давайте рисовать. Ну, я, для меня это просто, для меня это обычно. Я же каждый день это говорил дома, и как-то люди к этому относились нормально. Я говорил: ребята, давайте порисуем. Мне говорили: а как ты будешь рисовать, а как ты соберешься? Преподаватель стоит и говорит: а как вот ты будешь, вот как ты вот собираешься рисовать? Я ставлю перед собой карандашницу, вынимаю карандаш, протягиваю ей, я говорю: возьмите красный карандаш. Вы знаете, вот что называется психологическая манипуляция, да? То есть она протягивает руку и берет этот красный карандаш. Она говорит: а как ты понял, что это красный? Ты видишь? Я говорю: нет, я не вижу. А как ты узнал? Это именно красный карандаш. Я вытаскиваю, говорю: вот возьмите, пожалуйста, там черный карандаш или возьмите там зеленый карандаш. И вы понимаете, и мы рисовали. Разумеется, рисовала она, как бы взяв меня за руку, но мы рисовали. И это было действительно. Я с 10 лет вожу машину. Вы будете, наверное, в шоке, но я с 10 лет вожу машину. У меня папа очень большой любитель машин. Я очень люблю тоже этих железных таких наших друзей, которых я на самом деле, я считаю их одушевленными предметами, потому что на самом деле это так. Я вырос под машиной. Я помогал папе. Я с 2 лет помогал папе разбирать, собирать машины. И сейчас я считаю себя вполне нормальным обычным парнем, который может сесть, водить машины, гулять, ходить и, я не знаю, жизнь личную какую-то вести. Это все должно быть. На мой взгляд, любой парень должен расти вот... Я не знаю, ну для меня мой папа идеальный, для кого-то его папа идеальный. На самом деле это так. Папа меня вырастил именно таким.
0: То есть вы ведете машину, папа сидит, ну, понятное дело, контролирует, да, сидит около вас и...
1: Разумеется, это мои глаза. Это мои неусыпные, неустанные глаза, которые всегда при мне. То есть, как вы видите, я вполне себе зрячий человек. Почему нет? Как у Киры Булычева, да, было написано. Вообще, когда остаешься один, начинаешь изобретать велосипед, правильно? А велосипедов вообще изобретать не надо. Велосипед уже давно до нас изобрели. Ребята, надо просто жить. Еще раз повторяю. Никаких систем нету. Есть просто нормальное приятие того, что у вас такое чадо. Воспитывать в ребенке страх к чему бы то ни было. Воспитывать вообще в человеке страх – это последнее дело. Вот у вас программа, например, называется «Зрячий сердце». Это именно и имеется в виду. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, которого зовут Артур Иракелян. Он тоже певец, мой близкий товарищ. Это мой друг на протяжении уже очень долгих лет. Вот если говорят, что в интернете дружбы не бывает, это неправда. Мы познакомились очень интересно, да, своеобразно. И до сих пор вот мы дружим душа, что называется, в душу. И он очень со мной часто разговаривает на разные темы. И я вам скажу, у меня все мои друзья, они старшими. Потому что всегда интересно общаться с людьми, которые старше. От человека, который старше, есть чему поучиться. Как правило, это факт. Хотя я не согласен с утверждением, что мудрость приходит с годами. Даже плохому от старших поучиться иной раз полезно. Будешь знать, чего не делать. Да, умнее будешь, что называется.
0: Ну да, где-то вы правы.
1: Поэтому, соответственно... Общение с Артуром дало мне очень много, потому что очень любознательный парень, очень дельный человек. Артур, большой привет в город Воронеж. На сегодняшний день, вот благодаря общению с этим человеком, я понял одно. он мне то же самое всегда говорил, то, что вот, Мигель, вот удивительно, да, то, что ты вот все это себе представляешь, и в то же время он сам, не замечая, он описывает не окружающую среду, то есть, да, то есть то, что происходит вокруг него и так далее. Например, у нас с ним в диалоге никогда не присутствует такого. А ты слышал там ту или иную передачу? Он говорит, а ты видел ту или иную передачу, да? Или он говорит, а ты видел ту или иную фотографию? Ребята, всегда надо ситуацию принимать нормально. Мы такие же простые люди, как и абсолютно все, и мы должны жить и расти в абсолютно нормальном обществе. Был такой хороший фильм, назывался «Жить и любить». Да? Вот надо нам жить и любить.
0: Ну что ж, мы потихонечку подводим итог нашей сегодняшней программы. Мигель, ну если говорить вот глобально, о чем вы мечтаете?
1: Прежде всего, я мечтаю о неизбыточном. Это и помогает мне жить. Вы знаете, всегда мечтаете о неизбыточном.
0: Конкретнее, если говорить, что для вас такое неизбыточное?
1: Это неизбыточная мечта, это мир во всем мире. Вы знаете, как мне сказал мой мудрый друг, это наш товарищ Шалом Мурелли, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, Мигель, три вещи делает человек всю жизнь. Кушает, пьет, спит и занимается самообманом. Понимаете, о чем я говорю? Думайте о хорошем и мечтайте о неизбыточном. Мечтайте о чем-то настолько хорошем, чего просто в мире не может быть. Потому что пока живут на земле люди, будут и войны, будут и радости, будет и поражение. Вот видите, сейчас показывают очень часто по телевизионным новостям многострадальную Сирию, наших с вами ближайших соседей, да? И знаете, вот о чем нам надо думать? Нам надо думать, чтобы был мир на этих землях, чтобы меньше гибли люди. Надо мечтать вот об этом, чтобы меньше было искалеченных судеб, чтобы слушатели нашего радио постепенно становились не только люди, там, лишенные зрения или лишенные чего-то еще, а чтобы зрителями нашего радио становились полные оптимизма, без разницы, какие люди. Пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность директору радио «Рансис» Алексею Черемушу, моему прекрасному другу. Леша, спасибо тебе огромное, Алексей Алексеевич, за то, что ты есть у нас. Мы тебя безумно любим, твоей семье, твоим родным и близким. Огромное спасибо также всем тем, кто принимает участие в этом всем действии. И тебе тоже огромное спасибо, Света, за то, что ты согласилась сделать со мной это прекрасное интервью. Позволила мне выговориться. Спасибо вам за предоставленную площадку. Всем ребятам, поименно всех не перечислю, их очень много, и это действительно прекрасно. Спасибо вам огромное.
0: Ну что ж, я благодарю вас, Мигель, за это интервью, за эту встречу. Надеюсь, что она будет не последней. Желаю вам дальнейших успехов творческих и личных. И всего вам самого доброго.
1: Спасибо огромное.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла композиция «Dear Maker» в исполнении Led Zeppelin. Думаю, что вы, дорогие друзья, не ожидали услышать в исполнении супер-рок-группы музыку в стиле регги. Любили ребята экспериментировать и не боялись ничего нового. Композиция взята мною с пятой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin под названием «Houses of the Holy», вышедшей в 1973 году. Но вернемся в далекий 1970 год. Год начался с британских гастролей Led Zeppelin. Они выступили в том числе в лондонском Royal Albert Hall, а затем двинули на континент. На первом же концерте в Копенгагене случился курьез. Дальняя родственница создателя первого дирижабля Ева фон Цепелин пригрозила отнять у группы право на название, подав иск в суд. Питер Грант нашел оригинальный выход из этой щекотливой ситуации. На всех концертах в Дании группа выступала под названием «The Nobs», спрятавшись под фамилией своего европейского промоутера Клода Нобба. Летом 1970 года музыканты Led Zeppelin решили отдохнуть от гастролей, которые продолжались практически 2,5 года. Роберт Плант предложил уединиться в коттедже в горах Уэльса и там поработать над новыми песнями. В коттедже не было электричества, а удобства были во дворе. Материал к третьему альбому Led Zeppelin записывался в мобильной студии, арендованной у Rolling Stones. Цитата. «Умиротворенность местности, собственно, и задала тональность всему альбому. Естественно, мы не стали бы здесь грохотать своими 100-ваттными маршалами. Я интересовался и прежде классической гитарой, так что в коттедже, где не было электричества, пришло время акустики. Нам и мысли в голову не пришло от нее отказаться. Ведь это совпало с изменениями в стиле группы. Меньше всего мы могли ожидать, что за это нас разгромят в прессе». Конец цитаты. С третьего альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Tangerine».

Из тишины и умиротворенности Уэльса Led Zeppelin вырвались на гастроли по Европе, Японии и Северной Америке. Вышедший осенью 1970 года альбом Led Zeppelin 3 занял первые места в хит-парадах США и Великобритании. Британский еженедельник Melody Maker объявил Led Zeppelin победителями в категории «Лучшая группа мира». В течение шести лет до этого лучшими в этой категории были легендарные The Beatles. Роберт Плант был объявлен лучшим в категории «Вокалист года». Секретарь Государственного совета Энтони Грант поблагодарил Led Zeppelin за, цитата, «существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны», конец цитаты, и преподнес музыкантам золотые диски. По мере роста популярности Led Zeppelin вокруг них продолжала сгущаться атмосфера слухов и домыслов. Правда, это только слухи, и большая их часть наверняка выдумка журналистов, которые были не в ладах с Led Zeppelin. Поэтому я не буду углубляться в эти дебри. С альбома Led Zeppelin 3 послушаем композицию «Celebration Day».

Джимми Пейдж так говорил о Лед Зеппелин. Цитата. «Мы всего лишь умеренные в своих аппетитах варвары». Конец цитаты. Международное помешательство Лед Зеппелинами ширилось день ото дня. Группа давала концерты только на открытых площадках. Концерты, как я уже говорил, длились по 3-4 часа. И эти концерты становились небезопасными. Цитата. 5 июля 1971 года группа выступила перед буйной толпой из примерно 15 тысяч человек на стадионе Велодромо Вигорелли в Милане. Промоутеры умоляли группу попросить публику прекратить разжигать огонь, что неоднократно делал фронтмен Роберт Плант. Но все безрезультатно. Ситуация обострилась, и сотни полицейских применили слезоточивый газ, водометы, дубинки, чтобы усмирить толпу. Многие получили ранения. Дезориентированные ослепляющим дымом, запаниковавшие зрители бросились на сцену, в результате чего группа бросила свое снаряжение посреди концерта и сбежала. Впоследствии Пейдж вспоминал, цитата, «Это было абсолютно ужасно». Конец цитаты. И это было лишь первое из многих опасных выступлений Цеппелинов. В исполнении группы Led Zeppelin слушаем композицию «Out on the Tiles» с альбома Led Zeppelin 3.

К осени 1971 года имидж группы значительно изменился. На концертах музыканты выступали в роскошных кафтанах с украшениями. Группа сменила гастрольные автобусы и фургоны на собственный самолет «The Starship». Организаторы гастролей Led Zeppelin стали снимать для музыкантов уже не номера в отелях, а целые секции. Цитата. «Гастроли Led Zeppelin производили странное впечатление. С одной стороны, многотысячные толпы, сияющие лимузины, лучшие отели. С другой – атмосфера подозрительности, недомолвок, вечное ощущение какой-то отверженности. Стоило Led Zeppelin выйти в турне, как тут же наперерез им пускали Rolling Stones. Первые имели над вторыми явное преимущество и в любой момент были способны его доказать. Но из газетных репортажей догадаться об этом было не так-то просто». Конец цитаты. Альбом Led Zeppelin 4 был выпущен в ноябре 1971 года. Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records за оформление конверта. Вместо названия группы и названия альбома на конверте были изображены 4 рунических символа, смысл которых остается загадкой до сих пор. Продюсером альбома, как и всех предыдущих, был Джимми Пейдж, что и было отражено на конверте. Цитата. «Со стороны Led Zeppelin это был вызывающий жест в адрес средств массовой информации, которые к этому времени сформировали крайне негативное отношение к группе и считали ее репутацию раздутой искусственно». Конец цитаты. Самая популярная композиция Led Zeppelin «Лестница в небо» «Stairway to Heaven» ошеломила всех, кто умел слушать. В этой композиции ярко проявились увлеченность Led Zeppelin фолк-музыкой и мистицизмом, а также их тяга к хард-року. Вот что говорил Джон Пол Джонс об истории создания композиции «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Цитата. «Мы все собрались в сельском хэмпширском особняке под названием Хедли Грейндж. Плант и Пейдж только что спустились с Валлийских холмов, принесли с собой эту последовательность аккордов. Гитарное вступление и, кажется, один куплет. Ну, может, чуть больше. Я впервые услышал песню под оглушающий аккомпанемент каминного пламени. Впечатление она на меня произвела. Ну, вот как раз такое, какое и можно себе представить». Я взял блокфлейту и исполнил эту мелодию. Так появилось вступление. Потом перешел за фортепиано. Мы сделали вторую часть. Так мы постепенно записали одну секцию за другой. А потом наложили гитарную армию, как называл ее Пейдж. Конец цитаты.

0: way to heaven.
1: Только что прозвучала легендарная композиция Led Zeppelin «Stairway to Heaven» – «Лестница в небо». Этот 8-минутный шедевр не вписывался в рамки синглов, а также трек-листов музыкальных радиостанций. Любой начинающий гитарист, и я в этом смысле не исключение, мечтает сыграть акустическую часть композиции. Цитата. «Джон Пол Джонс думал, что на замечательную мелодию, которую они с Пейджем так славно аранжировали, Плант напишет, ну, пару незатейливых строчек. Пара строчек превратилась в захватывающую балладу. Эрудиты открыли в песне двойное дно – обращение Планта к религии древних германцев, к воспеванию священных рощ. Американцы, изнывающие от чувства собственного благополучия, прокрутили альбом медленнее, чем полагается, и услышали на лестнице сатанинский посыл». Конец цитаты. Четвертый альбом Led Zeppelin, выпущенный, как я уже говорил, фирмой Atlantic Records в ноябре 1971 года, поднялся на вершины хит-парадов США и Великобритании. Эта пластинка вошла в историю как самый продаваемый хард-рок альбом, который занимает четвертое место в общем списке альбомов-бестселлеров. С этой пластинки слушаем композицию «Misty Mountain Hop».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию коротенькую миниатюру Михаила Жванецкого, которая называется «Консерватория».
1: Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 14. Всем спасибо, все свободны. Утром на службе Немировича встретил улыбающийся дежурный Стеценко. «Чего такой довольный?» — спросил капитан. «День рождения или получку дают?» «Николай Иванович вернулся», — широко улыбаясь, сообщил старшина. Немирович поднялся в приемную начальника. Поразительно, Инна Васильевна тоже улыбалась. Невиданное чудо. «У себя?» — спросил Костя. «Заходите», — задорно взмахнул рукой секретарь. Николай Иванович был невесел. Впрочем, это было его нормальное состояние. Он поднял голову и посмотрел на вошедшего Немировича. Никаких эмоций, никаких слов, никаких жестов. «С возвращением!» — первым нарушил тишину Костя. «Ничего хорошего в этом нет», — пробубнил Ильин. «Узнаю Николая Ивановича», — улыбнулся Немирович. «Ничего ты не узнаешь». Ильин поднялся, запустил руки глубоко в карманы и встал у окна, разглядывая улицу. Он слегка раскачивался и молчал. «Что-то случилось?» — опять первым начал Немирович. «Случилось», — не отрывая взгляда от улицы, ответил Ильин. «Меня выдернули. Я уже начал привыкать к покою, думал, отдохну месяцок и пойду на комбинат устраиваться в отдел кадров. Место мне уже подобрали. А тут...» «Вот оно что», — Костя сказал эту фразу, не скрывая разочарования. «А ты что думал?» — продолжал в том же духе Ильин. «Думал, я за Мантуленко переживаю? Нет. Плевать мне на него и на тебя плевать. Слушай, Немирович, а может тебе вернуться в свою Москву? А чего? Тесть тебе поможет, а?» «Я не понимаю вас, Николай Иванович». «Не понимаешь». Ильин повернулся к Константину лицом. «Он не понимает. Я про тебя лучше думал. Я думал, что ты хороший опер. Пижон, конечно, но опер классный. А что оказалось?» «А что оказалось?» «Я Глущенко из сержантов знаю. Он в отдел постовым пришел. Потом юридически окончил и в опера пошел. Он не может быть убийцей. Не может», — по слогам произнес Николай Иванович. «Да, пил он в последнее время, шлия под хвост попала. Но даже в пьяном угаре Глущенко на такое не способен. Как ты любишь говорить? Не верю. Вот и сказал бы, а ты промолчал. Им», — Ильин указал рукой куда-то в сторону улицы, — «на всех наплевать. Они доклады строчат наверх. Поймали злодея. Сейчас по-дерегински интервью дает в местную брехаловку. Герои дня, черт. Ну а не ладно, а ты? А ты почему повелся на эту туфту? Я же вижу, что ты другой. Чего молчишь?»